0: захочется счастьем назвать. Все вы люди разные, всем свой свет в окне. Думы ваши ясные, вы доверьте мне.
1: Метелица могучая, ты слышишь?
0: Слышу я.
1: Хотел я, чтобы тучною была моя земля. Ведь ты хозяйка зимняя, махнешь рукой, бело. Плотней прикроя зимой, чтоб стужи не взяло. Храни поля от холода, в ладонях грей своих. Хочу я видеть золото колосьев наливных.
0: Прикрою полушалком я сугробы на мету. Дождешься лета жаркого,

0: Ау, метелица!
1: Ау!
0: Ты где живешь?
1: Я там живу, где небо сходится с землей, где солнце сходится с луной, где дней пути расходятся, где песни хороводятся.
0: Скажи, в таежные края ты можешь полететь? Живет там милая моя, хочу ей песню спеть. Пусть эта песня как привет подруге дорогой. Скажи, слетаешь или нет?
1: Слетаю, только спой.

0: Ау, метелица!
1: Я тут, глянь, за окном снега не тут.
0: И мне, пожалуй, намети прямого ровного пути, чтобы ни горя, ни беды, чтоб яркий-яркий свет звезды, чтоб ни обмана и ни зла, чтоб много света и тепла, чтоб рядом не было врага, чтоб рядом верная рука всегда была.
1: Я поняла, я помела, мила, мила.
0: Смоленщина, мои края, метелица, хотел бы я, чтоб голубел по сроку лен, чтоб зеленел высокий клен, чтобы девчата звонко пели, чтоб люди жили, богатели.
1: Да будет так, дождись весны, свои увидишь клены.

0: кресле. Я не хочу сидеть одна.
1: Ты кто такая?
0: Я из тех, кто любит песни, любит смех. Ты намети мне шуток, припевок, прибауток, чтоб весело гулялось, рассказывалось.

0: шевелится, мети, скорее наметай любви, как солнце на пути, цветущий, словно май, любви, что будто свет звезды, прозрачна и ясна. Сама, наверное, знаешь ты, какая есть она.
1: Ох, девушка!

0: Итак, опять пришел черед. Минувший год сменяет год, и в этот день готова я всем счастье намести, друзья, веселья, шуток, смеха и каждому успеха.
1: И песен тоже не забудь нам припасти на добрый путь.
0: Под Новый год без новых слов, без новых песен и стихов я постеснялась бы прийти. Вот песня. Легкого пути вы все ей пожелаете. Понравится — поймайте и дружно

0: На склонах Парнаса.
1: Кехельбекер я прочел лет 11-12, это было в 44-м или 45-м году, и особенно меня поразило стихотворение «Участь русских поэтов». «Горька судьба поэтов всех племен, тяжели всех судьба казнит Россию. Для славы Ярылеев был рожден, но юноша в свободу был влюблен, стянула петля дерзостную выю. Не он один, другие вслед ему». Это одно из последних стихотворений Кехельбекера, и написал он его менее чем за год до кончины. Вы его услышите, соответственно, в конце нашей передачи, его прочтет мой товарищ, артист Леонид Бородин, а я вот задержусь на этой строчке. Не он один, другие вслед ему. Тогда просто врезалось мне в сознание вот это стихотворение, но я еще не знал, каким глубоким трагическим смыслом оно постепенно будет для меня и для всех нас наполняться. Другие, Кехельбекер имел в виду его современники, а для нас в этом ряду уже гораздо больше имен. Здесь, по мере того, как я узнавал их стихи, их судьбы, в этом ряду оказались и Мандельштам, и Варлам Шаламов, и Юрий Домбровский, и многие-многие другие русские поэты. А Кехельбекер сам стал для меня как бы собирательным образом русского поэта, поэта-узника, поэта ссыльного. Ну, все вы, конечно, в общих чертах помните его биографию, помните, что последние 20 лет после восстания 14 декабря он провел, по собственному выражению, в крепостях России и степях Сибири 10 лет тюрьмы и 10 лет ссылки. Это была борьба за сохранение своей творческой личности, за сохранение интеллекта в одиночной камере. Собственно, даже рассудок сохранить не каждому удавалось, а здесь шла борьба именно за спасение интеллекта, одного из самых ярких интеллектов первой трети XIX века в русской культуре. Кехельбекеру очень много было дано, и он старался это спасти. И не легче было ему в ссылке, именно ему там были свои трудности, и он был лишен живого общения с такими же интеллектуалами, с которых он общение был достоин. Он был лишен даже журналов свежих, лишен многих книг, необходимых ему. Первая половина жизни Кехельбекера была более светлая. Родился он в 1797 году в Петербурге. Отец его был, между прочим, руководителем строительства и первым директором Павловска. А юность Кехельбекера была связана не с Павловском, а с Царским селом, с Царскосельским лицеем. Вот он в Царскосельском лицее. И для него это было самым светлым воспоминанием всей его жизни. В стихотворении «Царское село», которое вы сейчас услышите, он вспоминает то, что ему особенно было дорого, тройственный союз Пушкина, Дельвига и Кехельбекера, трех поэтов.
2: «Места прелестные, где возвышенных муз и дивный пламень их, и радости святые, порыв к великому, любовь к добру впервые узнали мы, и где наш тройственный союз, союз молодых певцов и чистый, и священный, всесильным навыком и дружбой заключенный, был братскую каменой укреплен, пусть будет он для нас до гроба незабвен. Ни радость ясная, ни мрачное страдание, ни нега, ни корысть, ни почести исканье моей души от вас ничто не удалит. Зачем же нет вас здесь, избранники Харит, тебя, о Дельвиг мой, о мой мудрец ленивый, беспечный и в своей беспечности счастливый, тебя, мой огненный, чувствительный певец любви и доброго Руслана, тебя, на чьем челе предвижу я венец, Ариосты и Парни, Петрарки и Баяна».
1: После окончания лицея дружба их не кончилась. Они все были в Петербурге в первые годы. С 1817 по 1820 год все трое. Пушкин еще в последние дни лицея в стихотворении «Разлука» обращается к Вильгельму. лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последние мгновенья. И клянется ему: прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я. Кюхельбекер и Дельвик даже жили вместе в Петербурге. Кюхельбекер в это время служил, он был преподавателем в благородном пансионе при педагогическом институте. А жили Дельвик с Боротынским и с ними третьим Кюхельбекер. С Пушкиным они тоже все очень часто общались. Но вот эта богема, так сказать, Дельвига, Боротынского, Пушкина, Кюхельбекера, эта богема была оппозиционная, и Пушкин был уже известен властям как автор вольнолюбивых стихов, и весной 1820 года встал вопрос о том, что с ним делать. Были и такие варианты, что Сибирь или Соловки, но кончилась высылка его на юг. В мае его сослали, а в это самое время появилось стихотворение Кюхельбекера «Поэты». Оно появилось в журнале «Соревнователи просвещения и благотворения». Это был журнал Вольного общества любителей российской словесности. И буквально тут же последовал донос министру внутренних дел графу Кочубею по поводу этого стихотворения. Стихотворение большое, несколько страниц. Композиция доносчика, вот этот экстракт стихотворения, оказалась очень выразительной. И Юрий Николаевич Тынянов в романе «Тюхля» использует эту композицию. У него в романе Энгельгард, директор лицея, читает номер журнала, читает эти четыре строфы и ужасается. Что будет с Тюхлей, что будет с лицеем? Но история на этом не кончилась. Из романа Тынянова именно эти четыре строфы вместе перекочевали в 14-ю симфонию Шостаковича. Лежа в больнице в 1969 году, Шостакович выбирал поэтические тексты для будущей симфонии, одной из последних его симфоний, прощальных. Симфония посвящена смерти, посвящена силам зла, тирании, деспотизма, трагизму человеческого бытия вообще, но и социального бытия, главным образом, как всегда у Шостаковича. Здесь и война, и тюрьма. Он выбрал стихи Аполлинера, Лорки, Рильке. Ну, вы помните, Аполлинер умер от раны, полученной в Первой мировой войне. Лорка погиб во время гражданской войны в Испании. Это не случайные имена. И вот здесь же оказались строфы Кюхельбекера. Шостаковичу они очень нравились. Он говорил, довольный и своей удачей, и тем, что Кюхельбекер, так сказать, не подкачал. Видите, как писал Кюхельбекер? «О, Дельвик, Дельвик, что награда и дел высоких, и стихов? Таланту что и где отрада среди злодеев и глупцов? В руке суровой ювенала злодеям грозный бич свистит, и краску гонец их ланит, и власть тиранов задрожала». А сейчас мы послушаем, как трактует эти две строфы Шостакович в своей музыке.

и власть тиранов задрожала. В 1820-м она действительно задрожала. Революция в Испании, революция на юге и на севере Италии. А Кихельбекеру как раз в это время представляется возможность путешествия по Европе. 8 сентября 1820 года Кихельбекер выехал за границу. Его, как человека, знающего и немецкий, и французский язык, взял секретарем богатый вельможа Александр Львович Нарышкин. В Париже он познакомился с французскими писателями, либералами. Они предложили ему читать цикл лекций о русской литературе, ну, естественно, на французском языке. Первую лекцию он прочел. Это была лекция именно о русском языке. Вот маленький кусочек из нее. «История русского языка», ну это я читаю, естественно, в переводе, «История русского языка, быть может, раскроет перед вами характер народа, говорящего на нем. Свободный, сильный, богатый, имеется в виду язык, он возник раньше, чем установилось крепостное рабство и деспотизм, и впоследствии представлял собой постоянное противоядие действию угнетения и феодализма. И никогда этот язык не терял и не потеряет память о свободе, о верховной власти народа, говорящего на нем». Ну, естественно, Кихельбекер имеет в виду Новгород, Новгородскую республику, которую он, как многие люди его склада, любил и отчасти, может быть, даже идеализировал. Эта лекция, конечно, вызвала скандал. Парижская полиция, вероятно, по просьбе русского посольства, вмешалась, запретила дальнейшие лекции. Нарышкин, испугавшись, Кихельбекера уволил. Пришлось ему вернуться во свояси в Россию, да еще хорошо, что нашлись люди, которые дали на это деньги. В России тоже уже было известно об этом скандале, и, вообще говоря, Александр I, к сожалению, тоже, как все наши правители во все времена, имел слабость к политическому сыску, у него были везде свои агенты, которые все ему сообщали, и в том числе в его бумагах тоже нашли еще один донос на Кихельбекера, вот кроме того, который был в свое время послан министру внутренних дел. Но были и люди, которые симпатизировали Кихельбекеру, в том числе Александр Иванович Тургенев. Вот он пишет, что об этом Вяземскому. «Государь знал все о нем, полагал его в Греции и согласился определить его к Ермолову. Государь

0: там как-то, так сказать, за хребтом Кавказа, как впоследствии писал Лермонтов, укрыться от пашей. Но, к сожалению, сложилось иначе. Там...
1: За темные дела тебя берут убийцы. Торговцы родины тебя в карман кладут. А я народный рубль. И я в руках народа, который строит мир. И к миру мир ведет. И всем врагам назло. Я крепну год от года. А ну, посторонись. Советский рубль идет.
2: Предлагаем вашему вниманию старинные рассказы Михаила Саргина «Шахматный болван», читает народный артист России Николай Мартон.

Шахматный болван. По набросанному нами плану, рассказ должен был начаться описанием сражения, в котором тяжко ранен поляк Воронский. Но сочинитель рассказа никогда не участвовал в сражениях и не знает, как это делается. По имеющимся весьма смутным историческим сведениям, левая рука и обе ноги были ампутированы хирургом в больнице. Кажется, ноги были ампутированы хирургом в больнице, кажется, в Варшаве. Вот и все о Воронском. От себя прибавим, что это был очень умный, сильный духом и образованный человек, маленького роста, и что вряд ли после несчастья родины и несчастья личного он мог любить людей. После страшной операции он пролежал 1,5 года и только потому не лишился рассудка от своих невеселых дум, что играл сам с собой в шахматы. Не все знают, что шахматы с незапамятных времен были излюбленной игрой не только в Западной Европе, но и в России. И в России, пожалуй, больше, чем в Европе. Раньше, чем появились карты, русские дни и ночи проводили за шахматами и шашками, да еще играли в зернь, игру очень азартную. Иван Грозный умер за шахматной доской. Смерть легкая и отличная. Хорошо играл Петр Великий, и плоховато Екатерина II. Сейчас шахматы объявлены игрой пролетарской и стали чуть ли не обязательной наукой. Известно также, что на современных международных турнирах, кто бы ни победил, все равно он оказывается русским, и с этим решительно ничего не поделаешь. Понятно поэтому, какой огромный интерес пробудило в России появление в дни Екатерины болвана, механической куклы, которая всех обыгрывала в шахматы. «Почтеннейший бубликум, сей пленный турок-мусульман, прозванием Осман, не будучи живой, но с отменной головой, играет в шахматы и шашки, никому не дает поблажки». Старцы и молодцы, приказные купцы, православные веры, бояре и кавалеры, подходите ближе, кланяйтесь ниже. Кто с ним сыграет, того он и обыграет. На базаре уже знают турецкого болвана и его владельца, наряженного мудрецом в остроконечной шляпе со звездами. В окружившей его толпе 2-3 купца, страстные игроки, готовятся к бою и поглаживают бороды. По шахматной части игроков немного, больше в шашки. «Почем игра?» «Ставь по желанию, а за выигрыш плачу 10 раз». «Какой воровской прелести, нет ли?» Маг и волшебник засучивают широкие рукава, задирают турку балахон на голову, обнажают его железный остов с гвоздиками, колесиками и пружинками. Кукла сляпана довольно грубо, ноги просто привешены на двойных крючках и легко снимаются. Сделаны они из лакированного дерева и расписаны красками. Чулки, сапоги, на сапогах красные каблуки. Для убедительности базарный фокусник выкручивает болвану и левую руку, и в заключение...

0: Тени берет за уши турецкую головку и свертывает ее лицом к спине. Голова пуста, мозгу хватит на бывалого. Находятся охотники. Из ящика, к которому приделана кукла, вынимается тавлия и коробка с дамками или с фигурами. Ставится перед туркой на ящик. Под правую руку турка подкладывается подушечка. Огромным ключом с треском заводится пружина в боку турка. Начинается игра. Первый ход уступается добровольцу. Едва ход сделан, турок медленно поднимает руку над шашечницей, цапает фигуру скрюченными железными пальцами и ставит на место. Внутри куклы слышно поскрипывание. Сделав ход, рука прежним деревянным движением ложится на подушку. Никакой искусный игрок не может обыграть турка. Бывали такие, которые хотели в неудаче жульничать, фукнуть туркову пешку или двинуть свою. В таких случаях, к восторгу толпы, турок медленно с железным скрипом повертывал голову единожды вправо и влево, и фокусник, наблюдавший за икрой со стороны, куклы не касаясь, говорил: «Не по чести играете, купец». За турка вступалась и публика, и он неизменно побеждал. Играл чинно, никогда не задумываясь, одинаково в поддавки, в крепкую и в шахматы, притом и в простую фересть, и во всяческую, когда эта фересть или царица ходить может за всякую фигуру, в том числе и за скакуна. Игра была строгая, и раньше игры хозяин уславливался о правилах. За шашку так и за место, то есть тронуто сыграно. Через шах не запирайся, нельзя рокироваться под шахом. Самый шах кукла объявляла двойным наклоном головы, если шах царю, и простым царице, которую называли также ферезью, кралей и фрей. Слава турка росла, из базаров перекатилась в барские дома. Сюда хозяин привозил свою куклу на расписной повозке в сундуке, выгружал со слугами осторожно, оберегая сложный механизм, а в покоях вынимал турка из сундука по частям. Сначала железный остов с одной рукой, потом руку и ноги. Аккуратненько составлял, свинчивал, мазал где надо маслом, подкрепляя винтики, заводил пружину. Продать своего искусного истукана ни почем не соглашался, хотя давали ему большие деньги. Великим шахматным искусником считал себя в то время знатный барин и многих орденов кавалер князь Г., вельможа великодушный, живший пышно и проживавший третье обширное поместье, пожалованное ему императрицей. Прослышал и он про шахматного автомата и пожелал с ним сразиться. Созвал гостей, со многими побился об заклад, потому что не было еще такого игрока, который мог бы супротив него выиграть. Чтобы машина играла лучше человека, тому поверить трудно. Той машиной как-нибудь управляет сам фокусник, человек, и значит, победить его возможно. «Меня, брат, на кривой не объедешь. Твое имя как?»
1: «Зовусь Кемпеленом, ваша светлость».
0: «Видно, и ты басурман, как и твой турок. Согласен ли играть три игры? Проиграю, плачу за каждую 1000 золотом, а выиграю из трех одну. Отдашь мне твою машину?»
1: «Машины отдать не могу, ваше сиятельство. Не обидьте бедного человека». А только выиграть у моего турка невозможно.
0: Лучше соглашайся, все равно отсюда не выпущу. Доберусь до твоей хитрости. Плачу за проигрыш 2000, а проиграешь — пеняй на себя.
1: Шахматы фокусник расставил, видимо, без большой охоты. долго подвинчивал винтики, постукивал пальцем по железной турецкой голове, заводил пружину в боку. Князь наблюдал за ним внимательно, не спускал глаз с фокусника и княжеское окружение. Как началась игра, велели ему отсесть от куклы подали. Князь повел пешку. Турок ответил. Князь другую, турок свою. Князь вывел скакуна, турок слона. Игра завязалась. Играли долго и упорно. И каждую хитрость князя турок отводил ловким ходом. Вывели каждый по пушке. Забегала по доске фересь, и когда князь, долго продумав ход, объявил шах, турок немедля поднял руку, подставил под удар свою фересь, взял за нее три фигуры и дважды наклонил голову шах князеву царю. Князь отступил, турок наступил, князь прикрылся, турок наскочил простой пешкой, провел ее на последнюю линию, прижал князя насмерть. И игре конец. Ахнули все, а князь от натуги и смущения развязал тесемки на животе. Чистое наваждение. Это зря я дал ему обменять фересь. Не обменяй, была бы ему крышка на третьем ходе. А ну давай еще. Снова заведена пружина. Уже не смотрит на фокусника, смотрит только на турка, как на живого. Будь тут даже жульничество, невиданное дело, чтобы князь, записной игрок, мог проиграть шарлатану. Подали вина. Князь выпил, турок не шевельнулся. Может, он у тебя и пить знает? Запрещается по турецкому закону, ваше сиятельство. А ну, пускай теперь он начинает. Турок поднял руку с подушки и начал пешкой. Каждый ход князь обдумывал подолгу. Турок подымал и опускал руку ровно и без задержки. К середине игры князь потерял пушку за слона, да раньше проиграл две пешки. Жилы на его лбу надулись, ерзал на кресле, набивал нос табаком, пил стакан за стаканом. Сделав ловкий ход, отбил целую фигуру, приободрился, стал наступать на правом крыле, да позабыл прикрыть левое. Когда заметил, было уже поздно. Турок продвинул две сцепленные пешки и пришлось бросать атаку и защищаться с жертвами. Однако защита удалась, и как будто игра выправилась, даже вышла к пользе князя. Но как раз в этом месте сделал турок совсем нежданный ход, до того неладный, что князь даже и думать долго не стал. Двойным шахом цапнул турка в пушку, приобрел силу и попал в ловушку. Через два хода нет царю никакого спасения. Стукнул кулаком по столику так, что подпрыгнула тавлия, и фигуры повалились на пол. И хотя был человеком просвещенным и царедворцем, пустил крепкое словцо и, не сдержавшись, кинул в турецкую голову своей драгоценной табакеркой. Уж очень разгорячился князь. И вот тут-то случилось неожиданно. С места не двигаясь, турок мотнул головой и чихнул. Сначала чихнул негромко и подавленно, потом сильнее, потом еще со свистом и подзвизгиванием. И хотя бросился к нему фокусник и начал вытирать голову, опыленную табаком, турок продолжал чихать неистово и безудержно. С первоначалу князь и его гости остолбенели. Что машина может играть удивительно, но чтобы она чихала, совсем необыкновенно. Но по растерянному лицу фокусника было видно, что такого механизма, чтобы турок чихал, он не устраивал. И первым наскочил на него проигравший князь. «Эге, молодчик, да у тебя тут живое спрятано!» Может быть, фокусник сумел бы убедить князя, что так уж устроена машина, что может и чихать. Но вдобавок ко всему из глубины его машины раздался умоляющий голос: «Сними голову, дурак, глаза мне выело!» Под полой железной головой оказалась другая, живая, со слезящимися от табаку глазами, гладко стриженными волосами, потная и нездорового вида. И когда наскоро под общий хохот обмыли глаза вином и обтерли мокрое лицо, голова сказала, притом на отличном французском языке: «А все-таки, ваше сиятельство, вы проиграли. Играете вы хорошо, да больно увлекаетесь, атакуете позиции не защитивши. Разрешите, князь, стопку вина благородному инвалиду?» Французский язык победил, и ни турка, ни его слугу Кемпелена не побили. Напротив, князь по-честному расплатился со шляхтичем Воронским, изобретателем замечательной машины, одного не обещав — сохранить его тайну. Вместо этого предложил ему остаться у него жить и, играя с ним, обучать его великому искусству, в котором тот не знал соперников.

сегодняшняя программа – это 4 мини-портрета, 4 встречи с известными современными вокалистами.

о певице, с которой мы встретимся в Варшаве, критики часто говорят, употребляя слово «самое». Ее называют самой польской певицей Польши, самой популярной исполнительницей в стране, самой элегантной актрисой на польской эстраде и, наконец, это, конечно, шутка, самой белокурой полячкой. После всех этих серьезных и шутливых эпитетов нам осталось только назвать имя Ирена Сантер.

Ирена Сантер пела о своей родной Польше. «И ты вернешься сюда», называется песня. Если ты хоть раз побывал на этой земле, если довелось тебе постоять на берегу Вислы, вдохнуть воздух этой страны, ты обязательно вернешься сюда снова. Так коротко можно перевести ее содержание. С этой песней Ирена Сантер в 1966 году стала призером Сопотского фестиваля. Но это не было началом сценической карьеры певицы. Это было закономерным продолжением успеха и растущей популярности Ирены Сантер. Она выступает на эстраде с конца 50-х годов. Полтора десятилетия, прошедшие после ее дебюта, вобрали в себя серьезную работу над созданием собственного репертуара, поиски своего артистического стиля, того самого чуть-чуть на сцене, что отличает выступление подлинного мастера. О ней узнала не только Польша. Песням Сантер аплодировали слушатели Советского Союза и Канады, Венгрии, Аргентины, Бразилии и Соединенных Штатов Америки. Были одержаны победы на конкурсах и фестивалях. Словом, многое понадобилось певице для того, чтобы встало рядом с ее именем слово «самое». Критики ведь не столь уж щедры на оценки в превосходных степенях. Но мы, кажется, увлеклись рассказом. А на магнитофоне уже стоят записи песен.

Это была песня под названием «Тех лет уж не вернуть». А вот еще одна мелодия в исполнении Рене Сантер. «Налетел ветер».

сколько бы исполнителей ни было у этой мелодии, все равно название «Делайла» неразрывно связано с именем Тома Джонса. И не только потому, что он спел эту песню первым, но и потому, что мы возьмем на себя смелость сказать так. Том Джонс сделал это лучше всех. Впрочем, то же самое можно сказать о многих песнях Тома Джонса. Вот, например, об этой. «Зеленая-зеленая трава у родного дома».

Том Джонс, его полное имя Томас Джонс Вудворд, уроженец Уэльса. Ему сейчас 31 год. Сын рабочего, он и начал выступать на сценах рабочих клубов. Молодой продюсер Гордон Миллс, услышав его однажды, угадал незаурядное актерское и вокальное дарование, заложенное в простом рабочем парне, и помог ему стать тем Томом Джонсом, которого позже отметили премиями Американская академия грамзаписи, Британский союз композиторов, жюри Каннского фестиваля и званием лучшего певца Англии слушателей этой страны. Одна из недавних записей Тома Джонса — «Юный кукольник из Нью-Мехико».

У Тома Джонса сильный голос, несколько шероховатого тембра, заставляющий вспомнить негритянских певцов. Его манера мужественна и удивительно эмоциональна. Вероятно, вот такое сочетание и приносит успех его записям, таким как упомянутая уже «Делайла», «Дочь темноты», «Она, леди», «Никогда не полюблю снова», «Выбирайте сами» и вот этой «Маленькие зеленые яблоки».

Недавно в музыкальных журналах мелькнуло коротенькое сообщение о том, что западногерманский композитор и дирижер Джеймс Ласт предполагает подготовить специально для Энди Вильямса альбом мелодий. Любопытно будет послушать, что получится из содружества двух талантливых музыкантов. Но это, видимо, мы узнаем позже. А пока мы имеем все основания сказать добрые слова о сотрудничестве Энди Вильямса с другим большим мастером, итальянским композитором Нино Рота. И подтвердить эти слова записью песни Нино Рота из фильма «Крестный отец».

Сегодняшняя программа, дорогие друзья, исчерпана. Эту передачу, как обычно, подготовили для вас автор Владимир Сидоров, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова и ведущий Игорь Дмитриев. До свидания. До новых встреч.

0: Моцарт и Сальери. Сцена первая. Комната. Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чужды музыке были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху, звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонии. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье, 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновенья, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая, с легким дымом исчезали. Что говорю? Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался, но встречным послан в сторону иную. Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась, я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве. Видим. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда, ниже, когда печини пленить умел слуг диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальный звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную в живе песок и пыль, грызущую бессильно? Никто. А ныне сам скажу. Я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт! Ходит Моцарт. Моцарт. Ага. Увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас. Я шел к тебе. Нес кое-что тебе показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал вой кесапеты. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтоб угостить тебя его Иисус. Войди! Входит слепой старик со скрипкой. Из Моцарта нам что-нибудь. Старик играет арию из «Дон Жуана», Моцарт хохочет. Сальери, и ты смеяться можешь. Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?
1: Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. Пошел, старик, постой же, вот тебе, пей за мое здоровье. Старик уходит.
0: И Сальери не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время.
1: Что ты мне принес?
0: Нет, так, безделица. На медне ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение. Но теперь тебе не до меня.
1: Ах, Моцарт, Моцарт. Когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
0: Моцарт за фортепиано. Представь себе, кого бы. Ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка.
2: с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же, играет Сальери. Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя. Что ж, хорошо? Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я. Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось. Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва. Пожалуй, я рад. Но дай скажу домой, сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась. Уходит. Жду тебя. Смотришь. Нет, не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли, мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет, подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем, как некий херувим? Он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желанье, в нас, чадах праха, после улететь, так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот я. Последний дар моей Изоры. Осмнадцать лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушенья не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю. Все медлил я, как жажда смерти мучила меня. Что умирать? Я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары. Быть может, посетит меня восторг и творческая ночь и вдохновенье. Быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажуся им.
1: как пировал я с гостем ненавистным. Быть может, мним я злейшего врага найду. Быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дар и зоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора заветный дар любви переходи сегодня в чашу.
2: Сцена вторая. Особые комнаты в трактире. Фортепиано. Моцарт и Сальери за столом. Сальери. Что ты сегодня пасмурен? Моцарт. Я? Нет. Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен. Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься. Признаться, мой реквием меня тревожит.
1: А ты сочиняешь реквием?
2: Давно ли?
1: Давно.
2: Недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я?
1: Нет.
2: Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего не знаю, всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой, кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было б жаль расстаться с моей работой. Хотя совсем готов уж реквием. Но между тем я...
1: Что?
2: Мне совестно признаться в этом.
1: В чем же?
2: Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит.
1: И полно, что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро.
2: Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил, вещь славную, там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ах, правда ли, Сальери, чтобы Марше кого-то отравил?
1: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
2: Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместны. Неправда. Ты думаешь? Бросает яд в стакан Моцарт. Ну? Пей же, Моцарт, за твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии, пьет Сальери. Постой! Постой! Постой! Ты выпил без меня? Моцарт бросает салфетку на стол. Довольно. Сыт я. Идет к фортепиано. Слушай же, Сальери, мой реквием. Играй. Ты плачешь, Сальери, эти слезы впервые лью, и больно, и приятно, как будто тяжкой совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу. Моцарт, когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же, Сальери. До свидания. Один. Ты заснешь надолго, Моцарт. Неужели он прав? И я не гений. Гений и злодейство — две вещи несовместны.
3: Неправда, а Понаротти.
2: Или это сказка, тупой, бессмысленной толпы, и не был убийцею создатель Ватикана.
4: Значит так, слушайте меня внимательно. Сейчас надо всех поднять. Так, ты, Валя, едешь на квартиру к начальнику. А ты, Нина, едешь на квартиру к Петренко, да? Нет, вместе поедете, лучше. Так, Петренко сказать, ничего не изменилось, она сидит в лесу. А вот тебе советуем немедленно отправиться к Виктору Николаевичу и во всем сознаться, а то хуже будет.
5: И он нас пошлет.
4: Не пошлет.
5: Да пошлет.
4: Я тебе говорю, не пошлет. Он испугался, это же ясно. Не, ну зачем он вас сюда прислал, а? Испугался. Да я даю голову на отрез сейчас. Стоит где-нибудь за углом и наблюдает, приду я с вами или нет. Трус. Так, начальнику сказать. Вот вы, Виктор Николаевич, поспешили подписать приказ, не разобравшись. А теперь Коптяева там сидит в лесу, на пеньке. Она в жутком состоянии. Мы боимся, как бы что она с собой не сделала. Все общежитие будет, скажете. Весь народ хотел идти, весь народ. Мы их еле сдержали, сказали, подождите, товарищи.
5: Свин, да Клава не может. День рождения, ну. Девчонка платье с утра новое одела. Ну, Клава там, наверное, извелась. Пирог за мной. Свин, в общем, ничего не получится. Ну, и Клава не может, и вот, и я не могу. Зина, вообще, ну, пойдем отсюда.
6: Ну, как здорово. Ну, молодец, вот, молодец. Ну, Вась, прям, знаешь, не нарадуюсь на тебя. На уровне Нины работаешь. Так. Ну-ка, очистить поляну! Шагом марш, обе! Все-таки природа, вы тут дышите своими парами.
7: Уж пойдем.
5: Зин, ну зачем ты так? Ну поедем с нами. А завтра пойдем к начальнику всей бригадой и попросим, чтобы тебя оставили.
6: А я ни перед кем не провинилась, чтобы просить, понимаешь, ни перед кем.
5: Зин, ну не ты, ну вот мы за тебя попросим.
6: Я запрещаю ходить.
7: Пойдем.
6: Стой! Да вы что ж делаете? Да вы что ж? Меня ж вот сейчас уничтожат, хотят вот тут уничтожить. А вы уходите, да вы вообще соображаете, что вы делаете? Да вы мне кто?
7: А ты нам кто? А что такое случилось-то? Ты что, заболела? Забеременела? Тебя что, обокрали, ноги отнялись, да? Вдруг она села на пенек. Ты ведь на дерево забралась, не догадалась? А то интересное дело. Мужик копил деньги, ждал машину, а ему фигушки. Из-за чего? Из-за докладной какой-то дзинули. Ты спасибо скажи, что так. А то пойдешь как-нибудь постройки, а тебе кирпич надо усвалиться. Случайно. Надо быть человеком.
6: Это я не человек. Это я не человек, да? Хорошо. Люди ждут бетон. Это в это время халтурит, а я глаза, по-твоему, должна закрывать, да?
7: Мужику заработать надо, у него семья.
6: А вот оно что. А те, которые ждут бетон, они не хотят заработать. У них нет семей. Они воздухом питаются.
7: Ой,
6: да? Знаешь что, не маши. Привычку взяла прекрасную. Махнула уж, вроде она доказала, что... Нет, ты подожди. Подожди, почему я не человек? А почему? Потому что меня сняли ни за что, да? А вы забыли, что творилось на растворном? Ну ведь я же хоть какой-то порядок навела, ведь даем же сейчас каждую смену на 20 кубов больше. Вот за это Виктор Николаевич взял меня и снял.
7: Ну и чего тут села? Чего тут села? Ты что, думаешь, сейчас я строить прибежит, да? На руках понесу тебя в твою будку, да? Да никому не надо твое старание, ты можешь это понять. Ходячая газета.
5: Нинка, ну зачем ты так? Ну с нее требуется, она
7: требует. Ой, да ну ладно, никто тебе ничего не требует, и половина. Кто требует-то? Начальник? Она сегодня убедилась, что он требует. Не, ну для кого ты стараешься, дура? А для кого, а?
6: Для кого? Для всех.
7: Ой, куда так газета, а? Они где? Шмира, да мы вот тебя твои все. Не, ну всегда мы на месте. Вовремя, всегда точно, положено, не положено. А то только силы берутся. Ты видела, чтобы еще кто-нибудь так, как ты, а?
6: А мне не надо примеров, я сама тебе пример.
7: Сама себе, да. Ну тогда найди такую работу, где сама себе. Иди, сторожем. Вот там, пожалуйста, не спи по ночам, сама себе. Будешь лучше сторож СССР. Вот это все хвастаешь. Не было подъездов на объектах, да? Я добилась. Так вот, чтоб ты знала. Ребята больше зарабатывали, когда твоих подъездов не было. Приедут, подъезда нет, не повезем. Тогда прораб вынужден за один рейс писать два, а то и три. Понятно, лишь бы согласились. Тебя ж все терпеть не могут с твоей деятельностью. Вчера пачку бумаги купил канцтовар на докладные. Уже казенной бумаги ей не хватает. Ты что, думаешь, герой сел на пенек? Это не ты сел, тебя жизнь вытолкнула сюда, в лес, за 2.10. Понятно? Просто мы твои подруги, нам тебя жалко, поэтому торчим здесь, возимся с тобой, нам плевать, сняли тебя или не сняли. Не таких снимают. Сняли что такого? Пойдешь в бригаду, будешь рядовой, как мы. Вон, моего папу когда-то сняли, был председателем колхоза. Ничего, пошел рядовым колхозником, не укаблучивался. День рождения отменяется, скажешь, Клаве. Сегодня твоей лучшей подруги праздник. Людочка тебя любит, ждет. А ты сидишь тут на пеньке и воришься с Петренко, который в это время, я уверен, где-нибудь в буфете хлещет пиво с дружками, они все хохочут над тобой. И плевали они и на тебя, и на все на свете. Понятно?
8: Конечно. Если вы плюете, чему же им-то не плевать?
7: Ой, ну ладно, короче, ты идешь с нами или нет?
8: А это Людочки, между прочим. Вообще не было бы на свете, если бы не я, забыла.
7: Что?
8: Кто же ушел к Клаве? Делай аборт, делай аборт. Зачем тебе ребенок без отца? Кто? Ты? Одна я ей говорила, рожай. Потом комнату выхлопотала, место в яслях выхлопотала, легкий труд Клавки выхлопотала. Вам не давали молоко за вредность, я пошла, добилась. По четверо жили в общежитии, пошла, добилась. Живете теперь, потрое. Все вы забываете, ну давайте, забывайте, забывайте, забывайте.
7: Ты напомнишь, с тобой не задержится, напомнить. Что касается Клавы, ты этим не хвастай. Ты ей жизнь загубила, осталась хвостом, никому не нужна. А помогаешь ты, чтобы властвовать над нами, чтобы никто не мог рыпнуться, отказаться. Я тебя насквозь вижу, Дина. Ты страшный
6: человек. Ты, тетенька, прекрати. Ты озверела, что ли?
7: Да ладно, пускай не строит из себя. Такая честная, да? Такая честная, да? А вот только что, на что ты нас толкала, а? Скажите начальнику Коптяеву, может, повесить. Скажите, что все общежитие гудит. Она, может, и гудит. Ты ж нас посылала врать! А для чего? Чтобы начальницей быть. Прям вот, ну прям вот срослась с этой будкой, будто родилась в ней. Да ты же не в будке родилась! Ты же у матери в животе родилась! Ладно. Я тебя последний раз спрашиваю, ты идешь с нами, нет?
8: Нет.
5: Сидеть на этом пеньке ты начнешь завтра утром. Ну, какая разница, а?
8: Ну-ка. Ну-ка, уходи отсюда. Быстро.
5: Ну, Зина.
8: Уходи. Уходи, я тебя зачерпну.

0: повеселей.
1: Здравствуйте, дорогие ребята.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. Сегодня такой прекрасный осенний день. Многие из вас пойдут на прогулку в кино, в театр.
1: И мы пойдем.
2: Куда? На прогулку?
3: Нет, в театр.
2: А почему же вы тогда оделись в театр, как на прогулку?
1: А что, разве плохо? У меня, например, совсем новый лыжный костюм.
3: А у меня свитер красивый, тепленький.
2: Нет, нет, нет, друзья мои, в театр так не одеваются. В театр надо идти, как на праздник. Надеть самое красивое, самое лучшее, чтобы у вас и у всех, кто на вас будет смотреть, было радостное, приподнятое настроение.
3: Николай Владимирович, но вы же радиоволшебник.
2: Да, но я же не могу изменить ваши костюмы.
3: И не надо. Вы перенесите нас в театр, когда свет в зале погаснет, и нас никто не заметит.
2: А, ну что ж, это можно. Только уговор. Пожалуйста, ведите себя в театре прилично, чтобы мне не пришлось за вас краснеть.
3: Хорошо, не волнуйтесь, мы вас не подведем.
1: И потом, если вы даже и покраснеете, в темноте все равно не видно.
2: Ну, прекрасно, приготовились. Представим себе, что мы в театре. В какой театр вы хотите попасть?
1: Давайте в большой. Туда без радиоволшебника не попадешь.
2: Пожалуйста, в большой, так в большой. Погасите свет в студии. Так, хорошо. Крибле. Крабле. Бумс. Мы в Большом театре. Спектакль уже начался. Слышите, звучит знакомая музыка.

0: Садитесь сюда, только тихо, пожалуйста. Тихо.
1: Хорошо. А Саша где? Саша! Саша!
2: Да я здесь, здесь! Здесь! Разрешите, разрешите пройти, пожалуйста.
1: Осторожно! Разрешите.
0: Ну вот, видите, говорили, что умеете себя вести. Во-первых, в театре не шумят. А во-вторых, если уж вы проходите к своему месту,

0: Что вы делаете?
1: Конфету ем.
0: Какую конфету?
1: Ну-ка, отними.
0: Дайте ее сюда немедленно.
1: Я вам лучше другую дам, а то эту я уже надкусил.
0: Очень жаль. Жаль, что вы едите конфеты во время действия. Для этого существует антракт.
1: А скоро антракт? А то лимонаду очень хочется. Конфету запить во рту очень сладко.
0: Сидите, еще не скоро. Как вам не стыдно? Один ест конфету, другой зевает. Вы же обижаете артистов. Показывайте, что вам не нравится спектакль.
2: Что вы, очень нравится, очень. Браво, браво, Ленский.
0: Тише, немедленно прекратите. Аплодировать надо в конце действия, когда будет антракт.
1: А, уже антракт. Скорее в буфет, пока очереди нету.
0: Все, хватит. Нет больше сил. Стоп. Снимите пленку, включите, пожалуйста, свет в студию. Фу. Вы абсолютно не умеете вести себя в театре.
2: Нет, Николай Владимирович, это мы раньше не умели, а теперь вы нам все объяснили. И как проходить на свое место.
1: И как слушать.
2: И когда аплодировать.
0: Ну, хорошо. Будем считать, что вы кое-чему научились. А всех ребят, которые нас слушают, радионяня просит запомнить, что в театре надо вести себя так, чтобы всем было удобно и приятно смотреть на сцену. А артистам было приятно играть для вас спектакль.

0: Вот так аплодируют ребята, когда на эстраду выходит народная артистка республики Рина Зеленая. Ребята любят эту артистку, и поэтому в своих письмах называют ее кандидатом на медаль за улыбку.
1: Вот что они пишут. Мы всей семьей считаем, что медаль за улыбку должна получить артистка Рина Зеленая. Был такой случай. Сидели мы дома, был дождливый вечер, и по телевизору объявили: выступает Рина Зеленая. Мы сразу повеселели, стали смотреть передачи и получили большое удовольствие. Передай ей, радионяне, от нас спасибо. Семья Вильдановых, город Березовск, папа, мама и дочка.
0: Я хочу наградить медалью за улыбку Рину Зеленую. Мне очень нравится мультфильм «Кто сказал мяу?». Там такой потешный щенок. И вообще мне нравятся мультики с участием этой артистки. Зверюшки у нее всегда смешные, умные и находчивые. Нина Спиридонова, город Омск.
1: Наградите медалью артистку Рину Зеленую. Когда она выступает, я смеюсь до ужаса. Леня Кулагин, город Уфа.
0: С большим удовольствием взрослые дети слушают артистку Рину Зеленую. Пригласите ее, пожалуйста, к микрофону. Постоянная слушательница передачи.
2: Очень хорошо. И для больших, и для маленьких мы приглашаем к микрофону радионяни народную артистку республики Рину Васильевну Зеленую.
3: Мои дорогие, милые мои друзья, мне очень было приятно, когда я узнала о том, что вы вспомнили обо мне. Я сама-то всегда очень рада, когда встречаюсь с вами в школах, в библиотеках, когда я вам рассказываю про маленьких ваших братьев и сестричек, и вы смеетесь, и вы смеетесь, и вы хохочете. Это очень всегда как-то радостно слышать, как вы удивительно непосредственно воспринимаете это все. Ну и сегодня, конечно, мне бы хотелось тоже, чтобы вы улыбнулись. Я долго вот думала, что бы такое вам рассказать. У меня среди

0: тех моих маленьких героях, о которых я рассказываю, там есть такой очень мне симпатичный человечек, такой Андрюша, ему 4 немножко там с половиной годика, как он сказал однажды, что мне бы еще больше лет было, только у меня день рождения очень редко бывает. И вот этот Андрюша, он милый, добрый такой, видно, славный будет человек. И у него соседка, с которой он очень дружит, такая Марья Васильевна. Он к ней заходит иногда, и она всегда этому рада. Вот он, значит, стучит в дверь, она говорит: «Заходи, Андрюшенька, заходи, ты мне совершенно не помешаешь, посиди со мной немножечко». «Нет, я не могу посидеть, Марья Васильевна, я пришел насчет уроков». «Ну, Андрюшенька, каких же уроков? Ты же еще не учишься».
1: «Ну, я-то, конечно, я не учусь, но, Марья Васильевна, я же ведь Мишу проверяю».
0: «Ну, как же ты можешь его проверять, Андрюша? Он же в 3-м классе».
1: «Ну, что же, ну, он все-таки же велит, чтобы я сидела тихо, как учитель сидит. А он меня тогда чего-нибудь отвечает вслух. Ему так же все-таки легче. Марья Васильевна, я сегодня сидел, а я когда его чего-нибудь спрошу, он мне говорит: ты молчи, это не твоего ума дело».
0: «Да, какое все-таки это трудно, наверное, тебе приходится, Андрюшка. Ну что же ты, он сегодня что тебе отвечал?»
1: «Не знаю, Марья Васильевна. Как разбор предложений, какие-то падежи, родительные, обвинительные». «Марья Васильевна, а я вот чего хотела спросить. Вот там у них бывают буквы согласные. Ну вот я чего спросить хотела. Они вот со всеми согласны или же только с учителем?»
0: «Ну, Андрюша, ну это же, Андрюшенька, это же трудно тебе объяснить. Ты пока просто откажись от этой работы».
1: «Нет, Марья Васильевна, я не могу отказаться. Ну, Марья Васильевна, я же вот вчера его не спрашивала, и он 3 получил за какой-то климат».
0: «Батюшки мои, да за какой же климат?»
1: «Не знаю, Марья Васильевна, там у них где-то климат очень плохой, им за него всегда 3 ставят».
0: «Ох, хитер твой братец, я вижу».
1: «Марья Васильевна, ну как же вы видите?»
0: «Видно, сокола по полету, добромолодца по поступкам».
1: «Да, Миша очень добрый. Вы знаете, он мне скоро перочинный ножик подарит. Он сам сказал, Марья Васильевна, как ли только ли ножик сломается, я тебе его, может быть, подарю. Я сейчас пойду, Марья Васильевна, а то Миша скоро придет, он только на минуточку пошел во двор в футбол поиграть. До свидания, Марья Васильевна».
2: Большое спасибо, Ирина Васильевна. Радио «Няня» всегда рада видеть и слышать вас.
3: Ребята, вы, конечно, знаете Дениску?
4: Дениску из рассказов Виктора Драгунского.
3: Когда я читаю эти рассказы, мне кажется, что я был таким, как Дениска.
4: А мне кажется, что я был таким, как Дениска.
3: Ой, а помните, Николай Владимирович, как Дениска попал под купол цирка и кружился там с целым пакетом помидоров?
4: А как он собрал в комнате соседки всех чужих собак?
3: О, Дениска вообще любил петь громкие песни, есть мороженое и запивать его газированной водой.
4: Любил играть в красных кавалеристов.
3: И всегда побеждать.
2: Да, друзья мои, в книжках писателя Виктора Драгунского много интересных и веселых рассказов о Дениске. Виктор Юзефович был большим другом нашей редакции, и у нас в фондах хранятся многие рассказы, прочитанные автором. Сейчас вы услышите один из них. «Слава Ивана Козловского».
5: «У меня в табеле одни 5, только по чистописанию 4. Из-за клякс я прямо не знаю, что делать. У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы все равно соскакивают. Просто чудеса какие-то. А так-то у меня одни пятерки. Только по пению вот тройка. Это вот как получилось. У нас был урок пения. Сначала мы пели все хором, в ополе березонька стояла. Выходило очень красиво. Но Борис Сергеевич все время морщился и кричал: «Тяните гласные, друзья, тяните гласные!» Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал: «Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займемся с каждым отдельно!» И Борис Сергеевич вызвал Мишу. Миша подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Миша тихонечко запел: «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок». Ну и смешно же пищал Мишка. Так пищит наш котенок Мурзик, когда я его засовываю в чайник. Разве ж так поют, почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядел на меня. Он сказал: «Ну-ка, хохотун, выходи-ка». Я быстро побежал к роялю. «Ну-с, что вы будете исполнять?» — вежливо спросил Борис Сергеевич. Я сказал: «Песня гражданской войны. Ведишь буденой нас смелее в бой». Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл. Но я его сразу остановил. «Играйте, пожалуйста, погромче», — сказал я. Борис Сергеевич сказал: «Тебя не будет слышно». Но я сказал: «Будет, будет, еще как». Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха, да как грянул во всю мощь свою любимую: «Высоко в небе ясном вьется алый стяг». Мне очень нравится эта песня. Так и вижу синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, у них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяг. Тут я даже зажмурился от восторга и закричал, что было сил: «Мы мчимся на конях туда, где виден враг, и в битве упоительной!» Я хорошо орал, наверное, было слышно на другой улице: «Лавиной устремительной мы мчимся вперед! Ура! Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Даешь!» Я нажал себе кулаками на живот, вышло еще громче, и я чуть не лопнул. Мы врезались в Крым! Тут я остановился, потому что я был весь потный, и у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи. Я сказал: «Ну, как?» «Чудовищно», — похвалил Борис Сергеевич. «Хорошая песня, правда?» — спросил я. «Хорошая», — сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. «Только жаль, вы очень тихо играли, Борис Сергеевич», — сказал я. «Можно было бы еще погромче». «Ладно, я учту», — сказал Борис Сергеевич. «А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому?» «Нет», — сказал я, — «я этого не заметил, да это и не важно. Просто надо было погромче играть». «Ну что ж», — сказал Борис Сергеевич, — «раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку за прилежание». «Как тройку?» Я даже опешил. «Как же это может быть? Тройка — это очень мало. Мишка так тихо пел, и то получил пятерку». Я сказал: «Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу, вы не думайте. Это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у вас у всех уши позаложат. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось». «Это какая же песня?» — сказал Борис Сергеевич. «Жалостливая», — сказал я. И запел: «Я вас любил, любовь еще быть может». Но Борис Сергеевич поспешно сказал: «Ну хорошо, хорошо, ну все мы это обсудим в следующий раз». И тут раздался звонок, и мама встретила меня в раздевалке. А когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич. «Ну», — сказал он, улыбаясь, — «возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, даже Менделеевым. Он может стать Суриковым или Кольцовым, я не удивлюсь. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется. Нет, никогда». Мама ужасно покраснела, у нее глаза стали зелеными, как крыжовник. И она сказала: «Ну, это мы еще увидим». А когда мы шли домой, я все думал: неужели Козловский поет громче меня?
6: Смешные случаи на уроках.
7: Итак, что же прислали нам ребята?
6: Вот Андрей Иванов из города Тольятти пишет:
3: Когда ты, радионяня, читаешь веселые истории, то улыбка сама собой появляется и не сходит до конца передачи. Посылаем тебе наш случай. Учитель спросил, почему день летом длиннее, а зимой короче?
7: Ну, летом жарче, и день расширяется, а зимой холоднее, и от холода день сужается.
3: Все по закону.
2: А у нас вот что произошло, пишет Инга Домровская из Москвы. На уроке анатомии учительница попросила рассказать о вреде никотина. Один ученик вышел к доске и начал свой рассказ так.
8: Если лошадь выкурит одну сигарету...
2: Дальше уже никто его не слушал, все смеялись. Вот так.
3: Вот еще одно письмо. Его прислал Сережа Зайцев из Ленинграда. Ученица на уроке истории рассказывает. Петр Первый прорубил окно в Европу.
2: Где? Спрашивает учитель.
3: В своем доме. Отвечает ученица.
4: А у нас один ученик опоздал на урок труда. Учитель ему говорит, ты где так долго был?
2: Я за трудом бегал.
3: Кто это прислал?
4: Это Люба Якименко из Краснокаменска.
2: Что ты знаешь о географической карте? Спросил учитель.
3: Ну, она бывает крупномасштабная, среднемасштабная и малокалиберная.
6: И еще несколько коротких вопросов и ответов.
2: Чем отличаются человекообразные обезьяны от других животных?
4: Тем, что они ходят на задних ногах.
3: Куда впадает река Волга?
2: В водопровод.
4: Где находится Северная звезда?
3: На небе.
2: Что делают растения ночью?
4: Растения ночью спят, как обыкновенные люди.
3: Чем отличается ворона от сороки?
2: У вороны шерсть черная, а у сороки белая.
6: Дорогие ребята, мы ждем от вас новых смешных случаев на уроках.

0: Начинаем веселый урок.
1: Так, друзья мои, попрошу вас, пожалуйста, подойти поближе к микрофону.
2: Николай Владимирович, нам обеим подойти?
1: Да-да, конечно, конечно. Обе подойдите.
3: Почему обе? Мы что, девочки, что ли?
1: Нет, конечно, вы не девочки, но вы же сами сказали, обеим подойти. Значит, выходит, вы женского рода?
2: Почему вдруг женского?
1: Ну, потому что в мужском роде надо говорить обоим. Вот что получается, когда люди не знают простого правила грамматики. Числительное «оба» мужского и среднего рода в косвенных падежах перед окончанием имеет букву «о». «О». Теперь вам ясно?
0: Ясно.
1: Обоим ясно?
0: Обоим.
1: Тогда попрошу вас обоих ответить мне еще на один вопрос. Вот как вы скажете, что на этой и на этой стене наклеены обои?
2: Очень просто. На обоих стенах наклеены обои.
1: Вот и неверно.
3: Конечно, неверно. Надо сказать, на обеих стенах наклеены обои.
1: Интересно. Какие такие обои?
3: Какие? С цветочками.
1: А где же это вы видели такие обои? В обейном магазине?
3: Ой, я оговорился, не обои, обои, конечно, обои. Обои, стены оклеены обоями, вот.
1: Друзья мои, стены женского рода, и про них надо говорить обе. Об этом тоже есть специальное правило. Числительное женского рода в косвенных падежах имеет перед окончанием букву «е». Поэтому мы говорим «обе», «обеим», «обеих». На обеих стенах наклеены обои.
2: А, теперь все ясно. Если мужской род, то «оба», «обоих», «обоим» и так далее. Везде «о».
3: А если женский, везде «е». «Обе», «обеих», «обеим».
1: Прекрасно. Прекрасно, друзья мои. Вы делаете, несомненно, успехи. Теперь остается выяснить, как быть, когда одно существительное мужского рода, а другое женского. Ну, например, дедушка и бабушка. Вот как сказать, если им нравится варенье?
2: Ну, дедушки и бабушки обоим, то есть нет, дедушки и бабушки обеим.
1: Ну, ладно, ладно, я вам помогу. По правилу, если одно существительное мужского рода, а другое женского, то про них говорят «оба», и склоняют, как в мужском роде.
3: Что ж, выходит, дедушка главнее бабушки?
1: В данном случае, да.
2: Николай Владимирович, а бабушка не обидится?
1: Я думаю, что нет. Ведь нельзя обижаться на грамматические правила. Их надо просто-напросто запоминать. А чтобы это легче было сделать, давайте, как всегда, споем песенку.

0: Вот и все.
1: Радио «Няня» прощается с вами до следующей встречи.
2: А следующая встреча, как всегда, в первое воскресенье месяца в то же время.
1: И на том же месте.
3: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
4: А как добиться этого, пока что неизвестно.
3: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе.

0: Немцы, когда наши брали уже немцев, там же многих пленили уже в этом Бюхнове, очень много пленных взяли. Они, на них смотреть страшно было. Они обмотаны платками женскими, шалями, одеялы завязывали. Что попадало им в руки от наших населений, они брали и закутывались. На них было страшно смотреть. Я видел вот эти корзинки немецкие, которые вам здесь кино показывает иногда. Я своими глазами видел, как Гитлер им присылал вместо валенок. Корзинки эти сплетенные из соломы в деревнях раньше когда-то они, крестьяне, когда бедные, они носили. Вот в таких корзинках мы немцев, когда убивали сукусским плодарми, в этих корзинках я их видел. Вот вы сейчас можете не верить об этом, но мы смеялись над немцами, как он, мы говорили, вот фриц Адольф Гитлер как своих вояк зимой обеспечивает. А так они замерзали. Это тоже в какой-то степени нам помогал мороз, чтобы они побольше замерзали, они из домов не выходили. И тогда наша пехота получила возможность двигаться вперед. И этот день мы уже немцев полностью очистили Юхнов и немцев отбросили за реку Рейс. Там соединение Рейса и Угры. И до 7 числа марта, с 5 до 7, до 8, там вот на этом берегу у нас шло местного значения бои шли.
1: А вот вы мне говорили, вы в валенке газетами, да, ноги?
0: Вот когда, значит, бой кончался, и мы имели минуту время, я выскакивал из танка, естественно, не только я, весь экипаж выскакивал из танка это время, и мы меняли газетами, заоборачивали. Уже в валенках уже портянки уже были влажные, сушить-то негде. У нас ни дома, ни печки, ничего не было, чтобы сушить. У нас таких возможностей не было, потому что мы ночью находились в танке. Мы снимали обувь, то есть валенки снимали. Старые газеты, уже газеты тоже мокрые были, уже от холода, от влаги. Выбрасывали и опять заворачивали газеты. Нам газеты комиссара просили, замполита просили, он нам газеты давал. И мы газетами заворачивали больше слоя, 2-3 слоя газеты, ноги заворачивали, потом, значит, портянки и сразу ноги валенки. И это, знаете, нас на полдня держало теплее. Уже не замерзали. А так можно было отморозить ноги.
1: А как спали?
0: Да никак. Когда я лично и каждый танкист с моего взвода, я за свой взвод скажу, находились на переднем крае, мы не могли найти себя в постель устроить спать. Мы, сидя в танке, иногда, когда позволяло время, мы, значит, спали. Как спали? Дремали. А когда уже начиналось бой, уже и мы и ушли в действие, там уже о сне некогда было думать. Там уже надо будет глаза открыть, хорошо, иначе тебя побьют, если ты не побьешь. Не найдешь. Сначала не заметишь ты, да он тебя заметит, тебя уничтожит. Знаете, когда уже вот у нас на этой Суковском плацдарме за Юхновым, значит, практически там такие сильные нападения немцев кончилось, когда застрелилась командующий 33-й армии генерал Ефремов. После этого немцы ликвидировали это окружение. Кстати, они сами похоронили Ефремова, немцы. Гитлер приказал похоронить по всем почестям русского генерала, который мужество взял, застрелился, будучи тяжело раненым, чтобы не попасть в противника. Он таким образом учил своих генералов. И вот об этом мне рассказывали местные жители Знаменка, поселок в Юхновском районе. И вот после этого уже немцы уже не стали атаковать нас так. Оставили нас в покое. Оборона ихняя, оборона наша. Так вот, 1 мая, когда я уже оказался с механиком-водителем, оказались состав батальона, где батальон отдыхал, ведь нельзя же без конца танкистов держать тоже на поле боя. Им тоже надо дать отдыхать и материальную часть готовить. Вот это время, 1 мая, когда меня уже вытащили из передней края, я первый раз выспал в теплой землянке. Ребята мои вырыли землянку, поставили буржуйку, натопили, и я целые сутки практически спал беспробудно. Вот тогда я после этого встал, побрился, помылся и стал человеком опять.

0: Каждый день над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал и ревел фабричный гудок. И послушные зову из маленьких серых домов выбегали на улицу точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики. Она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Вечером, когда садилось солнце и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. День проглочен фабрикой. Машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни. Человек сделал еще шаг к своей могиле. По праздникам спали часов до 10. Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки. Вечером лениво гуляли по улицам, встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Жизнь всегда была такова. Она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы. И никто не имел желания попытаться изменить ее. Маленький дом Власовых на окраине Слободки будил внимание людей. Стены его щупали десятки подозрительных взглядов. По ночам заглядывали в окна, иногда кто-то стучал в стекло и быстро убегал прочь. Соседка Власовых, Марья Корсунова, торговавшая у ворот фабрики с Ясным, встретив мать, сказала, поглядывая за сыном-то Пелагея. «Что такое?» — спросила мать. «Слух идет», — таинственно сообщила Майя. «Нехорошая мать ты моя, будто он устраивает артель такую, вроде хлыстов. Секта называется, сечь друг друга будут». «Да полно, Марья, ерунду пороть. Не тот врет, кто порет, а тот, кто шьет», — отрезала торговка. Мать передавала сыну все эти разговоры. Он молча пожимал плечами, а Андрей смеялся. «Ох, Ненько, на болоте усё гнилью пахнет». Говорили и о социалистах, которые разбрасывают написанные синими чернилами листки. В этих листках зло говорилось о порядках на фабрике. Рабочие призывались объединиться в борьбе за свои интересы. Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. Она видела, как люди стягивались вокруг него, и опасения за судьбу Павла сливались с гордостью. Как-то вечером Марья снова постучала с улицы в окно, И когда мать открыла рот, она громким шепотом заговорила: «Держись, Пелагея, доигрались, голубчики, ночью сегодня обыск решен у вас, у Мазина, у Визовщикова, а я ничего не знаю, ничего я тебе не говорила и даже не видал тебя сегодня, слышишь?» Она исчезла. Мать собрала все книжки и, прижав их к груди, долго ходила по дому, заглядывая в печь, под печку, даже в катку с водой. Наконец устала, и она села в кухне на лавку, подложила под себя книжки и, так боясь встать, просидела, пока не пришли с фабрики Павел и Андрей. «Знаете?» — воскликнула она, не вставая.
1: «Знаем», — улыбнулся Павел.
0: «Боишься?» «Так боюсь».
1: «Не надо бояться, Ненько», — сказал Андрей. «Это ничему не помогает».
0: «Даже самовар не поставила», — заметил Павел, отобрал несколько книг и понес их прятать во двор.
2: Они явились почти через месяц после этой ночи. У Павла сидел Николай Весовщиков, и втроем с Андреем они говорили о своей газете. Было около полуночи, мать уже легла, и, засыпая, слышала озабоченные тихие голоса. Вот Андрей, осторожно шагая, прошел через кухню. В сенях загремело ведро. И вдруг он шагнул в комнату, громко шепнув: «Шпоры звенят!» Мать вскочила с постели, дрожащими руками хватая платье. В сенях слышался осторожный шорох. Павел подошел к двери, толкнул ее рукой. «Кто там?» В дверь странно быстро ввернулась высокая серая фигура, за ней другая, двое жандармов оттеснили Павла, и насмешливый голос проговорил: «Не те, кого вы ждали, а?» Это сказал высокий тонкий офицер с черными редкими усами. «Павел Власов?» — спросил он, прищурив глаза. «Я должен произвести обыск у тебя». Из сеней вошло двое понятых — старый литейщик Тверяков и кочегар Рыбин, солидный черный мужик. Он густо и громко сказал: «Здравствуй, Ниловна!»
0: Она одевалась, чтобы придать себе бодрости, тихонько говорила, что уж это приходят ночью. Люди спать легли, а не приходят. В комнате было тесно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармов, громко топая ногами, снимали с полок книги и складывали их на стол перед офицером. Другие двое стучали кулаками по стенам, заглядывали под стулья. Один неуклюже лез на печь. Андрей и Весовщиков, тесно прижавшись друг к другу, стояли в углу. Когда мать вошла, Андрей, усмехнувшись, ласково кивнул ей головой. Офицер быстро хватал книги тонкими пальцами белой руки, перелистывал их, встряхивал и отбрасывал в сторону. Все молчали. Слышно было тяжелое сопение жандармов. Звякали шпоры. Иногда раздавался негромкий вопрос: «Здесь смотрел?» Мать встала рядом с Павлом у стены. У нее вздрагивало под коленями, а глаза застилал сухой туман. Вдруг среди молчания раздался режущий ухо голос Николая: «А зачем это нужно, бросать книги на пол?» Мать вздрогнула. Офицер прищурил глаза и воткнул их в рябое неподвижное лицо. «Солдат!» — снова сказал Весовщиков. «Подними книги!» Все жандармы посмотрели на офицера. Офицер снова поднял голову и протянул в нос. «Ну, поднимите!» Жандарм нагнулся и, искоса глядя на Весовщикова, стал подбирать с пола растрепанные книги.
2: Чьи все эти книги?
3: Мои, ответил Павел.
2: Текс.
3: Офицер откинулся на спинку стула, хрустнул пальцами, вытянул под столом ноги, поправил усы и спросил Николая.
2: Это ты, Андрей Находка?
0: Я, ответил Николай. Но Андрей взял его за плечо и отодвинул назад. Он ошибся.
2: Це я, Андрей.
3: Офицер, грозя Совщикова, сказал, смотри, ты у меня. Ты, Находка, привлекался уже к дознанию по политическим преступлениям?
2: В Ростове привлекался. И в Саратове. Только там жандармы говорили мне, вы...
0: Офицер оскалил мелкие зубы.
3: А известно ли вам, Находка, именно вам, кто те мерзавцы, которые разбрасывают на фабрике преступные воззвания, а?
0: Андрей, широко улыбаясь, хотел что-то сказать, но вновь прозвучал голос Николая.
2: Мы мерзавцев в первый раз видим.
0: «Выведите вон этого скота», — сказал офицер.
3: Двое жандармов взяли Николая под руки и грубо повели его в кухню. Со двора явился пристав и сказал,
2: «Ничего нет, все осмотрели».
3: «Ну, разумеется», — воскликнул офицер, усмехаясь, — «здесь опытный человек».
0: Мать слушала его вздрагивающий, ломкий голос, и со страхом, глядя в желтое лицо, чувствовала в этом человеке врага без жалости, сердцем полным барского презрения к людям. Она мало видела таких людей и почти забыла, что они есть. «Вот кого потревожили», — думала она.
2: Офицер, обратясь к ней, спросил, «Ты грамотна?»
0: «Нет», — ответил Павел.
2: «Я не тебя спрашиваю, старуха, отвечай!»
0: Мать, невольно отдаваясь чувству ненависти к этому человеку, вдруг охваченная дрожью выпрямилась. «Вы не кричите», — заговорила она. «Вы еще молодой человек, вы горе не знаете». «Успокойтесь, мамаша!» — остановил ее Павел. «Погоди, Павел!» — крикнула мать, порываясь к столу. «Вы зачем людей хватаете? Это вас не касается! Молчать!» — крикнул офицер, вставая, и начал читать какую-то бумагу, подняв ее к лицу. Павел успел шепнуть ей, «Меня возьмут!» Она, наклонив голову, тихо ответила, «Понимаю». Ей хотелось обнять его, заплакать, но рядом стоял офицер. И, собрав все силы, она сжала руку сына и, сдерживая дыхание, сказала «До свидания, Паша. Все взял, что надо. Все. Не скучай. Христос с тобой». Когда их увели, она села на лавку и, закрыв глаза, тихо завыла, выливая в этих звуках всю боль раненого сердца, а в груди ее росло ожесточение и злоба на людей, которые... отнимают у матери сына за то, что сын ищет правду.

0: Медленно прошел день, бессонная ночь, и еще более медленно другой день. Она все ждала кого-то, но никто не являлся. Наступил вечер и ночь. Все вокруг омертвело в тоске. В окно тихо стукнули. Раз, два. Она вздрогнула от радостного укола в сердце. Быстро открыла дверь. Вошел Григорий Самойлов и человек, которого звали Егор Иванович. Она знала его, он тоже несколько раз приходил к ним из города. «Разбудили мы вас», — нездороваясь спросил Самойлов, озабоченный и необычно хмурый. «Да не спала я. У нас к вам дело есть».
1: «Милая мамаша», — перебил его Егор Иванович, — «дело стоит так. Если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки уцепятся за это грустное явление и оборотят его против Павла сотоварищи».
0: «Как же это?» — тревожно спросила мать.
1: «А очень просто. Иногда и жандармы рассуждают правильно. Вы подумайте, был Павел, были книжки и бумажки. Нет Павла, нет ни книжек, ни бумажек. Значит, это он сеял книжки. Ага,
0: я понимаю, понимаю», — тоскливо сказала мать. «Ах, Господи, да как же теперь-то?»
1: «А теперь нам нужно продолжать, не только для дела, а для спасения товарищей. Литература у нас есть. А как ее на фабрику внести, сие неизвестно».
2: «Стали обыскивать всех в воротах», — сказал Самойлов.
0: Мать чувствовала, что от нее чего-то хотят, чего-то ждут, и торопливо спрашивала: «Ну так что же, как же?»
1: И вдруг... осененная внезапной мыслью, тихо заговорила: «Вы мне дайте, дайте мне. Уж я устроюсь, я сама найду ход. Я Марью торговку попрошу, пусть она меня в помощницы возьмет. Мне хлеб есть надо, работать надо же. Вот я и буду обеды туда носить. Уж я устроюсь». Прижав руки к груди, она уверяла, что сделает все хорошо, незаметно. Все трое оживились. Егор Иванович улыбался и говорил: «Чудесно, мамаша! Знали бы вы, как это превосходно! Прямо очаровательно!»
2: «Я в тюрьму как в кресло сяду, если это удастся», — заметил Самойлов, а Егор Иванович кричал: «Мамаша, вы красавица! Решено! Завтра мы вам доставим материалец! Да здравствует свободное слово! И да здравствует сердце матери!»
1: Рабочие сразу заметили новую торговку. Подходя к ней, одобрительно говорили: «За дело взялась, Ниловна!» Мать составила корчаги на землю и, отирая пот с лица, оглянулась. К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы. И старший Василий, хмуря брови, громко спросил: «Пироги есть?»
0: «Завтра принесу», — ответила она. Это был условленный пароль. Лица братьев просветлели. Иван, не утерпев, воскликнул: «Ух ты, мать честная!»
1: Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу, и в то же время за пазухой у него очутилась пачка листовок.
2: Иван громко говорил: «Не пойдем домой, давай мне ее обедать». А сам быстро засовывал книжки в голенище сапог. «Надо поддержать новую торговку».
1: Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала: «Щи, лапша горячая!» и, незаметно вынимая пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книжки исчезали из ее рук, перед нею вспыхивало желтым пятном лицо жандармского офицера, и она мысленно, со злорадным чувством, говорила ему: «На-ка тебе, батюшка!» И, передавая следующую пачку: «На-ка!» Подходили рабочие с чашками в руках. Мать спокойно прекращала передачу и разливала щи и лапшу.
0: А Гусева шутили, ловко действует Ниловна. Нужда заставит мышей ловить. Угрюмо заметил какой-то кочегар. Кормильца-то оторвали, сволочи. Ну-ка, на 3 копейки лапши. Ничего, мать, перебьешься.
1: Спасибо на добром слове, улыбнулась она. В груди ее птицей пела радость. Брови лукаво вздрагивали, и она, делая свое дело, приговаривала про себя. А вот тебе еще. Вечером, когда она пила чай, по сеням кто-то быстро прошел. Она вскочила, бросилась в кухню, у нее потемнело в глазах.
0: «Добрый вечер, Нынько!» — раздался знакомый голос, и на плечи ее легли длинные руки. В сердце ее вспыхнули тоска разочарования и радость видеть Андрея. Она ткнула с лицом ему в грудь. Он крепко сжал ее. Руки его дрожали. Мать тихо плакала. Он гладил ее волосы и говорил, точно пел. «А не плачьте, Ненько, не томите сердце. Скоро и Павла выпустят, это уж верно. Хорошо держится Павел, ровно, твердо. Честное слово говорю вам, скоро его выпустят, скоро», — сказала мать успокоенная и ласково улыбаясь. «Я знаю, скоро. Павел — редкий человек», — тихонько произнес Андрей. «Железный человек». Наконец, после долгих хлопот, ей дали свидание с сыном. И в воскресенье она скромно сидела в углу тесной и грязной тюремной канцелярии. Толстый надзиратель с квадратной рыжей бородой крикнул ее фамилию «Иди за мной!» и, прихрамывая, пошел по коридору. Он толкнул какую-то дверь. В маленькой комнате стоял Павел, улыбался, протягивал руку. Мать схватила ее, засмеялась, часто мигая глазами, и, не находя слов, тихо говорила: «Здравствуй, здравствуй, здравствуй».
2: «Ты успокойся, мама».
1: «Ничего».
2: «Мать», вздохнул надзиратель.
0: «Между прочим, разойдитесь, чтоб между головами было расстояние».
2: И громко зевнул.
0: Павел спрашивал ее о здоровье, о доме. Он, как всегда, был спокоен. Только лицо побледнело. Да глаза как будто стали больше.
1: «Саша кланяется», — сказала мать.
2: У Павла дрогнули веки, лицо стало мягче. Он улыбнулся.
0: «Скоро ли они выпустят тебя? За что посадили? Ведь вот бумажки-то эти опять появились».
1: Глаза у Павла радостно блеснули. «Опять?»
0: «Об этих делах запрещено говорить», — лениво сказал надзиратель. «Можно только о семейном».
2: «Говори, мама, о семейном.
0: Что же ты делаешь без меня?» Она, чувствуя в себе какой-то молодой задор, ответила: «Ношу на фабрику все это». Остановилась и, улыбаясь, продолжала: «Щи, кашу, всякую Марьину стряпню и прочую пищу».
1: Павел понял. Лицо его задрожало от сдерживаемого смеха. Он сбил волосы и ласково, голосом, какого она еще не слыхала от него, сказал: «Хорошо, что у тебя дело есть, не скучаешь. А когда листки-то эти появились, меня ведь тоже обыскивать стали».
0: «Опять про это!» — сказал надзиратель, обижаясь. «Я говорю, нельзя! Человека лишили воли, чтоб он ничего не знал, а ты свое. Надо понимать». «Окончилось свидание», — заявил он, глядя на часы.
2: «Ну, Оставь, мама, сказал Павел. Матвей Иванович хороший человек. Мы с ним дружно живем.
0: Ну, до свидания, голубушка моя. Ты не беспокойся, скоро меня выпустят. Он крепко обнял ее, поцеловал. Никогда он этого не делал. И растроганная этим, счастливая, она заплакала.
1: Жизнь текла быстро. Дни были пестры, разнолицы. Каждый приносил с собой что-нибудь новое, и оно уже не тревожило мать. По вечерам являлись незнакомые люди, озабоченно вполголоса беседовали с Андреем и поздно ночью, подняв воротники, уходили во тьму. Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг Павла, и в этой толпе он становился незаметным для глаз врагов. Как-то из города явилась бойкая кудрявая девушка. Она принесла для Андрея какой-то сверток и, уходя, сказала матери, блестя веселыми глазами: «До свидания, товарищ!»
0: «Прощайте!» Сдержав улыбку, ответила мать. А, проводив девочку, подошла к окну и, улыбаясь, смотрела, как по улице часто семеня ножками шел ее товарищ, свежий, как весенний цветок, и легкий, как бабочка. «Товарищ», — сказала мать, — «ах ты, милая, дай тебе Господь товарища честного на всю твою жизнь». Она аккуратно носила на фабрику листовки, смотрела на это, как на свою обязанность. Когда с ней ничего не было, она умела возбудить подозрения сыщиков и сторожей и уходила, пристыдив их, гордая своей ловкостью. Раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь она ясно видела, что она нужна. Нужна многим. Это было ново, приятно. И приподняла ей голову. Однажды мать пришла из лавки, отворила дверь и встала на пороге, вся облитая радостью, точно теплым летним дождем. В комнате звучал крепкий голос Павла. «Вот она!» — крикнул Андрей. Мать видела, как быстро обернулся Павел, и видела, что лицо его вспыхнуло чувством. «Вот и пришел, и дома!» — забормотала она, растерявшись от неожиданности, и села. Он наклонился к ней бледный. В глазах его светло сверкали маленькие слезинки, губы вздрагивали. Секунду они молча смотрели друг на друга. «Спасибо, мама!» Глубоким низким голосом заговорил Павел. «Спасибо, родная!» Потрясенная выражением лица и звуком голоса сына, она тихонько гладила его голову, сдерживая биение сердца. «Христос с тобой! За что?» «За то, что помогаешь великому нашему делу. Спасибо!» Когда человек может назвать мать свою и по духу родной, это редкое счастье.

Стремительны шаги научно-технического прогресса. Еще не в столь отдаленное время человечество мечтало о полетах в космос. Писатели сочиняли об этом научно-фантастические романы. А сегодня уже целый отряд землян мы называем отрядом космонавтов. Известны их имена, знакомые и дорогие лица.

0: способностью к самопожертвованию в трудный момент. Еще мне нравятся герои фантастических произведений братьев Стругацких. Хотя они действуют в фантастической обстановке, их, как и героев Джека Лондона, тоже отличает верность, способность к самопожертвованию. Вот почему первый вопрос, который я задал Борису Стругацкому при встрече, был вопрос о том, не кажется ли ему несколько неожиданным сравнение его героев с героями Джека Лондона.
1: Откровенно говоря, не кажется. Стремление человека к подвигу, стремление человека, так сказать, выложиться до конца, сделать все, на что он способен, это всегда привлекало нас и в реальных людях, и в литературных героях. Это же является характерным и для героев Джека Лондона. Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что какое-то сходство между нашими ранними героями и героями Джека Лондона наблюдается.
2: Но у Джека Лондона произведения сугубо реалистические. Многие вещи, о которых он пишет, пережиты им самим. Как изменяет этот герой, когда он попадает в фантастический роман или фантастическую повесть?
1: Джек Лондон – романтик. Джека Лондона привлекало в тех людях, с которыми он имел дело, прежде всего, все яркое, все сильное, мужественное, что в них было. Поэтому и герои его, строго говоря, не могут быть названы реалистическими. Это герои, увиденные глазами романтика. Ну, а какая, в конце концов, разница между тем, происходят ли события в фантастическом романе, где действуют романтические герои, или в более или менее реалистической обстановке, как в обстановке Клондайка или на Южных морях. Здесь ведь существенной разницы, на мой взгляд, просто нет.
2: Здесь я хотел как раз и узнать о том, как вы конструируете своего героя. Находите ли его в нынешней, современной нам жизни? Или это герой, который соответствует той придуманной вами обстановке, который мог родиться только в то время или в той стране?
1: В стране под названием «Будущее».
2: Да.
1: Нам с моим братом и с автором пришлось пройти тоже довольно не безинтересный, в смысле чисто внешних событий, жизненный путь. Пришлось побывать и в сложных ситуациях, в так называемых романтических ситуациях тоже. Поэтому нам приходилось видеть самых разных людей и наблюдать за их поведением в этих сложных и не совсем стандартных ситуациях. Поэтому, когда мы писали наши вещи, когда мы направляли наших героев на подвиг, мы, естественно, отталкивались в каком-то смысле и от реальной жизни, потому что мы вспоминали своих друзей, мы вспоминали, как вели лучшие из них в сложной, тяжелой, иногда и опасной обстановке. Ну, естественно, при этом мы вынуждены были иногда для усиления ситуации, для того, чтобы сделать ее более яркой, мы должны были какие-то черты наших героев сделать более резкими. Но в основе каждого или почти каждого нашего героя лежат вполне определенные реальные люди сегодняшнего дня.
2: То есть у ваших героев есть прототипы?
1: У большинства из них.
2: Интересно, какое место в фантастической литературе отводите вы в литературе вообще, советской и мировой?
1: Мы считаем, что фантастическая литература ни в чем не уступает так называемой большой реалистической литературе. Потому что, например, такие писатели, как Уэллс, скажем, один из классиков фантастической литературы, являлся одновременно и крупным реалистическим писателем. Лучшие фантастические повести Уэллса вполне, на наш взгляд, имеют полное право занять место на полке рядом с крупнейшими реалистическими произведениями того же самого Уэллса. Литература фантастическая в своих лучших проявлениях принципиально ничем не отличается от литературы реалистической. Ну, достаточно назвать просто имена. Возьмем таких писателей, как Карел Чапек, например, Алексей Толстой. Из современных писателей, скажем, Курт Вонегут, Брэдбери. Все перечисленные мною люди известны и как авторы фантастики.

0: произведений и как авторы реалистических произведений. Причем написанная ими фантастика является литературой чрезвычайно высокого класса.
1: И все-таки у этой литературы особое место. Чем вы объясняете тягу к фантастике реалистов?
0: Видите ли, фантастика, с нашей точки зрения, есть просто литература, использующая в ведении произведения элемента необычайного. Если угодно, она отличается от реалистической, от большой литературы, только вот этим литературным приемом, по сути дела. Между прочим, этим литературным приемом пользовались и крупнейшие реалисты, скажем, тот же самый Достоевский. Достаточно вспомнить разговор его Ивана Карамазова с дьяволом. Разговор, в котором, насколько я помню, впервые в мировой истории употреблено слово «спутник», в смысле искусственный спутник Земли. Почему многих реалистических писателей тянет к себе фантастика? Нам кажется, это происходит потому, что фантастика позволяет ставить такие вопросы, которым тесно в рамках классической реалистической литературы. Особенно ясно это стало в последнее время, в век научно-технической революции. Наиболее яркий пример – это проблема контакта человечества с иными цивилизациями. Как говорится, тема в фантастической литературе чрезвычайно избитая. Но если во времена Уэллса вопрос о контакте человека с иными разумами космоса был чисто философский, чисто теоретический, то в наше время, когда мы способны послать сигналы о своем существовании на сотни и тысячи парсек, способны показать разумным цивилизациям Вселенной, что мы есть, что мы готовы на контакт. И в то время, когда многие радиотелескопы мира в течение уже нескольких лет усиленно пытаются поймать радиосигналы других цивилизаций, в этих условиях вопрос о контакте человечества с иными разумами космоса становится вопросом чисто практическим. Неудивительно поэтому, что писатели, мыслящие достаточно широко, пытающиеся представить себе все варианты этого контакта, неудивительно, что они пытаются как-то описать это, как-то подготовить землян к возможному контакту с иными цивилизациями. Так или иначе, пытаются поставить этот вопрос. Согласитесь, что в рамках реалистической литературы такой вопрос поставлен быть не может. Ибо реалистическая литература прежде всего описывает взаимоотношения людей внутри человеческого общества. Вот тут-то на помощь приходит фантастика. Фантастика как разновидность большой литературы. Здесь ее приход неизбежен. Без фантастики этот вопрос, который, повторяю, уже сейчас становится в значительной степени практическим, без фантастики этот вопрос человечеством решен быть не может. Вот одно из преимуществ фантастики. Я могу перечислить много таких примеров. Просто это наиболее широко понятный и многих интересующий вопрос.
1: То есть фантастика готовит людей к новым открытиям научно-технической революции. Получается так. Я ловил себя на мысли, когда видел по телевидению стыковку советского и американского кораблей. Ловился на мысли, что мы, современные люди, уже как-то готовы были к этому. И прежде всего с помощью фантастики, книг, в которых это уже происходило. Мне кажется, наука с помощью фантастики приблизилась к каждому человеку.
0: Да, несомненно, сыграла уже большую роль и сыграет еще большую в процессе подготовки, психологической подготовки современного человека к грядущим чудесам научно-технической революции. Ваш пример, касающийся ЭПАСа, очень удачен. И я пользуюсь случаем напомнить, что уже несколько лет тому назад, лет 10, вероятно, тому назад, вышел роман Кейдена под названием «В плену орбиты», где, между прочим, описывалась, совершенно фантастическая в то время, но уже совсем не фантастическая в наше время ситуация, когда американский корабль на орбите терпит аварию, и на помощь ему поднимается советский корабль. Хотя в то время не существовало еще ни союзов, ни Аполлонов. Американцы работали на системе «Меркурий», а у нас, насколько я помню, была только система «Восток». Но вот уже в то время американский автор поставил такую задачу и не без блеска разрешил ее. Так что для того человека, который 10 лет тому назад прочитал роман «В плену орбиты», стыковка Аполлона и Союза представляла собою уже нечто, так сказать, ожиданное. И в этом плане, конечно, фантастика играет большую роль.
1: Поскольку фантастика готовит людей к чудесам будущего, к новым открытиям, которые лавины обрушивает на нас научно-техническая революция, то фантасты выбирают главные проблемы будущего, как они считают, и исследуют их. В одной из статей Станислава Лема он признался, что для него главная проблема будущего – это вопрос сосуществования двух разумов – человеческого и нечеловеческого, биологического и искусственно созданного интеллекта. Какую проблему будущего главной считаете вы?
0: Проблема, названная Станиславом Лемом, конечно, очень интересна, но мне кажется, что в данном случае знаменитый фантаст говорит о проблеме скорее отдаленного будущего. Нас, откровенно говоря, гораздо больше интересуют проблемы ближайшего будущего, проблемы ближайших десятилетий. Нам кажется, что самой главной проблемой человечества является сейчас проблема установления контактов внутри человечества на нашей маленькой Земле. Нам кажется, что если нам не удастся решить проблему сосуществования разных социальных систем на нашей Земле, то не будет и других проблем 21-го, скажем, века.
1: Я ощущаю уникальность этого нашего разговора, Борис Натанович, потому что мне кажется, что впервые в своей жизни говорю с человеком, который свободно может перемещаться из 20 века в 21 и еще дальше. Потому что на машине времени своего творчества, своей фантастики, вы можете перемещаться и выхватывать состояние той или иной эпохи, которая вас в данной книге, в данный момент творчески интересует. Мне хотелось бы вам задать три вопроса в связи с этим. Каково соотношение в вашем 21 веке между книгами, театром и телевидением? Тема и проблема, которая очень сейчас горячо обсуждается.
0: Ну, прежде чем отвечать на ваш вопрос, я должен откровенно сказать вам следующее. Существует, по крайней мере, два 21 века. Один 21 век – это тот, в котором мы хотели бы жить. Это тот 21 век, каким мы хотели бы его видеть. Тот 21 век, который мы описываем в наших книгах. И существует, так сказать, настоящий 21 век, реальный 21 век, который придет на смену нашему реальному 20 веку. Мы действительно на нашей машине времени, как вы выразились, можем путешествовать в 21 век, но только в свой 21 век. Мы не считаем, что фантастика должна, мы не считаем даже, что фантастика способна серьезно, научно прогнозировать то, что будет в будущем. Это задача футурологов, это задача специалистов в самых разнообразных областях знания. Задача фантастов, с одной стороны, значительно скромнее, а с другой стороны, может быть, и сложнее, конечно. Они должны оценивать разнообразные тенденции и рассматривать разнообразные варианты 21 веков. Поэтому неудивительно, что у разных авторов 21 век выглядит по-разному. Поэтому я не могу сказать вам с какой-нибудь серьезной степенью достоверности, каково будет взаимоотношение между книгой, театром и телевидением в реальном 21 веке. По этому поводу существует много самых разнообразных точек зрения, вплоть до самых пессимистических, когда предсказывают, что книга и театр изжили себя, и телевидение заменит их. Существует и точка зрения, согласно которой в 21 веке вообще не будет никаких известных нам сегодня методов и средств информации. Появятся совершенно иные, принципиально иные способы передачи информации, скажем, непосредственное информирование человека через мозг. Подача информации прямо в мозг, минуя привычные органы чувств. В нашем 21 веке, в том 21 веке, который мы любим и в котором нам хотелось бы жить, и о котором мы пишем, в нашем 21 веке книга сохраняет свое сегодняшнее превалирующее положение как среди средств информации, так и среди, ну что ли, средств воспитания, средств получения эмоций. Телевидение носит чисто информативный характер. Выражаясь терминами сегодняшнего дня, телевидение нашего 21 века редко передает концерты и редко транслирует кинофильмы. Телевидение нашего 21 века – это прежде всего информирование. Информирование зрителя, информирование землянина о чрезвычайно многообразной жизни Земли, которую мы хотели бы увидеть в 21 веке. Что касается театра, то у нас такое впечатление, что театр, пожалуй, действительно в какой-то степени уменьшит свое влияние на жизнь людей. Эта тенденция довольно заметна уже и сейчас. Нам кажется, что в этой тенденции есть некая объективная закономерность. Поэтому театр, по крайней мере, в нынешней своей форме, вероятно, прекращает существование в нашем 21 веке для того, чтобы возродиться в формах совершенно непривычных и неожиданных для нашего сегодняшнего дня.
1: Поскольку телевидение будет все больше и больше информировать, то эмоциональное воздействие на человека, наверное, с еще большей силой будет оказывать искусство. Какое искусство у вас в 21 веке будет существовать в связи с этим?
0: Мы никогда не задумывались специально над вопросом о новых формах искусства. Я думаю, что наряду с прекрасно нам известными формами искусства, оставшимися нам в наследство от наших предков, наряду с ними в 21 веке, по всей вероятности, будут возникать совершенно новые виды искусства. Вероятно, они будут превалировать. Я имею в виду те виды искусства, которые связаны с развитием науки и техники. Фантазировать здесь можно очень много. Лично я более чем уверен, что идея, высказанная уже давно и теперь уже неизвестно кем, идея о воздействии на эмоции человека непосредственно путем воздействия на его мозг, я думаю, что для будущих творцов, для будущих гениев искусства эта идея может оказаться чрезвычайно плодотворной.
1: А какие в 21 веке будут взаимоотношения с вещами? Будут ли конструкторы вещей стремиться, чтобы они стали разового пользования, или повысится их надежность и стремление будет к тому, чтобы закрепить качество вещи как можно на более долгое время?
0: В нашем 21 веке люди обращают очень мало внимания на вещи. Они заняты гораздо более интересными делами. Я думаю, что прежде всего они будут требовать от вещей, чтобы они были удобны и не требовали никаких хлопот. Исходя из этого, я полагаю, что, скорее всего, вещи одноразового пользования будут встречаться гораздо чаще, будут захватывать все большее и большее поле внимания человека будущего века.
1: Можно представить, что образ жизни в связи с этим у людей будущего 21 века очень изменится. Какие качества, как вам кажется, будут нужны этому человеку в 21 веке?
0: Может быть, я разочарую вас, но мне кажется, что ничего особенного для 21 века от сегодняшнего человека не потребуется. Те качества, которые мы ценим сейчас, трудолюбие, ум, доброта, честность, все эти качества будут цениться на вес золота и в 21 веке. Несомненно, целый ряд качеств, которые порождены прошлым, в будущем просто не будут нужны. Ну, скажем, рвачество, стремление получить что-то за чужой счет. Все это будет просто анахронизмом в 21 веке. А время потребует от человека того же, чего оно требует и сейчас, чтобы человек отдавал обществу все, на что он способен. Все качества, которые способствуют этому, будут полезными.
1: Если раньше фантастика придумывала, каким способом попасть на другие планеты, на Луну, например, придумывала, рассказывала о фантастических тогда межпланетных полетах, то сегодня, когда нога человека ступила и на Луну, когда в космосе происходят международные эксперименты, постоянно на орбите находятся научные станции, когда космонавты берут с собою книги с научно-фантастическими повестями, не кажется ли вам, что возможности фантазирования, придумывания новых чудо-машин уменьшились? И поскольку придумать что-нибудь уже совершенно неслыханное становится все труднее и труднее, не кажется ли вам, что фантастика осваивает другие области?
0: Вы в известном смысле правы, но только в известном смысле. Дело в том, что фантасты довольно редко придумывали что-нибудь сами. Такие примеры, наподобие того, что вы привели, скажем, новое средство доставки человека на Луну, артиллерийский снаряд. Такие примеры в фантастике насчитываются, в общем-то, если не единицами, то в крайнем случае десятками. Обычно, по крайней мере, современные фантасты, работающие в области, я подчеркиваю, научной фантастики, то есть в области, которая рассматривает взаимоотношения человека и природы. Обычно писатели, работающие в этой области, главным образом пользуются достижениями науки. Ведь главным поставщиком фантастических идей в наше время является именно наука, а не писатели-фантасты. До тех пор, пока будет существовать наука, до тех пор, пока она будет развиваться, до тех пор, пока она будет расширять область известного, до тех пор она будет поставщиком сколь угодно сногсшибательных и потрясающих идей, которыми, конечно, с удовольствием будут пользоваться фантасты. Другое дело, что в последнее время, когда наука стала чрезвычайно важным элементом нашей повседневной жизни, писателей и фантастов меньше уже интересуют, технические средства науки, меньше интересуют так называемые чудеса науки. Их гораздо больше интересует вопрос, как происходит взаимодействие между наукой и социальной жизнью, между наукой и жизнью общества. Вот здесь, конечно, для фантастов открываются самые широкие перспективы. Я мог бы привести какой-нибудь совершенно банальный пример для того, чтобы пояснить свою мысль. Но мне сейчас вспоминается интересное высказывание знаменитого американского фантаста Айзека Азимова, который сказал, что для современного фантаста не так интересно написать роман о том, как был изобретен автомобиль. Представим на минуту, что автомобиля нет, что его еще предстоит изобрести. Так вот, говорит Айзек Азимов, не так интересно представить себе роман об изобретении автомобиля, подобно тому, как Жюль Верн писал о, скажем, изобретении подводной лодки. Как интересно написать о том, во что это изобретение выльется, как отразится это изобретение на жизни общества. Попытаться представить себе, как эта неуклюжая, странная на вид, ни на что не похожая машина изменит образ жизни десятков и сотен миллионов людей. И не только образ жизни, психологию этих людей, экономику огромных стран и так далее, и так далее, и так далее. Я бы сказал, что фантастика сегодняшнего дня развивается как раз именно по этому направлению. Не выдумывая новых идей, она берет уже существующие научные или технические, или социальные идеи и пытается фантазировать именно в направлении стыковки этих идей с жизнью человеческого общества в отдаленном или не очень отдаленном будущем. Такое направление фантастики уже социальной, я бы сказал, а не научной фантастики. Такое направление представляется мне чрезвычайно плодотворным.
2: Народная артистка республики Ирина Петровна Зарубина пользуется большой любовью ленинградского зрителя. Ее творческие удачи в театре и особенно в кинофильмах создали ей славу замечательной исполнительницы, с полным правом носящей почетное звание народной артистки. Ирине Петровне присуще большое сценическое обаяние. В ее артистической природе заложены качества, делающие ее особенно понятной и близкой советскому зрителю. Она не признает ничего внешнего, формального, показного в искусстве. Она органически стремится к внутренней правде образа, к глубокому и цельному постижению характера, к верному жизненному звучанию каждой произносимой ею фразы. Зарубина не умеет быть объективно бесстрастной в своем творчестве. Ей необходимо или сильно ненавидеть, или горячо любить. Она создала целую галерею образов русских женщин прошлого. Есть среди них такие, к которым она относится с горячим состраданием, которых она смело оправдывает, несмотря на все их падения и ошибки. Есть и другие образы, которых она осуждает со всей страстностью судьи, нетерпимого к явлениям социального зла. Но когда она принимает на себя облик современной советской героини, то все ее ясные и доходчивые высказывания приобретают еще и иное звучание. Тогда она, типично русская, характерная, в старину сказали бы бытовая актриса, вдруг превращается в актрису романтическую. Ибо подлинным пафосом высокой романтики веет от ее глубокой веры в правду новой жизни, от ее убежденности в справедливости тех начал, которые положены в основу построения коммунизма. И именно в этом залог ее успеха у советского зрителя. Она не только прекрасная актриса, она еще и в полном смысле этого слова русская актриса, живущая одними мыслями, одними чувствами со своим народом. Одной из первых ролей, в которых имела большой успех молодая и еще мало кому известная актриса Зарубина, была роль Варвары в «Грозе» Островского. Созданная ею Варвара, бойкая, огонь-девка, вся искрилась молодым весельем и задором, и всем своим существом, своей бодростью и горячей, безрассудной любовью утверждала торжество живого человека над жестоким произволом темного царства. Сцена во враге из драмы Островского «Гроза». Исполняют Кудряш, артист театра драмы имени Пушкина Георгий Самойлов, Варвара, Народная артистка республики Зарубина.

0: Это вы важную штуку придумали. В садовую калитку лазать. Оно для нашего брата очень наспособно.
1: А все я.
0: Уж тебя взять на это. А мать-то не хватится?
1: Куда ей? Ей в лоб-то не влетит.
0: А ну на грех.
1: У нее первый сон крепок. Вот к утру так просыпается.
0: Ведь как знать, вдруг ее нелегкая поднимет.
1: Ну так что ж, у нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, из саду. Постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали. Да и Глаша стережет. Чуть что она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя. Как можно? Того гляди, в беду попадешь.

0: Как бы это узнать? Который час?
1: Первый.
0: А ты почем знаешь?
1: Сторож в доску бил.
0: Пора. Покричи-ка. Завтра мы пораньше выйдем, так подольше погуляем.
2: Все домой! А я домой не хочу.
0: Прощай.

0: В фильме по повести Горького «В людях» Зарубина играла роль прачки Натальи Козловской. Это роль простой русской женщины, талантливой, отдававшей все силы своей большой души другим, но никогда ничего не получавшей взамен. С неимоверным трудом она поставила когда-то на ноги любимую дочь, дав ей образование, но та застыдилась матери и бросила ее, уйдя к образованным. Эту-то душевную боль, эту жгучую обиду матери, не нашедшей отклика даже у дочери, и передавала Зарубина в тех небольших сценках, которые невольно запомнились всякому, видевшему фильм «В людях». Сцена из кинофильма по повести Максима Горького «В людях». Исполняют артист Отоцкой и народная артистка республики Зарубина. Здравствуйте.
1: А дальше что скажешь? Господи, помилуй. Ты чего тут?
2: Я не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть.
1: Посмотреть? Ха. Куда же ты смотришь? Прохожим в карманы? Да бабам за пазухи? Одет чистенько, не по-здешнему. А не верю я тебе что-то. Пойдем в трактир, чаем напою.

0: вчера легла пьяным пьянёхонько и не помню, где пила, с кем.
1: А где ваша дочь?
0: А тебе зачем знать про это? Нет, милый мой, дочери моей ты не достанешь. Я кто? Прачка. Какая я мать ей? Она образованная, ученая. И уехала от меня к богатой подруге, в учительнице будто. Вот как? Прачка вам не угодна, а гулящая баба угодна? Так-то, брат. Эх ты, иди-ка ты отсюда. И прошу я тебя, и советую, не суйся сюда, пропадешь. А? Что тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная не послушалась, я кричу ей: не можешь ты мать свою родную бросить! Что ты? А она: удавлюсь, говорит. И уехала в Казань. В акушерке хочет. Хорошо, хорошо. А как же я? А я вот как. А к чему мне прижаться? А к прохожему?
1: Прощайте.
0: А? Иди! Иди ты к черту!
2: В поднятой целине Шолохова Зарубина с большим успехом играла роль Лушки, жены Нагульного. Она заражала зрительный зал необыкновенной энергией жизнерадостности, изображая эту далеко не безгрешную, но полную неунывающего оптимизма, веселую и озорную молодуху. Сцена из спектакля по роману Михаила Шолохова «Поднятая целина». Исполняют Давыдов, заслуженный артист республики, Кузнецов, Лушка, народная артистка республики Зарубина.
3: Как поживаешь, товарищ Давыдов?
4: А, Лушка, ничего, живу.
3: Как мне теперь жить, товарищ Давыдов? Посоветуйте.
4: Нашла о чем спрашивать. Вот мы ясли думаем организовать, поступай туда.
3: У своих детей не имела, да чтоб теперь с чужими нянчиться, тоже выдумали.
4: Ну, иди работать в бригаду.
3: Я женщина нерабочая. У меня от польской работы в голове делается кружение.
4: Скажите, какая вы нежная. Тогда гуляй себе, но хлеба не получишь. У нас кто не работает, тот не ест.
3: А мне мой дружочек Тимошка Рваный прислал из города Котласу северного краю письмецо, сулит скоро прийти.
4: Ну уж этот черта с два. А если и придет, мы его подальше отправим.
3: Так значит, ему не будет помилования?
4: Нет, не жди и не лодырничай. Работать надо, факт.
3: Товарищ Давыдов, а может вы мне женишка бы какого-нибудь завалященького нашли? А?
4: Этим не занимаюсь, прощай.
3: Ну, погодите, чудок. И шо спрошу вас?
4: Ну?
3: А вы бы меня, товарищ Давыдов, не взяли в жены, а? Вы посмотрите на меня, товарищ Давыдов. Я женщина красивая, на любовь дюжая хожая. Вы посмотрите, что глаза у меня хороши, а? Что брови, что нога подо мной, ну и все остальное. Аль плохо, а? Так вы так и скажите.
4: Девочка ты фартовая, слов нет. И нога под тобой красивая. Да только не туда ты этими ногами ходишь, куда надо, вот это факт.
3: А уж это где хочу, там и топчу. Так значит, мне на вас не надеяться.
4: Да уж, лучше не надейся.
3: Вы не подумайте, товарищ Давыдов, что я по вас сохну или пристроиться возле вас желаю, нет. Мне вас просто жалко стало. Думаю, живет молодой мужчина, не женатый, холостой, бабами не интересуется. И жалко стало, как вы смотрите на меня, и в глазах ваших голод.
4: Ты, черт тебя знает. Ну, до свидания, некогда мне с тобой. Вот отсеемся тогда, пожалуйста.
3: Ну?
4: Налетай на бывшего флотского. Да только у Макара разрешение возьми, факт.
3: Макар от меня все мировой революции заслонялся. А вы и Севом. Нет уж, вы мне таковские не нужны. Мне горячая любовь нужна. А так что же, у вас кровя заржавели от делов, а с плохой посудой и сердцем.

0: Вот черт. В пьесе Анатолия Сурова «Рассвет над Москвой» Зарубина играет одну из центральных ролей – Капитолину Солнцеву. Это роль женщины-директора ткацкой фабрики, в прошлом ткачихи, представительницы целой рабочей династии Солнцевых ткачих. Она играет эту волевую и опытную руководительницу крупного предприятия, отдавая должное ее уму и деловитости, но осуждая в ней неумение видеть красоту жизни, ее понимание своей работы как прежде всего обязанности и долга, а не как полноценной жизнедеятельности, которой человек отдается с радостью. Сцена из первого акта пьесы Сурова «Рассвет над Москвой». Исполняют Капитолина Солнцева, директор фабрики, народная артистка республики Зарубина, Саня, ее дочь, артистка Сергеева, Агриппина Семеновна, ее мать, артистка Порудалинская, Звягинцев Антон Петрович, заслуженный артист Таджикской республики Колесов, Курепин Парторг, артист Жаров.
1: Иван Иванович, положим спору конец. Ну, на что похоже? Директор с Парторгом договориться не могут. Ну, что скажут о нас?
2: Что мы сами о себе скажем? Вот вопрос.
1: С нами советуются. Это ценить надо. Ты пройди утром по цехам, поговори с рабочими, с мастерами. Пусть на собрании партийного актива сами скажут, чего стоит нам наш метраж. 120%, шутка, а?
2: Аж 120.
1: А что такое аж?
2: От слова метраж.
1: Ох, улыбаешься. Никогда не видела, чтобы партийный работник целый день улыбался. Готовь собрание. Хорошее собрание требует хорошей подготовки.
2: А как вы полагаете, Капитолина Андреевна, что значит подготовить партийные собрания?
1: Это...
2: Ну-ну.
1: Да ты что, маленькой, что ли? Учить себя? Ну, подготовь несколько выступлений. Пусть в министерстве видят, что коллектив у нас сплоченный, единый, дружной семьей живем, честью фабрики дорожим.
2: Руководители фабрики уважаем, авторитет их поддерживаем.
1: А ты как думаешь? Ведь одна Богданова, Анюта, такое наплести может хоть и работница отменная. Ну, какое мнение у людей останется?
2: Нет, Капитолина Андреевна, такого собрания сам готовить не буду и другим не позволю. А кто вздумает, привлеку к партийной ответственности. И строго привлеку.
1: За что?
2: За попытку зажать критику.
1: Ого! Круто берешь, Иван Иванович!
2: Обязательно круто! Пусть приедут товарищи из министерства и послушают, почему метраж-то гоним, а он метраж только директору по душе.
1: Ого!
2: Вы потолкуйте-ка с людьми, ну? По душам потолкуйте. Много огорчительного услышите.
1: Иван Иванович! Ох, Иван Иванович, милый, ты сам-то сколько на фабрике? А на моих глазах половина рабочих выросла. Я их всех по имени-отчеству знаю. На сотни свадьб гуляла, а мать-то моя тех женихов да невест в пеленках видела. Это ты у нас, да, новичок. Ничего, поживешь, поработаешь, близким станешь.
2: Иной раз то заметит новичок, что не видит старичок.
1: Ах, да ну тебя. Саня? Ты здесь?
3: Разговор секретный.
1: Служебный.
3: Здравствуйте, Иван Иванович.
4: Здравствуйте, Санечка, здравствуйте.
1: Ну, о чем мы спорим, в конце концов? Дать народу побольше ширпотреба, прочного, дешевого. Вот наша цель.
2: Правильно, разве я против? Народ давно ждет от нас материи прочной, дешевой, тут и спорить не о чем.
1: Слава тебе, Господи, уразумел. Так и доложи Башлыкову.
2: Только добавим, что коллектив фабрики недоволен своей продукцией. Коллектив желает выпускать ткани яркие, красочные, многоцветные. И уж от себя бы добавил радостные, о, как рассветный луч.
1: Рассветные, да, лучи! Опять в империи вознесся. Что ты, что Анюта Богданова, скучно вам на производстве. Вам бы в оперу или в балет.
2: Анюта Богданова у своего станка артистка.
1: Артистка.
2: Вы вспомните-ка ее десятицветный ситчик. На такой ситчик Репин, Суриков засмотрелись.
1: Артистка, виртуоз. Они с Гермоген Петровичем для выставки такие образчики изготовят, что все изумятся. Для выставки. А у меня производство. Фабрика огромная. Я миллионы метров даю стране. Миллионы. Что ж мне над каждым метром ворожить? Думаешь, душа у меня холодная, глаз слепой. Погоди, время придет. В этих руках такие цветы заиграют, что твоей Анюте даже и не снилось.
2: А когда же оно придет, это время?
1: Гадать не будем.
2: А вот представьте, один весьма авторитетный человек с вами не согласен. Нужно, говорит, приближать будущее, переносить из него сколько можно в настоящее.
1: А кто ж такой?
2: Чернышевский Николай Гаврилович.
1: Я позвала тебя не в философии состязаться. Я фабрикой руковожу, а не академией. А что с тобой толковать-то? Иди-ка ты спать.
2: О, правильно. Я сразу сказал, что почивать пора.
1: Хорошо.
2: Ну, Санечка, поздравляю тебя с аттестатом зрелости.
3: Спасибо, Иван Иванович.
2: В жизнь вступаешь. Какую жизнь, а? А ты стихи-то любишь?
3: Вы-то любите?
2: Нам пить в грядущем все соки земли.
1: Как чашу мир запрокидывая.
2: Верно, верно, Саня. Ну что же, пойду, однако. До свидания.
3: До свидания, Иван Иванович. Приезжайте к нам.
1: Ну, давай посидим, дочурка.
3: Аттестат посмотреть хочешь?
1: Конечно, неси.
3: Сейчас.
1: Ой, суматошная жизнь. В драках, в спорах. А другой не хочу.
4: Можно, Капа?
1: Антон, ты?
4: Как всегда, не вовремя. Ты утомилась, понервничала. А мне на вокзал пора.
1: Откуда и куда?
4: Об этом ли говорить? С севера на юг, с востока на запад, не все ли равно?
1: Ну, о чем же говорить-то? Ну, садись. Садись, Антон. Ну, сам тогда спрашивай.
4: Я уж спросил тебя однажды на всю жизнь. Сколько лет жду ответа. И еще буду ждать, сколько захочешь. А вот сегодня не в моготу стало.
1: Ну, отчего же?
4: На молодежь глядя. Может, и вправду... Пора нам чужой радостью жить. Может быть, наши путевки в счастье просрочены?
1: У меня, Антон, дочь, невеста. Сегодня, как говорится, встала перед фактом. Каждому свое, Антон. Я свое счастье нахожу на фабрике, на москвичке моей.
4: Мне пора.
1: Антон.
4: Да. Вот, Капа, тебе.
1: Что это?
4: Голубой писец. Батюшки. Гордость сибирской земли.
1: Да ты что? И смеешься, Антон. Ну, партизанка в горжетках.
4: Хорошо.
1: Да ну, ты какой-нибудь фифи преподнеси.
4: Не для фиф растим зверей этих. Не им Сибирь дары свои шлет.
1: Я не возьму, Антон.
4: Ну, да ведь тебя не переспоришь. Пусть Саня носит.
1: Ну, не сердись, Антон. Антон, ты на обратном пути заезжай непременно. Ну, по каналу проедемся, в театр сходим. Так, что ли?
4: Будь всегда-всегда счастлива, Капитолина.
1: До свидания, Антон. До свидания, друг ты мой.
3: Мама, смотри, мама, аттестат.
1: Ну, давай. О, ох ты, умница. Всю жизнь бы тебе прожить с такими отметками. Ну, ну, давай посидим, дочурка.
5: Ну, ужинать-то будете?
1: Куда там? Отоспаться бы.
3: Устала ты, мамочка.
1: А помнишь, Саня, как я тебя первый раз в школу свела, а? Утром ранец твой уложила, а будить жалко. У тебя косички такие тоненькие были. Платьице красненькое, серое плюшевое пальтишко. Дождь шел, крупный, тяжелый. Возле школы постояли. Дверь захлопнулась, и у меня сердце сжалось.
3: Помню, мама, все помню. Я смотрела из окна долго-долго.
1: А ранец тебе папка покупал. Вот бы взглянул на тебя сегодня.
3: В какой институт пойдешь? Тебе первый скажу. В институт года через 2-3. А сейчас хочу к тебе на фабрику, в цех.
1: Что? В цех?
3: Да.
1: Это зачем?
3: Так я решила, мама.
1: Да ты что, Саня, учиться?
3: Мама.
1: Да разве я о том мечтала, чтобы тебя в подсобные зачислить?
3: Учиться люблю, мама. Но ведь фабрика тоже школа, верно? На всю жизнь школа, так я думаю. И ничем ее не заменишь. А на москвичке и бабушка работала. Ты свою жизнь там начинала. Это наша семейная фабрика. Сейчас я тебе напишу заявление. Директору фабрики «Москвичка», товарищу Солнцевой Капитолине Андреевне.
1: Мама! Причуда! Кто тебе в голову вбил?
6: Отчего же причуда, Капа? У Александры свой характер есть.
1: Понимаю. Вот кто тебя надоумил.
6: Господи, в первый раз слышу. А хотя бы и так, что тогда, товарищ директор?
1: Не бывать этому.
6: Приятного аппетиту. Пойдем, Саня, на что нам директор? Я сама тебя на фабрику определю.
1: Ну и семья.
0: Одной из ролей русского классического репертуара Зарубиной является роль Агафьи Тихоновны из «Женитьбы» Гоголя. Прекрасно чувствуя природу гоголевского юмора, Зарубина передает переживания этой неудачливой, глупой и добродушной купеческой невесты совершенно всерьез, даже с оттенком настоящего драматизма, который делает все ее сцены особенно правдивыми. Монолог и сцена из комедии Гоголя «Женитьба» исполняют Подколесин, заслуженный артист республики Арди, Качкарев, артист Отоцкой, Агафья Тихоновна, народная артистка республики Зарубина.
7: Право, какое затруднение выбор. Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович, не дурен. Хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич, тоже не дурен. Да ведь, если сказать правду, Иван Павлович хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарыч, опять мужчина с достоинствами. Уж так трудно решиться, что просто сказать не могу, как трудно. Вот если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая есть у Балтазара Балтазарыча, да прибавить к этому еще дородность Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь просто даже голова стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божию. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажке, сверну в трубочки, и пусть будет то, что будет. Ой, страшно.
8: такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это и даже просто не хотят этого понять. Вот. Вот, все они уже готовы. Остается зажмурить глаза, положить их в редикуль, и пусть будет то, что будет. Ах, как страшно. Ах, если Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Нет, почему же он?
7: Ну, случай Иван Кузьмич. А почему же Иван Кузьмич? А чем же хуже те другие? Нет, нет, не хочу, не хочу. Какой выкинется, такой пусть и будет.

0: Смелее.
1: Смелее.
2: Ой. Прошу, покорнейше садиться.
3: Сударыня, вы любите кататься?
2: Как-с? Кататься?
3: На даче. Летом очень приятно кататься на лодке.
2: А, да-с. Иногда знакомыми прогуливаемся.
3: Какое лето еще будет? Неизвестно.
2: Желательно, чтобы было хорошее.
3: Вы, сударыня, какой цветок больше любите?
2: Который покрепче пахнет. Гвоздикус.
3: Дамам очень идут цветы.
2: Да, это приятное занятие. А в которой церкви вы были прошлое воскресенье?
3: Вознесенская. На прошлой неделе в Казанском соборе. А-а-а. Впрочем, молиться все равно в какой бы то ни было церкви. Там только украшение лучше. Скоро будет Екатеринговское гуляние.
2: Да, это через месяц, кажется.
3: Нет, месяца не будет.
2: Ох, должно быть, веселое будет гулянье.
3: Какое сегодня число?
2: Сегодня
3: 8. 9, 10, 11, 12. Через 22 дня.
2: Представьте, как скоро.
3: Я сегодняшний день не считаю. Какой смелый русский народ.
2: Как-с?
3: Работники.
2: Ну?
3: Стоит на самой верхушке. Я проходил мимо дома.
2: Да.
3: Штукатурщик штукатурит. И не боится ничего.
2: Да, так это в каком месте?
3: Это по дороге, что я всякий день хожу в департамент.
2: А-а-а.
3: Я ведь каждый день хожу в должность.
2: Как-с? Вы уже хотите?
3: Да-с. Извините, если, может быть, наскучил.
2: Ой, как можно-с? Это... Я должна благодарить.
3: Нет.
2: За подобное препровождение. Нет. Времени.
3: Кажется, что я все-таки наскучил.
2: Ах, прав нет.
3: Тогда позвольте и в другой раз, вечерком, как-нибудь.
2: Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Ой. Какой достойный человек. Ну, право, нельзя не полюбить. И скромный, и рассудительный. Жаль только, что он так скоро ушел. Мне бы еще хотелось его послушать. Как приятно с ним разговаривать. И ведь то хорошо, что совсем не пустословит. Я было тоже хотела ему сказать словца два. Да, признаюсь, оробела. Сердце так стало биться. Ой, какой превосходный человек!
4: В сценарии Сергея Антонова «Посланец мира» Зарубина играет колхозницу Екатерину Никонорову, посланную делегатом

0: на Международный конгресс мира. В пламенной речи она призывает матерей, сестер и дочерей во всех странах встать на защиту мира, выступить единым фронтом против страшных врагов человечества, поджигателей новой мировой бойни. Слушайте финал радиофильма по сценарию Сергея Антонова «Посланец мира». В роли Екатерины Никаноровой народная артистка республики Зарубина.
1: На трибуне делегат Советского Союза Екатерина Ивановна Никанорова.
2: Товарищи, здесь про меня объявили, что я бригадир, депутат районного совета, член правления колхоза и много чего. Только, наверное, не всем вам эти названия понятны, ведь у вас нет этого. А вот одно название поймут и англичанки, и испанки, и немки, и гречанки. Все поймут без всяких наушников. Мой Вася называл меня мать, мама. Вот об этом своем звании я и хочу говорить с вами. Это звание великое. Я видела газеты, где вот эдакими буквами пророчат новую войну. Я видела много могил известных и безызвестных людей, загубленных фашистами. Я видела кавалеров с усиками, которым убить человека, сынишку нашего или брата, все равно, что котенка в ведре утопить. И смотрите-ка, ничего с ними не делают. Закон охраняет их, и судьи защищают их. И раскатывают они, эти черные люди, сытые да богатые, в лаковых машинах по гладким дорогам. Довольно! Довольно нам жить в вечной тревоге! Матери, сестры, дочки мои, мы заставим опомниться тех, кому горячие слезы наши все равно, что сырая вода. Пускай их зачинщиков войны сотни, пускай тысячи, а нас, матерей, и не перечтешь. Нас больше, чем звезд на небе. И если все мы почувствуем нашу силу, то никто не посмеет мешать нам трудиться, любить и растить наших детей. Никто не посмеет мешать нам петь мирные колыбельные песни.

сотни голосов подхватывают песню. И вот уже не колыбельная, а гимн. Гимн матерей разносится под сводами зала.

эмблема мира. Белый голубь на голубом фоне поднимается над головами людей.

0: те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. Те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, успех нас первый окрылил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. В каждой комнате железная кровать, комод, конторка, стул, стол для умывания, на конторке чернильница и подсвечник со щипцами, прогулки 3 раза в день во всякую погоду, вечером в зале мячик и беготня. Вставали мы по звонку в 6 часов. Из воспоминаний Пущина. Инспектор лицея, монах и иезуит Мартин Пилецкий старался Пушкина не замечать. Стремительный он всегда проходил мимо него своей быстрой походкой, почти задевая, словно перед ним было пустое место. Брата своего Илью он пристроил в лицей гувернером, и тот однажды донес ему, что Пушкин непрестанно на уроках записывает что-то, не имеющее отношения к занятиям, и однажды скомкал написанное и бросил. По исследованию оказалось, что на бумажке было написано «Не владетель я сыраля», и густо зачеркнуто, что, по мнению Ильи, указывало на сочинение в стихах, всего достовернее самого Пушкина. Мартин знал, что и Личевский, Дельвик и Пушкин пишут стихи. Из стихов можно было сделать употребление ужасное. Вольтер и Перрон, отобранные у Пушкина, доказывали это. Он разрешил Корсакову издавать журнал, учредить собрание всех молодых людей, которые довольно способны к исполнению должности сочинителя, а вне сего собрания сочинять что-либо запретить. Пилецкий одобрил первый номер газеты, но сказал, что нужно бы побольше стихов. Взять, например, Пушкина стихи. Александр ничего не давал в журнал. Между тем, наморщив брови, надув губы, с быстрым, бессмысленным взглядом он украдкою свирепо грыз ногти во всех углах. Шалуны стали к нему присматриваться. Видимо, у него были какие-то свои посторонние занятия. Может быть, он писал стихи? И Личевский огорчился. Он тоже писал стихи, но он не сердился, когда ему мешали. Он откидывал свои стихи в сторону, бегал, шел на прогулку, готовил упражнения, как все. А потом, в свободное время, когда другие ходили по коридору, читали или рисовали, он писал стихи. В этом не было ничего странного или смешного. Яковлев передразнивал всех профессоров, Корсаков пробовал петь, Дельвик врал, а Ильичевский писал стихи. Это было провождение времени, забавное, чем-то даже полезное. Заставили его прочесть стихотворение, оно понравилось. Попросили прочесть Пушкина, и он отказался. Вспыхнул, точно его ударили и застыдился. Недаром он грыз перья. Всем стало ясно, что он пишет хуже, и у него ничего не выходит. Тогда шалуны решили взяться за него. Однажды, когда Броглио припер его к стенке, Пушкин вдруг побледнел, задохнулся и так грубо выругался, что Броглио смутился. Очевидно, до лицея он уже кое-чему научился. И они оставили его в покое. Это было похоже на болезнь. Он мучился, ловил слова, приходили рифмы. Потом он читал и поражался, слова были не те. Он зачеркивал слово за словом, рифмы оставались. он постепенно начинал привыкать к тому, что слова не те и что их слишком много. Как бы то ни было, это были стихи. Может быть, ложные. Он не мог не писать, а потом в отчаянии рвал. Иногда стихи ему снились по ночам. Утром он их забывал. Однажды ему приснилась Наташа, горничная старой Волконской, которую они иногда встречали на прогулках. Всю ночь длился бред, пламенный, тяжелый. Наутро он проснулся, испуганный, пораженный. Что-то произошло, чего он не мог объяснить. Что-то изменилось навеки. Он помнил только одну строку, пол стиха. «Свет, Наташа». А вместо рифмы был поцелуй. Так он и не понял, что ему снилось в эту ночь, Наташа или стихи, но записал на клочке «Свет, Наташа». Он никому ничего не читал. Казалось, ему было тяжело признаться в стихах, как в преступлении. Инспектор требовал мер решительных. Нравы среди воспитанников учреждаются опасные. Если не удалить отчаянных, всем грозит зараза.
1: «За что же их выключать из лицея?» — спросил директор Малиновской. «Не лучше ли их вразумить?»
0: Иезуит посмотрел на директора с каким-то сожалением и нехотя тихо сказал: «Пушкин должен быть выключен из списков за безверие. Преданный страсти сочинительства, отрок знает наизусть все безбожные и бесстыдные стихотворения 18-го столетия, и заставить его забыть их невозможно. Бездна, которая открыта перед острым, самонадеянным, вспыльчивым до гнева отроком, не ясна даже ему самому. Разговоры ни к чему не ведут, ибо, как он заметил, все крайности, в том числе и совершенное бесстыдство и безверие, доставляют ему видимое наслаждение, поэтому он неисправим. Все это, а в особенности безверие, заразительно».
1: Малиновский не сомневался, что иезуит был прав.
0: Насмешливое направление в лицее стало новую язвою просвещения. Он не сомневался, кто был истинным виновником этого направления. В бессвязных строках чувствовалась размашистость и отчаянная беспечность именно Пушкина. Он был умен как бес и все, казалось, понимал с самой смешной стороны. Никто другой не имел столь быстрого и лукавого взора, высматривающего слабости других. Сущая чума! В лицее стали распевать песни, куплеты, следствие тайного сочинительства.
2: «Христос воскрес, питомец Феба! Дай Бог, чтоб милостью неба рассудок на Руси воскрес! Он что-то, кажется, исчез! Дай Бог, чтобы во всей вселенной воскресли мир и тишина! Чтоб в Академии почтенной воскресли члены ото сна! Чтоб в наши грешные времена воскресла предков добродетель! Чтоб всем Шихматовым назло воскреснул новый Буало! Расколов глупости свидетель, а с ним побольше серебра и золота, etc.
3: Но да не будет воскрешения усопшей прозы и стихов, да не воскреснут от забвения покойный господин Бобров, хвалы газетчика достойный, и Николев поэт покойный, и беспокойный граф Хвостов, и все, которые на свете писали слишком мудрено, то есть и хладно, и темно, что очень стыдно и грешно.
4: С позволения сказать, я сердит на вас ужасно, нет, вы просите напрасно, не хочу пера марать.
5: Можно ли честному поэту ставить каждому куплету с позволения сказать?
6: С позволения сказать, Моськина по мне прекрасна, знаю, что она опасна, мужу хочется бодать,
4: Но гусары ведь невинны, что у мужа роги длинны. С позволения сказать, есть над чем и посмеяться. Надо всем, друзья, признаться, глупых можно тьму сыскать между дам и между нами, даже меж царями, с позволения сказать. Его звали французом. Он говорил по-французски, писал по-французски, думал по-французски, но сны видел русские. Еще его звали обезьяны. Прозвище это, как и, впрочем, другие лицейские, первым пустил Миша Яковлев. Сам Миша Яковлев звался паяцем. Он имел особенное дарование, склонность к музыке, новые романсы он схватывал на лету, но настоящий талант у него был в искусстве изображения людей. Миша Яковлев угадывал в походке, незаметных привычках существо человека. О Пушкине он сказал, что не Пушкин похож на обезьяну, но обезьяна на Пушкина. Так он и изобразил его одиноко прыгающим по классной комнате, грызущим перья. Это был один из самых трудных номеров. Быть вертлявым, быстрым и плавным было нелегко. Перед тем, как изображать Пушкина, он долго прыгал через стулья, вертел головой, раздувал ноздри. Этот номер требовал разгона, вдохновения. Александр наслаждался его игрою, казалось, паяц его совершенно понимал. Особенно хорошо удавался ему смех Пушкина. Внезапный, короткий, обрывистый и до того радостный, что все кругом смеялись. Впервые он нашел товарищей. Кюхле был ярый спорщик. Дельвик почти всегда был с ним не согласен. Александр наслаждался спорами, крайности мнений были удивительны. Так однажды Кюхля назвал Горация самодовольным светским фатом и педантом, и все трое пораженные остановились. В другой раз Пушкин, возражая Кюхле, который всюду таскал теперь с собой Гомера по-гречески и пытался заунывно его читать, назвал Гомера болтуном, и они оба с Дельвигом тихо обрадовались ужасу Кюхли. Однажды Дельвик признался Александру, что он послал стихотворение свое для печати в «Вестник Европы». Они вдвоем с Александром порешили, что ему также следует послать стихотворение свое для печати в «Вестник Европы», самый большой, самый важный журнал. Они выбрали послание к Кюхле, послание к другу-стихотворцу. Подписался он Александр Н. К. Ш.П. Запрещение министра сочинять, а подавно печатать, не было отменено. Им было весело воображать, как лицеисты получат их стихотворение, будут читать, критиковать и прочее. Оба, и Дельвик, и Александр, тихо смеялись. Обоим было весело и жутко. Вскоре в лицее произошел политический случай с медвежонком. Медвежонок был довольно рослый, с умной мордой, черными глазами. Жил он в будке на лицейском дворе и принадлежал генералу Захаржевскому, управляющему царскосельским дворцом и дворцовым садом. Каждое утро лицеисты видели, как, собираясь идти в обход, генерал трепал по голове медвежонка, а тот порывался сорваться с цепи и пойти вслед за ним. Пушкин особенно любил медвежонка, часто с ним здоровался. Медвежонок протягивал ему толстую лапу, смотрел в лицо Пушкина, прося сахара. И вот однажды на глазах всех лицеистов произошло событие, которое внесло медвежонка в политическую историю лицея. Проходя однажды мимо будки, генерал к ужасу своему обнаружил, что будка пуста. Начали искать. Безуспешно. Ни в саду, ни на дворе медвежонка не было. Генерал потерял голову. В двух шагах был дворцовый сад. Что если... Генерал беспокоился. И действительно было из-за чего. Расстегнув мундир, заложив руки за обшлаг жилета, царь медленно шел по саду.
6: Лицеисты знали, куда. Он шел к милой Велью, молоденькой баронессе, свидания с которой у императора бывали регулярно в Баболовском дворце. Дело было к вечеру. Вдруг царь неожиданно остановился. Кудрявый Шарло, который всегда с ним гулял, отчаянно пронзительно залаял. Царь от неожиданности шарахнулся в сторону и вскрикнул. Навстречу ему шел молодой медведь. Медведь встал на задние лапы, он просил сахара. Тогда царь молча повернулся и побежал мелкой рысцой обратно ко дворцу. Медвежонок заковылял вслед за ним. Лицеисты разинув рты смотрели. Миша Яковлев присел от восторга. Фигура молчаливо потрухивающего по дорожке императора поглотила его внимание. Вдруг со всех сторон шумом и криком налетели сторожа, унтера, а впереди всех с пистолетом в руке бежал потрясенный генерал. Выстрел, и медвежонок, глухо зарычав, растянулся на земле. Пушкин обернулся к товарищам. Один человек нашелся, да и тот медведь. Вечером Миша Яковлев исполнил в лицах «Злодейское покушение на жизнь его величества!» Изображал медведя на задних лапах, потрухивающего по дорожке царя и спасителя генерала. Однажды Пушкин сказал Вильгельму: «Кюхлин, ну что ты сидишь с Сиднем? Пойдем к гусарам. Они, право, о тебе слыхали, хотят с тобой познакомиться». Кюхля согласился не без робости. Вечером они вышли за лицейские ворота и направились к Каверину.
1: Окна у Каверина были раскрыты, была слышна гитара и смех, за столом было шумно и весело. Пушкина с Кюхлей встретили радостно. Низенький черный гусар широкой грудью встал, бренча шпорами из-за стола, бросился к Пушкину и поднял его на воздух. Пушкин, как обезьяна, вскарабкался ему на плечи, и гусар, не поддерживая его руками, побежал вокруг стола, расставляя небольшие крепкие ноги. «Уронишь!» Пушкин спрыгнул на стол между бутылок. Гусары захлопали. «Пушкин, прочти свой Ноэль на приезд государя-императора! Ура, в Россию скачет кочующий деспот!» И Пушкин, стоя на столе, читал: «Узнай, народ российский, что знает целый мир, и прусский, и австрийский, я сшил себе мундир. О, радуйся, народ, я сыт, здоров и тучен, меня газетчик прославлял, я ел и пил, всех посещал и делом не замучен». Черный гусар резко захохотал, Пушкин спрыгнул со стола, ему налили вина. Кюхли, как новому, налили огромную чашу пунша. «За вольность, Кюхельбекер, до конца!» Черный гусар наклонился к Пушкину. «Это твой каламбур, что в России один человек нашелся, да и тот медведь. Мой. Может быть, и человек найдется, важно», — сказал черный гусар. Пушкин высоко поднял стакан. «За тебя и за медвежонка. Мы добрых граждан позабавим, и у позорного столпа кишкой последнего попа, последнего царя удавим». В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, фамильярно обходится с начальниками. Молодой вертопрах должен порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть все самые дерзкие стихи и места самые сильные из революционных сочинений. В лицее стали читать все запрещенные книги. Там находился архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам. И, наконец, дошло до того, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в лицей. Из доноса Булгарина.
7: Граф Варфоломей Толстой был театрал и меценат. Он играл на виолончели, как любитель и дилетант. В силе удара смычком полагал он главное достоинство игры. У него был собственный театр, где он был директором, диктатором, режиссером, баритоном, султаном. Вскоре лицейские получили от него приглашение. Граф ставил оперу «Калиф на час». Александр до сей поры только по рассказам отца, по особенному выражению его лица, да по опущенным глазам тетки Анны Львовны, да потому как брызгал слюной во все стороны Василий Львович, говоря об актрисах, знал, что такое театр. Тетка Анна Львовна строго осуждала театр и, говоря об актерках, содрогалась. Одного этого было довольно. Он любил театр, еще ни разу его не видав. Наталья была главной героиней, субреткой, певицей, плясуньей и матрессой хозяина. Пела она плохо, держалась неумело на сцене, стыдилась полуголой груди, была беспомощна, но самая неумелость ее была трогательна. Она была красавица. Когда первое действие закончилось, лицейские захлопали, актеры выходили. Наталья кланялась низко, поклоны ее были покорные, робкие, лицо казалось озабоченным, дыхание прерывисто. Александр хлопал и кричал: «Браво! Фора!» Она и ему поклонилась. Александр стал завсегдатаем театра, перевидел все оперы, балеты, знал все тайны и интриги Толстовского театра и что не вечер был за кулисами. В неурочный час он возвращался в лицей с розового поля и почти бежал, чтобы не опоздать к ужину. Он не узнавал знакомой дороги, все вокруг изменилось, и полукруглые луны прудков, и глубокое небо, все стало словно ближе. Еще накануне вечером условился он с Натальей встретиться сегодня в беседке на розовом поле, но когда шел туда, он не верил, что она придет. Она едва ускользнула. Ее султаны, стражи к ней приставленные, теперь следили за ней. Она вначале боялась всякого шума, всякого шороха барина. Ему было стыдно, что он еще в первый раз влюблен в женские прелести. Он давным-давно все знал наперечет по иносказаниям отцовского шкапа. Дважды перечитал Овидия «Науку любви» и, как верный ученик, старался ей следовать, но все позабыл. Он не знал, что от поцелуя лица у женщин мертвеют. Овидий ничего об этом не говорил. Потом он ожидал наслаждений преувеличенных, но это не было похоже ни на соловья, ни на перона, ни на Баркова, ни на все, что было в шкапу отца, на полках у дядюшки. А потом стало похоже на гибель. Он помнил все, что Парни говорил своей Элеоноре, но и слова были другие. Наталья торопилась, ей было некогда, она убежала на репетицию. А он вернулся в лицей. Он встретил Мясоедова, Дельвига, Корсакова. Они шли ужинать. Они что-то ему сказали, все вместе пошли ужинать. Он был поражен, они ничего не заметили. Ужин был такой же, как всегда. Голова у него кружилась, ему ни за что не хотелось покидать товарищей, все разошлись по своим кельям. Он походил по своей комнате, свесился в окно. Он вообразил, как она в этот час появляется на сцене. Хлопнул в ладоши и пожелал ей успех. Потом он вообразил надменного Толстого, величаво сидящего в ложе и строго глядящего на сцену, и вдруг захохотал. «Ты чего смеешься?» — спросил его из-за перегородки сонным голосом Пущин. «Я вспомнил Мольера «Рогоносца», — сказал Александр. За перегородкой ничего не было слышно, но он почувствовал, как Пущин пожимает плечами, и снова засмеялся. Через некоторое время и Пущин засмеялся, сам не зная чему. Через несколько дней для Кюхли привезли 13-ю книжку «Вестника Европы». Дельвик, который первый завладел книгою, окликнул Александра: «Арис! И ты в толпе служителей Парнаса, ты хочешь оседлать упрямого Пегаса, за лаврами спешишь опасную стезей, и строгой критикой вступаешь смело в бой». Пушкин выхватил книгу. На 9-й странице было напечатано:
0: к другу-стихотворцу. Он посмотрел на свое стихотворение, побледнел и убежал. Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет и перьями скрипя бумаги не жалеет. Хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейну французов побеждать. Александр пропадал теперь в парке. Стояла осень, он бродил по липовым аллеям. Друзья подозревали тайные свидания, но встречи эти теперь прекратились. Театр стоял заколоченный, он не встречался с Натальей, друзья ошибались. Он сочинял.
1: Он медленно взобрался по ступенькам на свой громадный диван и почти упал на него, влез с ногами. Сегодняшнее путешествие несколько пугало его. В жизни пришлось ему много ездить. Ездил по Волге, скакал по Оренбургским степям, в Петрозаводск и обратно, в Могилев и обратно, и в Калугу. Но это путешествие в Царское село его всего более затрудняло. Надевать сенаторский мундир, ленту, ноги в валенки, руки в варежки, лезть в шубу, ставить ворот, мчаться по снегу, нарушать день. Но иначе нельзя было. Все ждут его явления, одобрения, чай далеко высматривают по дороге, едет ли. Экзамены в губернской гимназии всегда посещал. Лицей миновать нельзя было. Это быстрое заведение шумело. Малиновский, который был там директором, был ему хорошо известен, да вдруг нечаянно умер. Кто там теперь, он не знал. Множество смертей со всех сторон уже не огорчало его давно, но сильно раздражало. Как назло, все сверстники поумирали, а за ними кто помоложе. Все начиналось, да не кончалось. Он привык к этой неразберихе времен, да не согласен был с тем, что новизна — это главное, а он в отставке.
0: У него детей не было. В этом было его горе. Он ни за что не хотел, чтобы прекращалась фамилия Державина. Выбрал младшего племянника, наладил просить высочайшего соизволения присовокупить к его фамилии свою. Да тот отказался, будто бы чувствуя себя недостойным, не по плечам. Был у него родственник и земляк, полковник конногвардеец. Наладил его женить на племяннице и передать фамилию. Племянница отказалась, и мысль о том, что его фамилия уничтожится, была ему несносна. Поэтому он любил бывать на людях, любил к ним присматриваться, примерять к ним свою фамилию. И еще тяготила его мысль, что прекратятся безо всякого следа его стихи. Смерть должна была их прекратить. Нужно было кому-нибудь передать стихи, свой гений. Ходили к нему молодые люди, приносили свои произведения, читали. Он, бывало, загорался надеждою, да быстро гас. Много теперь переводили, занятия для стариков. Не смели писать свое, что в голову войдет. И все были мельче, чем в его время, щекотливее, бегатели. Он не хотел прилепиться надеждой к поэту зрелому. Зрелые поэты уже большую частью высказали все, на что способны, и не давали надежд на бессмертие, и как наследники не принимали его фамилии, так и эти не принимали и даже не понимали его славы. Но он нетерпеливо отыскивал, жадно слушал, надеялся. Поэтому, запоздав на все предыдущие, он ехал к последнему экзамену, где был поставлен российский язык,
8: и чтение собственных сочинений.
1: Его немного укачало во время пути, и он прошелся, чтобы поразмяться. Он устал и почувствовал, что даром, совсем даром приехал в Царское Село. Впрочем, директор Малиновский обиделся бы. Уже войдя в двери и скидывая на руки швейцару свою кунью шубу, он задумчиво на него поглядел и усомнился, точно ли жив директор Малиновский. Уже опрометью бежали вниз люди в мундирах встречать его, бережно подхватили под руки, он осердился и вырвал руки. Помешков старательно взобрался он по лестнице. В зале он вспомнил, что и директор этот умер. Его усадили в кресло, он посмотрел по сторонам и посвежел. Множество молодых глаз смотрели на него, как на дива. Объявили чтение. Он задремал, но слышал все отчетливо, только как бы задымкой, не придавая всему особого значения. Вдруг звонкий голос раздался: «Воспоминания в Царском Селе!» Голос был звонкий, прерывистый, гибкий, словно какую-то птицу занесло сюда ветром. Он стал беспокойно шарить, ища лорнет. Не было лорнета. И вдруг этот голос сказал ему и никому другому: «Навис покров угрюмой ночи на своде дремлющих небес, в безмолвной тишине почили дол и рощи, в седом тумане дальний лес. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках». Он задрожал, повторяя отвислыми грубыми солдатскими губами без звука, без голоса эти слова. Он всматривался в шкалера, и шкалер, казалось, ему смотрел на него. Так никто не читал стихов, так только музыканты играли. И как, слушая Бахову музыку, он протянул, ни на кого не обращая внимания, и вполне от всех отрешас указательный палец, жилистый и старый, и еле заметно стал отмечать такту. Он слушал воспоминания этого птенца, которому еще нечего было вспоминать, но который вспомнил все за него в этом саду, и старые победы, и новые. Чтец назвал его в стихах. В забвении он потянулся за аспидной доской, но рука его повисла в воздухе. Он был не у себя дома, на публичном заседании. Аспидной доски не было. Да она ему и не нужна была более. Когда Александр кончил, только некоторые смотрели на него. Большая часть смотрела на Державина. Старик, костлявый, согнутый в три погибели, все выпрямлялся и теперь, откинув голову, стоял. Лицо его было в бессмысленном старом восторге. Слезы текли по его морщинистому грубому лицу. Вдруг с неожиданной легкостью он отодвинул кресло и выбежал, чтобы обнять чтеца. Он никого не нашел, Александр убежал. И все так же, держась, не впадая в дремоту, которая им поминутно в этот час овладевала, он стал живостью говорить с министром Разумовским. Разумовский ничего не разумел. Он сказал, что хотел бы образовать Пушкина в прозе. «Оставьте его поэтом», — сказал ему Державин и отмахнулся неучтиво. И все так же, держась, только сильно тряся головой, он сидел за долгим обедом и ел на этот раз. много и жадно, пользуясь отсутствием супруги, которая, наслушавшись медиков, отнимала у него за столом самые вкусные яства, даже отпил глоток вина, а, отъезжая из царского села, повалясь на подушке воска, уже засыпая, пробормотал еле слышно старому кучеру во весь опор. Новый директор лицея Егор Антонович Энгельгард во всем стремился к правильности. Получив это странное и пруки, директор приготовился к укрощению, но только одним средством — добродушием. Пушкин был самый трудный и непонятный для директора пример молодого человека, который во всем стремится против своей собственной пользы. Егор Антонович признавал и очень поэзию, но признавал ее как средство к образованию, как то, что нравится женщинам, наконец, как приятное меланхолическое занятие. Но он не признавал ее как страсть. Все эти оглотки гусиных перьев, этот острый, быстрый, невидящий взор Пушкина, грызущего перо, эта дикая улыбка, все это была страсть. Он однажды видел, как, читая стихи Батюшкова, Пушкин побледнел. До него дошел слух о каких-то стишках Пушкина, едва ли не преступных, о монахе, монахинях и прочем. Нет, Егор Антонович вовсе не был ханжой. Он не считал религию единственным времяпрепровождением, но какие-либо насмешки над всем касающимся церкви считал чем-то черным, преступным, пахнущим судом и следствием. Оставался только один путь к сердцу этого молодого человека — женщины. Директор был всецело за то, чтобы воспитанники несколько обтесались, умягчились в женском обществе. Он прекрасно понимал, откуда у Пушкина этот холодок к нему, эта внезапность и дерзость. Все это была гусарская казарма, в которую он бегал. Можно легко себе представить плоды его воспитания там, рядом с конюшнями. Прекратить, однако, эти посещения директор не мог, и он решил ввести вечера у себя, на которые приглашать, с одной стороны, знакомых и близких его семейству дам, а с другой — лицейских воспитанников. Вечер бы удался, если бы не Пушкин. Прежде всего, он дурно танцевал. Ну, это еще ничего. Кроме Горчакова, все они дурно танцевали, это вызывало только смех. Но в семью Егора Антоновича приехала его дальняя родственница, Мария Смит. Судьба этой молодой дамы была трогательна. Она была вдова. И вот Пушкин стал усиленно показывать, что тронут. Хорошо, если бы участью молодой вдовы. Нет, ее прелестями. Он прижимался и задыхался во время танцев. Егор Антонович с изумлением заметил, что и молодая дама, родственница его жены, весьма воспитанная особа, урожденная Леорон Шорес, вдова, тоже не осталась безразличной к вниманию повесы. Лицо ее пылало. Слабым взмахом руки директор прекратил музыку. Еще одно начинание по отношению к Пушкину дало вовсе не тот эффект, на который он рассчитывал. Более того, эффект оказался скандальным. Резвый, почти светский круг молодых дам и юношей в директорском доме был низведен этим юнцом до степени какого-то шустер-клуба. Директор опасался еще худшего. Юнец и Мария куда-то исчезли, и он был принужден их искать в своем саду. Он их нашел. Пушкин более не будет приглашаться. Но кто поручится, что этот негодник не назначил свидание где-нибудь неподалеку, завтра или через неделю? Мария, столь уместная и даже нужная для воспитания женское существо, при Пушкине преображалась. Она более не нуждалась в утешениях. Егор Антонович был оскорблен. 24 мая приехали Карамзины. Историограф покинул любимую Москву по одному любезному шаткому слову царя, которого дожидался всю жизнь. Царь полюбил теперь гулять мимо их домика и однажды поднес жене его букет цветов, им самим нарванных. К
0: Карамзин побледнел, увидев, с каким выражением на обольстительном белом лице царь поднес цветы его жене. Но нужно было издать историю государства российского, и мудро, как он всегда это делал в своей жизни, он решил покориться и ждать. Она была женой знаменитого писателя, историографа. Жизнь ее была вполне спокойна. Здесь не было весело в царском селе. Но вечерами приходили лицейские. Она любила их смех, споры. Пушкин, дичок, вертлявый, быстрый, так смирел при ее приближении, глаза его так гасли. Ему было 17 лет. Иногда было страшно подумать, как они все молоды, а ей 36. Впервые Пушкин видел это прекрасное спокойствие, это внимание серых глаз. Он как будто бы впервые почувствовал себя собою, впервые нашел себя. Через 3 минуты он добился своего. Он услышал звонкий смех Катерины Андреевны и увидел удивление на лице Карамзина. Такого смеха Карамзин не слышал уже давно. Теперь каждое утро Пушкин просыпался с этой новой для себя целью. Он должен был быть уверен, что вечером будет сидеть за этим круглым столом, видеть ее, слышать ее нескорую речь, так не похожую на лепет всех других женщин, которых он видел до сих пор. Все было спокойно и предсказано в этом доме, в ее присутствии. Директор Энгельгард был прав, когда боялся наткнуться в саду на что-то непредвиденное, может быть, поцелуй. У Пушкина и Марии Смит были условлены свидания. Они договорились, что Пушкин будет передавать ей записки о часе и месте 6 часов у театра через сторожа Фому. Он забывал о ней тотчас, когда они расставались. Неделю он не был у Карамзиных. Проснувшись однажды ночью, понял, не может долей дня прожить без этой женщины. Все, что он писал, теперь он писал в тайной надежде, что стихи когда-нибудь попадут в ее руки. Она одна его понимала. Только у ее ног, неподалеку от цветов, которые прислал ей царь, и которые она безжалостно отодвинула к самой двери и не поливала, так чтобы они засохли, и оставалось их только выбросить, только у ее ног он говорил, болтал, шутил, и она смеялась. Никому и присниться не могла эта любовь, упавшая на него, его пронзившая, как пуля. Тайна этой любви тяготила его. Он пугался участи, которая предстояла. Молчать всю жизнь. Никогда не называть ее по имени. Никому. Даже Пущину. Медлительно влекутся дни мои. И каждый миг в унылом сердце множит все горести несчастливой любви. И все мечты безумия тревожит. Но я молчу, не слышен ропот мой, я слезы лью, мне слезы утешенье, моя душа, плененная тоской, в них горькое находит наслаждение. О, жизни час, лети, не жаль тебя, исчезни в тьме пустое привиденье. Мне дорого любви моей мученье. Пускай умру, но пусть умру, любя. Карамзин боялся сознаться себе, что здесь, в царском селе, он был бы один, как перст, не будь здесь этих юнцов. На днях он закончил предисловие к своему заветному труду «История государства российского», и некому было его прочесть. И вот однажды, когда у него находились Ломоносов и Пушкин, он улучил миг тишины и прочел им первым свое предисловие, свое верую. История есть священная книга народов. Он читал и посматривал на Пушкина. Пушкин сидел тихо
8: и только глаза его загорались и гасли. Говорили. И когда Карамзин, закончив, захотел еще раз припомнить первую страницу, Пушкин быстро прочел ему по памяти. Карамзин встал и, пройдя мимо Пушкина, коснулся его руки. За дверью он отер слезы. Он прочел этому юному поэту о золотом беспечном времени, о перах Владимира, которого народ прозвал Солнцем, о том, как Владимир приказал сварить 300 варим меду и 8 дней праздновал с боярами в Васильеве, и как они упились крепким медом. С тех пор, прочел он Пушкину, сей великий князь угощал всякую неделю в гриднице бояр, гридни десятских сотников, людей именитых или нарочитых. Пушкин рассеянным взглядом скользил по комнате, потом стал грызть карандаш, отрывисто спросил, что такое гридница, что такое гридня, и, получив ответ, что гридница — род дворцовой прихожей, а гридня — княжеский меченосец, быстро записал и стал покусывать губы. Карамзин забавлялся, ну вот бы и написали поэмку в старом роде, шутливую, простенькую и изящную. Но Пушкин на совет Карамзина сморщил нос. Может быть, слово «поэмка» не понравилось ему? С убегающими глазами он больше не слушал Карамзина. Просто мысль его блуждала. Однажды Катерина Андреевна проснулась рано. Девушка подала ей письмо. Катерина Андреевна взглянула на грубый куверт без надписи, велела дать нож, вскрыла письмо и сразу покраснела. Вся лицо, плечи, грудь. Она спокойно сказала девушке ни от кого ничего не принимать без сказа и протянула письмо Николаю Михайловичу. В письме было торопливо написано о часе и месте. 6 часов у театра. Так пишут о свиданиях. Они смеялись над этим глупым письмом по ошибке, переданным глупым сторожем Фомой этой глупой девушке, несколько дольше, чем нужно было. И вдруг Катерина Андреевна сказала, следует его проучить. Да, согласился Николай Михайлович, следует проучить мальчишку. И когда Пушкин пришел, он протянул ему записку. Александр нелепо держал в пальцах эту записку, как будто бы онемел и не понимал, что это такое. И тут Катерина Андреевна засмеялась. Это действительно было смешно. Он поднял голову и посмотрел на нее с удивлением. Но она смеялась все громче. И тогда он понял, что его любовь, надежда, все его стихи, жизнь, все, что он о ней думал, будущее, все осмеяно. Ничего нет и ничего не будет. И совершенно неожиданно для самого себя он вдруг заплакал, неудержимо, без слов. Он не плакал так и ребенком. Слезы не текли, не струились, а прыгали у него. И темно-зеленая кожаная ручка дивана через минуту блестела, как омытая дождем. После своего беспричинного плача он не мог к ним показаться. Он бродил то здесь, то там. На 7-й день он стал задыхаться. И однажды они встретились, столкнулись, случайно, нечаянно. Пушкин увидел ее вдруг, и вдруг рванулся к ней, как конь, стиснутый шпорой. Она обрадовалась ему немного сильнее, чем можно, чем сама ожидала. Он не обнял ее, он пал к ее ногам, как подкошенный, как падают смертельно раненые. А она засмеялась, как давно уже не смеялась, покраснев, полураскрыв в смехе губы. Ни раз и ни два дня.

0: Ночи писал он новую поэму. Да, он у Карамзиных учился. У Катерины Андреевны Карамзиной.
1: Не поэмка. Поэма начиналась. История земли русской. Творение Катерины Карамзиной. Зорю бьют. Расцветало. День еще не наступил. Все было как всегда. Пущин за стеной еще не просыпался. Зорю бьют. Первый звук трубы. Унылый, живой. И сразу потом точный, тонкий, голосистый звук сигнального барабана. Зорю бьют. Этот год миновал, как не было. Зорю били стремительно и точно. Они кончили лицей на 3 месяца раньше положенного. Сами стены уже больше их не держали. 9 июня 1817 года явился государь в конференц-залу лицея с Голицыным. И на завтра они покинули лицей навсегда. Они определялись в службу, дали подписку, что ни в каких обществах тайных и секретных не состоят. Пушкин подписался и засмеялся, а лицейские ведь решили же собираться каждый год в день открытия лицея 19 октября всем лицейским. Старостой выбрали Мишу Яковлева. Нет, они не кончали лицей. Кончались лекции, кончалось Терскосельское время, пробуждение на заре, блуждание с неотвязчивым стихом весь день, кончалось все это, а лицей не кончался, не мог кончаться. Семья? Семьи не было, отец жил воображаемой жизнью, мать была скора, загоралась и гасла без причины, была Арина Родионовна, была Арина... И был лицей. Не кончался, вот и все. Не мог кончаться. Кто у него был в лицее? Был Пущин, Дельвик, был Кюхля, брат родной по музе и судьбам. Так и осталось царское село родиной, отечеством. Да здравствует лицей!

0: уходят. Уходят наши. Ну что ж, счастливый им путь. Как играет музыка. Они уходят от нас. Один ушел совсем. Совсем навсегда. Мы остаемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить. Надо жить.
1: Быть может, вы узнали этот марш и вспомнили финал спектакля «Три сестры» в художественном театре. Под эти звуки покидал военный полк захолустный губернский город, в котором остались жить сестры Прозоровы. Роль Маши в этом замечательном спектакле на протяжении многих лет играла народная артистка Советского Союза Алла Константиновна Тарасова. Ее Маша живет тоской по лучшей жизни.
0: Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя. Покаюсь вам и больше никому. Никогда. Скажу сию минуту. Это моя тайна. Но вы все должны знать. Не могу молчать.

0: Я люблю. Люблю. Люблю этого человека. Ну, вы его только что видели. Ну, да что там? Одним словом, люблю Вершинина.
1: Оставь это. Я все равно не слышу.
0: Сначала он мне казался странным. Потом я жалела его. Потом полюбила. Полюбила с его словами, несчастьями и двумя девочками.
1: Я не слышу. Какие бы ты глупости ни говорила, я не слышу. Не слышу.
0: Глупая, не слышу. Глупая ты, Оля. Люблю. Такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая. И он меня любит. Ох, все это страшно, да? Нехорошо это. О, милая моя, как-то мы проживем нашу жизнь. Что из нас будет? Вот когда читаешь какой-нибудь роман, то все это кажется старо. И все так понятно. А как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает, и каждый должен решать сам за себя. Милые мои, сестры мои, призналась вам, теперь буду молчать, буду как гоголевский сумасшедший. Молчанье, молчанье, молчанье.
2: В 1916 году на крошечной сцене второй студии художественного театра шла пьеса «Зеленое кольцо». Роль девушки-подростка, впервые столкнувшейся со сложными жизненными проблемами, исполняла юная актриса Алла Тарасова. Ее взволнованная и правдивая игра сразу привлекла внимание руководителей театра. Константин Сергеевич Станиславский писал Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко: «Есть одно радостное явление, здоровое, сильное, умное, темпераментное, готовое смотреть в сущность искусства, чрезвычайно, до последней степени нам необходимое. Это Тарасова». Алла Тарасова стала артисткой художественного театра. Шли годы и приносили новые роли, и в них Тарасова показывала свое умение, необычайно непосредственно, тепло и правдиво раскрывать внутренний мир создаваемого ею образа. Особый талант Тарасовой проявился в чеховских пьесах. Она играла Машу в «Трех сестрах», Соню в «Дяде Ване», потом в этой же пьесе Елену Андреевну, Аню Ироневскую в «Вишневом саде». Ее Соня была настоящей победой, знаменовавшей рождение большой актрисы, писал один из критиков. В спектакле «Дяди Ване» Тарасовой посчастливилось играть вместе с Константином Сергеевичем Станиславским. Он был ее и партнером, и режиссером, и учителем. В свое время были записаны на пленку воспоминания Аллы Константиновны Тарасовой об этой работе. Вот послушайте эту запись.
0: Я помню, в спектакле «Дяди Вани» мне дали роль Сони. Это очень трудная роль. И трудна она тем, что в ней нельзя было играть. Она очень простая, глубокая девушка. И вот эта простота и глубина, она очень трудно дается актеру, потому что всегда актер хочет что-то еще прибавить, что-то еще сделать, а этого нельзя было. А Константин Сергеевич как раз режиссировал эту пьесу и требовал предельной простоты в этой роли.
3: Я помню эти замечательные репетиции с Константином Сергеевичем. Между прочим, в этой пьесе я была его партнерша. Он играл роль Астрова. Спектакль уже был готов. Ольга Леонардовна Книпер-Чехова играла Елену Андреевну. Вишневский играл дядю Ваню. Вообще состав был очень сильный, и все играли наши знаменитые старики. Я очень волновалась, когда вступала в этот спектакль. Но после нескольких репетиций Константин Сергеевич вселил в меня веру в то, что я смогу сыграть эту роль. Всегда перед спектаклем, когда уж я была загримирована и одета, ко мне приходил помощник режиссера и говорил, что Константин Сергеевич просит меня спуститься вниз к нему в его гримировальную комнату. Мы всегда очень боялись идти туда, потому что это будет какой-то очень серьезный разговор. Константин Сергеевич меня спрашивал: «Ну, что вы сейчас будете делать, когда выйдете на сцену? Расскажите, расскажите мне всю линию роли». И я ему по порядку рассказывала все те задачи, которые я должна исполнить, выйдя на сцену. Он слушал очень внимательно, говорит: «Ну, так, теперь идите на сцену, проверьте, все ли в порядке, вы ведь хозяйка в первом акте, все ли стоит на столе». И я шла на сцену, все рассматривала, и этим я как-то входила уже в атмосферу спектакля. Одна из таких моих была любимых сцен в этой пьесе, это во втором акте, разговор с Астровым. Такое тревожное немножко ночное настроение, гроза, ну, всегда замечательное у Чехова. Соединяется и природа, и внутренние настроения действующих лиц. И в этой сцене у меня была задача остановить Астрова, чтобы он не пил. А он наливает себе в рюмку вино и хочет пить. Я подхожу к нему, останавливаю его рукой и прошу его: «Не пейте, умоляю вас, это так не идет к вам». И начинаю говорить этот монолог. В конце монолога мне осталось еще несколько фраз, но я чувствую, я держу рюмку, но Константин Сергеевич меня не отпускает, эту рюмку не отдает. И я как-то инстинктивно почувствовала, что, наверное, я должна его еще больше попросить. И я почти со слезами сказала: «Умоляю вас, не пейте». И вдруг чувствую, его пальцы разжимаются, и он отдает мне эту рюмку. И потом, после спектакля, я как-то, анализируя то, что было, подумала, как это замечательно, он как режиссер уже, не только как партнер, заставил меня с очень большой глубиной и чувством, потому что Соня любит Астрова, она болеет за то, что он вот может выпить много вина, что он может опьянеть. И он заставил меня вот так очень искренне попросить его. Так что на сцене я всегда чувствовала немножко так в глазах его и партнер, и режиссер, и мой учитель. Вначале я немножко терялась от этого, но потом как-то привыкла, и мне даже было очень приятно, что я все время в поле его зрения. Мы приходили к Константину Сергеевичу в дом, дорогой для нас, незабываемый дом в Леонтьевском переулке. Я помню его комнату, помню этот круглый стол, покрытой клетчатой скатертью. Приветливое лицо всегда Константина Сергеевича, который нас встречал. Потом он садился за стол и говорил: «Ну, теперь начнем». И начинались репетиции. Репетиции не всегда были легкие. Наоборот, иногда приходилось и поплакать. Но Константин Сергеевич не любил слез. Он говорит: «Ну, пойдите поплачьте, а потом вернитесь». Так мы и делали. Эти занятия с Константином Сергеевичем, они всегда чрезвычайно насыщали нас. Приходили мы к часу дня, а уходили в 6, а то и в 7. Причем никаких перерывов не было. Константин Сергеевич так увлекался, и мы с ним так увлекались этой всей работой, что мы даже не замечали. Только тот, кто играл, иногда так робко подымался на стуле. И говорю: «Константин Сергеевич, у меня спектакль». Он говорит: «О, пожалуйста, пожалуйста, ради бога, идите». У меня иногда были вечером еще спектакли. Я абсолютно не уставала, наоборот. Я летела по этому Леонтьевскому переулку прямо в театр, как-то наполненная такими замечательными мыслями. И мне кажется, что после репетиции я даже свои спектакли, уже игранные, играла лучше, чем обыкновенные спектакли. Потому что это были великолепные минуты настоящего большого творчества.
2: Диапазон ролей Тарасовой необычайно широк. Через всю сценическую жизнь пронесла она тему горячего, любящего женского сердца. Героини Тарасовой умели любить, бороться за свою любовь. На протяжении своей более чем полувековой творческой жизни в художественном театре Тарасова создала множество незабываемых образов таких женщин. Обычно артистка работала над ролями долго и упорно. Но бывали случаи в театре, как рассказывала сама Алла Константиновна, когда было необходимо срочно ввести новую исполнительницу. И вот тогда обращались к Алле Константиновне Тарасовой. Так появилась на сцене МХАТа в спектакле «Дни Турбиных» Булгакова в роли Елены Тальберг Тарасова.
4: Действие происходит на Украине в 1918 году. В уютной столовой в квартире полковника Турбина. Только что кончился ужин, разошлись гости. В комнате осталась сестра Алексея Турбина, Елена Васильевна. Она только что узнала, что ее муж, полковник Тальберг, трусливо сбежал за границу. Елена подошла к роялю, остановилась, задумалась. Она не заметила, как в комнату вошел адъютант гетмана поручик Шервинский. На нем бурка, под которой он прячет огромный букет цветов.
0: Уехал. И как уехал?
5: Кто уехал?
0: А как вы меня испугали, Шервинский. А как вы вошли без звонка?
5: А у вас дверь открыта, Нина Васильевна, все настежь. Здравия желаю.
0: Ну, сколько раз я спросила этого не делать.
5: Почему?
0: Да мне неприятно, что вы тратите деньги.
5: Деньги, дорогая Нина Васильевна, существуют на то, чтобы их тратить. Вы разрешите мне снять бурку?
0: А если бы я вам сказала, что я не разрешаю?
5: Ну что ж, я просидел всю ночь в бурке у ваших ног.
0: Ох, какой армейский комплимент, Шервинский.
5: Вот, это гвардейский комплимент. Я так рад, что вас увидал. Я ведь так давно вас не видал.
0: Если память не изменяет, то, кажется, вы были у нас вчера.
5: Ну, Елена Васильевна, что значит в наше время вчера, вчера? Итак, кто же уехал?
0: Мой муж, Владимир Робертович.
5: Виноват, он сегодня должен был вернуться?
0: Да, он вернулся, но потом опять уехал.
5: Надолго?
0: Какие чудесные розы, Шервинский.
5: Виноват, надолго?
0: Да, так месяца на два.
6: На два месяца? Боже мой, как печально, печально. Елена Васильевна, я так расстроен, я просто подавлен до глубины души, Елена Васильевна.
0: Елена Васильевна. Елена Васильевна, вы так бурно радуетесь.
6: Нет, вы не поймете, Елена Васильевна.
0: Вы не светский человек, Шервинский.
6: Нет, вы знаете, у меня всегда так, я расстроен, а получается, как будто бы я радуюсь. Елена Васильевна, и так, стало быть, он уехал, а вы, стало быть, остались.
0: Скажите, как ваш голос?
6: Ну, в бесподобном голосе. Вы знаете, ехал к вам, никакого голоса, но приехал, увидел вас, звучит, Елена Васильевна.
0: Вы ноты взяли?
6: Ну, как же. Вы чистой воды богиня, Елена Васильевна.
0: Ну, отстаньте. Знаете, единственное, что у вас есть хорошего, это ваш голос.
6: Ну.
0: И ваше прямое назначение – оперная карьера, Шервинский.
6: Ну, кое-какой материал имеется, Елена Васильевна. Вы знаете, я однажды в Жмеринке пел эпиталаму. Там наверху, как вам известно, фа. Я взял вместо него ля и держал 9 тактов.
0: Сколько?
6: 7 тактов, Елена Васильевна. Напрасно вы не верите. Вы знаете, у нас тогда еще рядом в отряде с сестрой милосердия служила графиня Гендрикова. Вы знаете, она так в меня влюбилась после этого ля.
0: Да что вы. Ну и что же было потом?
6: Отравилась цианистым калием. Честное слово, Елена Васильевна. Это совершенно потрясающий случай.
7: Шервинский, у вас просто болезнь, честное слово. Ну, Шервин.
6: Что такое?
7: Что же это такое?
6: Что такое?
7: О, накурили. Ну, какой-то хаос. И все пьяные. Вы знаете, я сама с вами напила.
6: Может, ну, серьезно.
7: Серьезно. Серьезно. И еле на ногах стою.
6: Да. Вот сюда. Вы мне разрешите возле вас?
7: Садитесь.
6: Благодарю вас. Что с вами, Елена Васильевна, милая? Что с вами?
7: Шервинский, чем же все это кончится? Что с нами со всеми будет? Я видела очень страшный сон. И вообще, знаете, за последнее время все хуже.
6: Елена Васильевна, ну ради бога, ну все будет совершенно благополучно. Не верьте вы никаким снам.
7: Нет, мой сон вещи. Вы знаете, будто едем мы на корабле в Америку и сидим в трюме. Вдруг шторм, волны, холодно, а мы все в трюме. И вода приближается все выше. Мы взлезаем на какие-то нары, и вдруг крысы. Огромные, омерзительные крысы. Ой, так страшно, что я проснулась.
6: Знаете, Лена Васильевна, он не вернется.
7: Кто?
6: Ваш муж.
7: Ну, это нахальство же. Какое вам дело, вернется он или не вернется?
6: Нет, это большое дело, я вас люблю.
7: Слышала я. Ну, и всем сочиняете.
6: Ну, ей-богу же, я вас люблю.
7: Ну, и любите про себя.
6: Да не хочу, мне надоело.
7: Постойте. А почему это вы вспомнили о моем муже, когда я сказала о крысах?
6: Ну, очень просто, потому что ваш муж очень похож на крысу.
7: Слушайте, ну, какая вы свинья, Ленин. Во-первых, он вовсе не похож.
6: Ну да, действительно, как две капли воды. Такой в пенсне, да. Острый носик.
7: Очень хорошо. Об отсутствующем человеке говорить гадости. Да еще и его жене.
6: Ну какая вы ему жена, Ленин?
7: То есть как какая?
6: Да так, ну что ей бога, Ленин, если я не понимаю. Посмотрите на себя в зеркало. Красивая, умная, как говорится, интеллектуально развитая. Серьезно, ну рояль прекрасно аккомпанирует, Елена Васильевна. И рядом с вами, кто такой рядом с вами? Вешалка какая-то, карьерист, какой-то штабной момент.
7: За глаза, отлично.
6: Да я ему это и в глаза скажу. Что? Вообще, ему давно хотел сказать, Елена Васильевна. Скажу и на дуэль вызову, потому что вы с ним несчастливы, Елена Васильевна.
7: А с кем же я буду счастлива?
6: Со мной.
7: О, нет, вы не годитесь.
6: Почему?
7: Ну, а что у вас хорошего?
6: Ну, вы всмотритесь в меня.
7: Да, вот только голос. А больше ничего?
6: Ну, это старо. Все твердят одно и то же, что Шервинский адъютант, Шервинский певец. А что у Шервинского душа есть, этого никто не замечает. И живет Шервинский, как бездомная собака. И некому Шервинскому на грудь голову склонить.
7: Ах вы, гнусный ловелас! Я ведь знаю все ваши похождения. Да-да, вы... Да вы всем все одно и то же.
6: Ну, не верно.
7: Да-да-да, и вот этой вашей. Вашей, я знаю. Такой длинной. Фу, у нее губы накрашены.
6: Да она не длинная, это меццо-сопрано, Елена Васильевна. Но, ей-богу, никогда ничего подобного ей я не говорил. Никогда ничего подобного ей я не скажу. Ну, как нехорошо с вашей стороны, Лена. Как нехорошо с твоей стороны,
7: ну,
6: Лена.
7: Во-первых, я вам не Лена.
6: Ну, нехорошо с твоей стороны, Елена Васильевна. Вообще, у вас никакого чувства нет ко мне, Елена Васильевна.
7: Нет, к несчастью, вы мне очень нравитесь.
6: Вот как нравлюсь.
7: Да.
6: Значит, мужа вы не любите?
7: Нет, люблю.
6: Лена, не лги. У женщины, которая любит мужа, не такие глаза. Я видел женские глаза, в них все видно.
7: Да, вы ведь очень опытный.
6: Ты мне скажи, как он посмел уехать в такой момент?
7: Ну, вы тоже так поступили.
6: Я бы никогда этого не сделал, потому что это позор. Но сознавайся, Елена, ведь ты же его не любишь.
7: Ну, хорошо. Не люблю. Не люблю и не уважаю. Ну, вы довольны?
6: Лена.
7: Ну, из этого ничего не следует.
6: Так. А зачем тогда вы со мной поцеловались? Зачем?
7: Лжешь ты, я никогда с тобой не целовалась.
6: Как, Лена?
7: Когда?
6: А у рояля? У рояля, когда я пел «Бога всесильного», и мы были одни. Я тебе скажу, когда это было.
7: Да-да.
6: Это было 8 ноября. Мы были одни, и ты меня поцеловала. Ты же меня в губы поцеловала,
7: да, слушай,
6: Лена.
7: Слушай, но я ведь тебя за голос поцеловала. Да, вот. Да, я тебя матерински поцеловала. Ну, потому что, правда, голос у тебя замечательный. Ну, а больше ничего.
6: Больше ничего, Лена.
7: Вот мучение, честное слово. Муж куда-то уехал.
6: Слушай, Лена, я тебя очень люблю. Я никогда тебя не выпущу. Ты будешь моей женой, Лена.
7: Ой, пристал, как змея, как змея.
6: Ну, какая же я змея?
7: Пользуется каждой минутой и соблазняет меня. Да ничего ты не добьешься, ничего. Какой бы он ни был, я не стану ломать свою жизнь ради тебя. А может быть, ты еще хуже окажешься?
6: Ах, да чего ты хороша! Ты будешь моей женой. Я всегда буду возле тебя.
7: Я буду спросить тебя на фамилию Тальберг.
6: А ты брось его совсем и выходи замуж за меня. Лена, разведешься?
7: Пропади все пропадом.
2: И снова звучит запись Аллы Константиновны Тарасовой.
3: За мою длинную жизнь на сцене мне посчастливилось сыграть много хороших женских ролей, больших и глубоких. И когда мне задают вопрос, какая ваша самая любимая роль, мне трудно ответить, потому что в период, когда я работаю над ролью, эта роль для меня любимая. Потом приходит вторая роль, которая тоже захватывает меня, но все-таки какой-то большой след оставила в моей творческой жизни Анна Каренина. Я никогда не думала играть эту роль, но когда появилось желание у театра поставить эту пьесу, и мне была поручена роль Анны Карениной, я, признаться, с одной стороны, была счастлива, с другой стороны, очень испугалась, потому что сыграть эту роль очень было трудно, так как роман я очень хорошо знала, всегда готовила какие-то отрывки, читала даже в концертах целый ряд отрывков из «Анны Карениной», но как-то всю роль охватить я не знала, смогу ли я. Работали мы год над этой инсценировкой. Режиссировал Сахновский, а принимал спектакль уже готовый в гримах и в костюмах Владимир Иванович Немирович Данченко. В этой инсценировке замечательно играл Каренина Хмелев. Это была одна из его чудесных работ. Спектакль я сыграла около 600 раз. Играла его тоже почти 20 лет. И могу совершенно так, положа руку на сердце, сказать, что не было ни одного раза, чтобы я не волновалась судьбой моей героини и не переживала со слезами трагическую ее жизнь. Я очень люблю поэтическую сцену Анны с сыном Сережи.
7: Сережа? Сережа? Сережа! Мальчик мой милый!
8: Мама, я знал, нынче мое рождение. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас. О чем ты плачешь, мама? Мама, о чем ты плачешь?
7: Нет, нет. Нет, я не плачу. Я плачу от радости. Я так давно не видала тебя. Нет, я не буду, не буду. Ну, тебе одеваться пора. Как ты одеваешься без меня? Как ты?
8: Я не моюсь холодной водой. Папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на мое платье. Мама, душечка, голубушка моя. Это не надо. Душечка.
7: Ну, что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?
8: Никогда не верил.
7: Не верил? Друг мой.
8: Я знал.
7: Барыня голубушка, вот Бог радость-то привел нашему новорожденному. Ничего-то вы не переменились. Няня, милая, а я не знала, что вы в доме.
9: А я не живу, нет. Я с дочерью живу.
7: Я вот поздравить пришла. Вот он.
8: Мама, она часто ходит ко мне. И когда придет...
7: Анна Аркадьевна, голубушка, всегда в 9:00. Милый мой, милый, милый кутик, ты не забудешь меня? Ты...
8: Еще не уходи, он не скоро придет.
7: Сережа, друг мой, люби его. Он лучше и добрее меня. И я перед ним виноват. Когда ты вырастешь, ты рассудишь.
8: Лучше тебя нет.
7: Душенька, маленькая. Идет.
4: Многие героини Тарасовой расстаются с жизнью. Бросается в реку Катерина. Бросается под колеса поезда Анна Каренина, восходит на эшафот Марии Стюарт. Но все не умирают во имя правды, во имя жизни. Их смерть – протест, вызов окружающему миру. И, как это ни парадоксально, всех их объединяет могучая жажда жизни. Драматургия Горького имела для истории театра такое же значение, как и пьесы Чехова. Постановка «Враги» была одним из этапных спектаклей художественного театра. И надо отметить, что Татьяна Луговая – одно из самых совершенных и законченных творений Тарасовой. С великолепно отточенным мастерством ведет Тарасова свой диалог с прокурором Скроботовым. Она превращает этот диалог в настоящий поединок, где каждое ее слово, каждая интонация глубоко раскрывает партийную страстность горьковского замысла.
10: Послушайте, кладбище законов, как вас называет генерал?
11: Генерал не кажется мне остроумным человеком. Я бы не повторял его острот.
10: Я ошиблась. Он вас называет гроб законов. Что вас это сердит?
11: Просто я не расположен шутить.
10: Ну, будто вы такой серьезный.
11: Напомню вам, вчера убили моего брата.
10: А вам-то что до этого?
11: Позвольте. Как?
10: Ну, не надо никаких ужимок. Вам же не жалко брата. Вам никого не жалко. Как мне, например. Смерть, то есть неожиданность смерти, всегда действует на человека скверно. Но, уверяю вас, вам ни одной минуты не жалко брата. Настоящей человеческой жалостью нет ее у вас.
11: Это интересно. Но что вы хотите от меня?
10: Скажите, вы не находите, что мы с вами родственные души? Нет? Напрасно. Я актриса. Человек холодный, желающийся только одного – играть хорошую роль. Вы тоже хотите играть хорошую роль? И тоже бездушное существо? Скажите, вы хотите быть прокурором, а?
11: Я хочу, чтобы вы кончили это.
10: Да. Я не способна к дипломатии. Ну, я шла к вам с целью. Ну, я хотела быть с вами любезной, обворожительной. Но увидела вас и начала говорить вам дерзости. Я не знаю, вы почему-то всегда вызываете во мне чувство наговорить вам дерзких слов. Все равно ходите, вы сидите, говорите или молча осуждаете людей. Да, я хотела вас спросить.
11: Догадываюсь, о чем.
10: Может быть. Ну что же, теперь это уже поздно.
11: Теперь и раньше, это все равно. Господин Сенцов скомпрометирован очень сильно.
10: Вы чувствуете маленькое удовлетворение, говоря это мне?
11: Да, не скрою.
10: Вот видите, как мы похожи друг на друга. Я тоже мелочная и злая. Скажите, Сенцов всецело в ваших руках? Именно ваших?
11: Конечно.
10: А если я вас попрошу освободить его?
11: Это не будет иметь успеха.
10: Даже если я вас очень попрошу.
11: Все равно. Удивляюсь вам.
10: Да? Почему?
11: Вы красавица. Женщина, несомненно, оригинального склада ума. Вас чувствуется характер. Вы имеете десятки возможностей устроить свою жизнь роскошно, красиво. И занимаетесь каким-то ничтожеством. Эксцентричность – болезнь. И всякого интеллигентного человека вы должны возмущать. Кто ценит женщину, кто любит красоту, тот не простит вам подобных выходок.
10: И так я осуждена. Увы. Сенцов тоже?
11: Вечером этот господин поедет в тюрьму.
10: Решено?
11: Да.
10: Никаких уступок из любезности к даме? Не верю. Если бы я сильно захотела, вы отпустили бы Сенцова.
11: Попробуйте захотеть. Попробуйте.
10: Нет, не могу, не умею. А все-таки скажите правду. Раз в жизни сказать правду, это не трудно. Вы отпустили бы?
11: Не знаю.
10: А я знаю. Ах, какие мы с вами оба дряни.
11: Однако есть вещи, которые нельзя прощать и женщине.
10: Ну, что-то, мы же одни, нас никто не слышит. Ведь я же имею право сказать вам и себе, что мы с вами...
11: Прошу вас, я не хочу более слушать.
10: А все-таки вы цените эти ваши принципы ниже поцелуя женщины.
11: Я уже сказал, я не хочу вас слушать.
10: Так уходите, разве я вас держу?
2: Общественная деятельность Аллы Константиновны Тарасовой была неразрывно связана с ее творческим обликом. Алла Константиновна была удостоена высокой чести быть избранной сначала в депутаты Моссовета, а затем трижды в депутаты Верховного Совета СССР. В дни Отечественной войны Алла Константиновна не раз выезжала с артистическими бригадами на фронт. Вот как она вспоминала это незабываемое время. Мы снова включаем запись.
3: Во время Отечественной войны в Московском художественном театре были организованы бригады, которые ездили на фронт. Я приняла участие, и мы поехали со своими концертами. Когда мы приехали в одну из частей, нам предложили выступать на поляне. Составили два грузовика, и мы загримировались, оделись, и пришел офицер и спросил, можно ли начинать. Но мы увидели, что народу никого нет. Он говорит, вы не беспокойтесь. И действительно, через несколько минут по сигналу со всех сторон начали стекаться бойцы и сели на только что сделанные скамейки в виде такого партера. И даже был, что называется, бельэтаж, потому что сидели на деревьях. Мы начали концерт. Я читала здесь с Ершовым «Дон Жуана», а потом я прочла отрывок из «Анны Карениной». В это время Анна шла, имела очень такой большой отзвук у зрителя, и мне хотелось и здесь прочесть свою любимую Анну. Я прочла из романа Толстого, из последних страниц, поездка Анны на станцию Обираловка после разрыва ее с Вронским и смерть Анны. И вот там есть момент, когда Анна подходит к рельсам. Она чувствует, что сейчас произойдет что-то страшное. Туда, на самую середину. И я накажу его и избавлюсь от всех и от себя. Она хотела броситься под поравнявшейся с ней серединой, но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее. Середина миновала. Нужно было ждать следующего вагона. И вот чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, входит в воду, охватил ее. Она перекрестилась. Привычный жест крестного знамени воскресил в ее душе ряд детских и девичьих воспоминаний. И мрак, который до этих пор покрывал всю ее жизнь, разорвался. И жизнь предстала перед нею со всеми своими прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с подходившего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек, вжав плечи, голову упала на руки, потом легким движением, как бы готовясь встать, опустилась на колени. И в ту же самую минуту она ужаснулась тому, что она делает. Где я? Что я делаю? Зачем? Она хотела подняться, откинуться. Но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. Господи, прости мне все. Сказала она, чувствуя невозможность борьбы. И свеча, при которой она читала исполненную обмана, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-либо светом, затрещала, стала меркнуть, и навсегда потухла. И всегда, когда я читаю этот отрывок, мне очень трудно сразу отрешиться от всего, что произошло с моей Анной. Но я чувствовала, что все это доходит до сердец зрителей, которые замерли и слушают Толстого. И вот это для меня была всегда самая большая награда. И все мы, актеры Московского художественного театра, были счастливы что наше искусство любимо даже в такие трудные дни нашей Родины.
2: Я знал Аллу Константиновну Тарасову более 50 лет. В течение более чем 30 лет являлся ее партнером и всегда считал это большой честью для себя.

0: Сегодня нам предстоит встреча с замечательным писателем, поэтом, песенником Булатом Акуджавой. Мы познакомимся с его новым романом «Упраздненный театр». Фрагмент из этого романа прозвучит сейчас в записи, сделанной на одной из встреч с читателями.
1: Этот роман, первая часть, она о моем детстве. На Арбате и в других местах. Это 29-й год. Это как раз конец 20-х годов, о которых как раз говорил Сигурд Оттович. Чтобы не было путаницы, я хочу предупредить вас, что главного героя, то есть меня, зовут не Булат. Его зовут Отар. Но сам себя он чувствует Иваном Ивановичем. По ощущению. И поэтому я пишу о нем в третьем лице, и для меня он, пока он маленький, он не Иван Иванович, а Ван Иванович. Ван Иванович, одно слово. Значит, 29-й год. У него была няня Акулина Ивановна откуда-то с Тамбовщины. Добрая, толстенькая, круглолицая, голубые глазки со слезой, множество скорбных морщинок в невероятном сочетании с добросердечием, с тихими медовыми интонациями. «Отарик, Отарик, малышечка моя, да что же ты, малышечка, расшалился? Ай, не стыдно, стыдно? Вот и славный цветочек. А боженька-то все видит и думает, что же этот цветочек наш расшалился? Во как!» Боженька, боженька, он так и пробубнил, заигравшись в присутствии мамы. Это что еще за боженька? И черные брови ее взлетели, и в карих мягких глазах промелькнул заправдышний гнев. И 26-летняя большевичка, стараясь быть понятной, объяснила Акулине Ивановне ошибочность ее представления о мире, в котором уже совершилась революция, и нельзя, нельзя даже преступно воспитывать новое поколение с помощью старых, отвергнутых, основанных на невежестве понятий. И Акулина Ивановна кивала, вглядывалась в маму своими голубыми участливыми глазками, и сердце ее разрывалось от жалости к этой молодой, строгой, несчастной, заблудшей, крещенной армянке. Молилась она не размашисто, не истово, не показно, а почти про себя, где-нибудь в укромном уголке, щадя, наверное, несуразных безбожников, молодых и непутевых, но тоже сердечных и щедрых, и за них, быть может, просила, чтобы деревенский бог обратил свой лик и к ним, несмотря ни на что». Белый платок с розовым поблекшим орнаментом она будто бы и не снимала. Во всяком случае, Ивану Ивановичу нынче это так помнилось. Мамины укоризны не обескураживали Акулину Ивановну, но тихая смущенная улыбка, далекое от ожесточения, возникала на ее губах, и двигалась она как-то все бочком, и мама поглядывала на нее с любовным недоумением. «Ну, картошечка», — говорила Акулина Ивановна пятилетнему Ван Ивановичу, «давай чайком побалуемся». Чайный нектар распивался обычно в комнатке Насти. На глаз Ван Ивановича она была совсем старуха. Когда ее высоченный, худой, прихрамывающий силуэт возникал в коммунальной кухне, газовая плита начинала гореть холодным строгим пламенем, и на лицах присутствующих появлялись черты праведности. К фабриканту Каминскому она пришла совсем девочкой, но вскоре стала изощренной кухаркой и своим человеком. То ли семья была либеральная, то ли природные достоинства Насти возвышали ее, не знаю. Жила она в маленькой комнатушке за кухней, где была у нее железная кровать, столик, полка, на стене с вареньями и медом в баночках и икона с лампадкой в ближнем углу. Была она строга, немногословна, но Ван Иванович разгадал однажды за тонкими, сжатыми, бледными губами источник света и тепла, предназначенного, как ему показалось, именно ему. Он это знал, обмениваясь с ней изредка тайными, многозначительными сигналами. И вот они сидят за Настиным столиком, все трое, и дуют в блюдце. Чай заваривается душистый, тягучий, и струйка его льется в чашку со звоном. Иван Иванович старается держать блюдце на растопыренных пальцах, и он пыхтит, подражая старухам, и утирает со лба воображаемый пот. «Ну, Картошина, каково пьется-то?» Это странное прозвище выплеснулось у Акулины Ивановны после того, как она вдруг обнаружила, что его нос напоминает маленькую картошину. «Махонька такая картошина! Что за картошина такая? Картошина!» Старухи сидят на табуретках, а Ван Иванович по традиции на Настиной кровати и болтает ножками. О чем они разговаривают тихо и обстоятельно, ему непонятно, да и не нужно. У него свои мысли и страсти. Он пока не видит разницы между фабрикантами и рабочими, между кулаками и батраками, между умными и глупыми. Но тьма и свет, зима и лето, доброта и жестокосердие распознаются им с безукоризненной точностью, с врожденным детским профессионализмом. Настю нынче понапрасну не тревожит. Она хворает, все больше полеживает у себя. Иван Иванович знает, что Настя больна, и иногда украдкой приоткрывает ее дверь и видит, вот она лежит на кровати под большим старым клетчатым платком и подмигивает ему. «Ну, Картошина, гулять пойдем!» Акулина Ивановна мягкими пухлыми ручками помогает ему одеться. Они долго сопели и топтались в полутемном коридоре коммунальной арбатской квартиры, ибо встреча с январским двором была делом нешуточным. Пространство арбатского двора было необозримо и привычно. Вместе со всем, что оно вмещало, со стенами домов, окружавших его, с окнами, с помойкой посередине, с тощими деревцами, с ароматами, с арбатским говорком, все это входило в состав крови и не требовало осмысления. Там располагались глубокие сугробы, в которых приятно было тонуть, после чего мягкие горячие пальчики Акулины Ивановны тщательно и долго извлекали снег из-под воротника, из валенок. «Ох, фулиганчик, ты что же это снегом-то напихался? Да что же это за баловник такой?» И это все звучало как поощрение, и он это чувствовал, и заглядывал в ее голубые лукавые глазки, и тут же спешил зарыться снова в новый сугроб или, свалившись с саночек, закувыркаться с горки. «Ну, Картошина, дождешься. А он-то видит все. Кто?» — спрашивал он, покуда она выкакивала из него снег. «Эван!» — кивала она на низкое зимнее небо. «Эван! Эван!» — чтобы не произнести запретное имя. «Конечно, он ее любил. Больше было некого. Далекий папа казался нарисованным и неправдоподобным. Призрачная мама появлялась на мгновение, изредка по вечерам, если он не успел еще уснуть, и, усталая после вдохновенного трудового дня, прижимала его к себе, но все как-то отрешенно, судорожно, из иного мира, продолжая думать о чем-то своем. «Мамочка, а я сегодня зарылся в снег». «Да что ты, рассеянный с искусственным интересом, а спать тебе не пора? Расскажи мне что-нибудь, вот няня расскажет». И няня рассказывала. Она брала его ручку, свою пухлую, горячую ладошку, и через эту ладошку в ее чистую кровь просачивалось нечто негромкоголосое и пестрое, что снится по ночам, а днем ходит следом, подталкивая под локоток, и она заглядывала при этом в его широко распахнутые кавказские глаза, в которых сладостно расположились и Василиса Премудрая, и Микула, и Аленушка, и ангелы Господни. Пейзажи были тамбовские, а ему представлялся подмосковный Клязьминский сосничок, и глупый царь склонялся перед Иваном Дурачком. «Ну, спи, малышечка, спи, Картошина». Однажды ночью он проснулся от перезвона церковных колоколов. За двойными рамами мартовских окон они гудели и переливались особенно загадочно. В комнате было темно, но с улицы врывалось разноцветное сияние, в котором преобладали желтые, красные и синие тона. и разноцветные пятна вздрагивали и шевелились на стенах. Это было похоже на музыку целого оркестра, а может быть и на войну. А может быть, было предчувствием чего-то нескорого, грядущего, зловещего, до чего еще надо дожить. Кругом громоздилась тихая Москва, и затхлым духом несло из дворов, таким родным и благородным. Ван Ваныч был сыт, тепло одет, и няня мягкая рука вела его по хрустящим снежным комочкам. У него не было прошлого, не было будущего, а только это серое февральское утро и редкие, прохожие, самоуверенные редкие московские коняги, впряженные в грубые бывалые сани. И мне трудно, почти неосуществимо представить сейчас, в 90-м году, предметы, запечатлевающиеся в сознании Ван Ваныча тогда, в конце 20-х. «Не притомился Картошина?» – спрашивает Акулина Ивановна. «Ну и ладно». У нее напряжение на круглом лице, но Ван Ваныч не придает этому значения. Это ему непонятно, это не его компетенция. Они идут по бульвару, в чаду вороньих хриплых перебранок. Внезапно возникает вдалеке белый холм, увенчанный крестом, и плывет колокольный звон, усиливаясь по мере приближения. «Видишь, малышка, эван храм-то какой!» — говорит Акулина Ивановна. «Слава Богу, вот и добрались». «Там Бог живет?» — спрашивает Ван Ваныч. Но она не слышит, она крестится и кланяется этому храму. «А разве Бог есть снова?» — спрашивает он, и вновь не удостаивается ответа. Однако это его не обескураживает, и они идут по направлению к храму все ближе и ближе, и медленно восходят по широким каменным ступеням вслед за редкими людьми. Иван Иванович высоко задирает голову и всматривается в вершину храма, вонзающуюся в низкое февральское небо. Акулина Ивановна собирает ладошки медяки, множество медяков, и у самого входа в храм начинает их раздавать старичкам и старушкам. «На-ка вот, Картошина, подай-ка милостыню бабушке», — говорит она и сует Ван Ивановичу несколько монеток. «Их много, бабушек и дедушек. Он раздает им монетки, слышит их мягкое «Спаси, Христос!» и заглядывает им в глаза. У бабушек голубые маленькие глазки Акулины Ивановны, а у дедушек зеленые, тусклые, Мартьяна. Тяжелая дубовая дверь распахнута, и они входят в храм. Иван Иванович запрокидывает голову, и его ослепляет желто-красное сияние, прореженное синими искрами. Затем из этого колеблющегося света возникают громадные, как бы летящие фигуры бородатых стариков, закутанных в шелковые плащи, и над ним склоняются женские лица с миндалевидными, внимательными глазами, как у мамы. Во всяком случае, он так видит. И он видит себя самого крылатого и обнаженного, порхающего среди незнакомых пейзажей золотой трубой в пухлых пальцах. Он слышит стройное пение, и голос няни справа вливается в этот хор. Он крепко держит ее за руку, и ему страшно затеряться в этой непонятной, шуршащей, бормочущей толпе. Дома он говорит вечером маме, делая большие глаза: «Мамочка, я видел Бога!» Она ахает, и армянская «Вай!» повисает в комнате. Она гладит его по головке, но рука ее твердая, жесткая, чужая. Потом она долго объясняется с няней в другой комнате, пока Ван Иванович рисует белый холм с крестом на макушке. Утром няни не было, и целый день. У мамы были заплаканные глаза. Что-то непривычное разливалось по бывшей квартире Каминских. На каждый звонок в дверь Ван Иванович бежал по коридору, но няни не было. Ему объяснили, что она срочно уехала к себе в деревню.

0: Ваши персонажи – это участники какой-то драмы большой. Но почему театр упраздненный?
1: Знаете, вот рождается театр. Мулашхен, и щеки ее впервые за год порозовели. Что он натворил? Она бросила справочную НК.

27 апреля 1856 года Глинка уезжает из России в Берлин. Как оказалось, уже навсегда. Кстати, обратите внимание, что опять эта цифра 27, да? Напомню, что 27 ноября у него была премьера «И жизнь за царя», и 27 ноября, через 6 лет, у него была премьера «Руслана и Людмилы». И вот 27 апреля, правда, но тоже 27-го, Михаил Иванович уезжает из России. Он едет к Зигфриду Дену заниматься старыми церковными тонами, как он говорит. Он готовится к новым свершениям, теперь уже в сфере церковной музыки. Как он пишет: «Хочу сочетать западную фугу с русской музыкой узами законного брака». В январе 1857 года, в конце января, на ежегодном концерте во дворце у кайзера в Берлине, этот дворец сейчас снесен, Мейербер исполняет произведение Михаила Ивановича Глинки. То самое трио «Ах, не мне, бедному, ветру буйному» из оперы «Иван Сусанин» или «Жизнь царя». Надо сказать, что это была большая честь и для Глинки, и для русской музыки, поскольку ежегодный концерт, само слово «ежегодный» предполагает, что это был единственный концерт в году, и к нему весь год готовились. И попасть на этот концерт было чрезвычайно сложно и почетно. По версиям, в зале было очень жарко, и, возвращаясь пешком домой, а Глинка жил неподалеку, на Французенштрассе, дом 8, сейчас этот дом снесен, Глинка, по официальной версии, простудился, заболел, и спустя 2 недели, 3 или 15 февраля 1857 года, умер. Это, так сказать, официальная версия. Но вот странное дело, когда я читал воспоминания разных лиц о последних днях жизни Михаила Ивановича и воспоминаниях о событиях, происшедших после смерти Михаила Ивановича, я не мог отделаться от мысли, что здесь что-то нечисто, что-то не так. Ну, например, факт, что Глинка перед смертью настоятельно несколько раз просил Зигфрида Дена, если он вдруг умрет, обязательно анатомировать его и без этого не хранить. Или случай, что вот у Глинки был молодой повар Густав, которого Глинка за день до болезни выгнал. Причем, по воспоминаниям очевидцев этой сцены, Глинка был сердит чрезвычайно. Он даже топал ногами и впал в жуткую ярость, что случалось с ним, в общем-то, достаточно редко. И на следующий день после отставки Густава Глинка заболел. Ну и там еще много таких каких-то странных моментов. Михаила Ивановича похоронили в Берлине на Троицком кладбище. Очень скромно. И хотя все деньги были у Зигфрида Дена, потому что, как я напоминаю, Глинка никогда не имел при себе, никогда не дотрагивался до денег, а его верного друга Дон Педро уже не было, он уехал в Париж, там женился. Поэтому роль Дон Педро выполнял Зигфрид Ден. И деньги были, так сказать, немалые. Но, тем не менее, вот через 3 месяца, когда Василий Энгельгард приехал забрать тело Михаила Ивановича Глинки, и когда вскрыли могилу, гроб почти развалился на глазах у присутствующих здесь людей. Это за 3 месяца, в общем-то, это как-то странно. И по воспоминаниям Энгельгарда, лицо Михаила Ивановича было все покрыто каким-то веществом, как бы белой ватой. Михаила Ивановича решили везти морем. И до моря везли его как бы легально, а для того, чтобы избежать всяких бюрократических препон и проволочек, решили на корабль погрузить тело Михаила Ивановича нелегально. И поэтому гроб запаковали в ящик, на котором написали: «Осторожно, не кантовать, фарфор». Ирония судьбы. Помните те куплеты в честь Михаила Ивановича Глинки после премьеры оперы «Жизнь царя», которые написали Пушкин, Вельгорский и Жуковский? А именно, куплет, который написал Михаил Вельгорский: «Наш Глинка уж не Глинка, а фарфор». И вот слова сбылись пророчески, что вернулся Глинка домой действительно фарфором.
22 мая 1857 года Людмила Ивановна Шестакова встречала тело в Кронштадте. Перевезли в Петербург ящик ночью на Ломовом по приказу чиновника. И отпевали Михаила Ивановича в церкви Святого Духа. А в пятницу, опять пятница, 24 мая, он был погребен в Александро-Невской лавре на Тихвинском кладбище. И к отверзнутой могиле Михаила Ивановича собралась небольшая кучка его друзей и почитателей, так писал Сологуб. И опять-таки мне хочется привести высказывание князя Владимира Федоровича Адоевского. Он писал: «При мысли об этой невозвратимой потере нельзя не вспомнить, что со смертью Глинки погиб, может быть, целый новый период нашей церковной музыки, которой он готовился». Я думаю, тема последних дней Михаила Ивановича Глинки еще ждет своего исследователя. Может быть, я ошибаюсь, может быть, не было никаких, так сказать, подводных течений, не было никакой тайны. Хотя одни называют, что Глинка умер от простуды, в других источниках написано, что Глинка умер от ожирения печени. И известен факт, что Глинка за 2 недели почти перед смертью он не ел, и не мог есть, и не мог пить. Так что еще и третья версия, что он умер просто от голода и жажды. Вот такие разные взаимоисключающие как бы случаи, они и наводят на мысль, на то, что здесь что-то не договаривается, по крайней мере. Так что это ждет, наверное, своего исследования. Пока же вот для меня лично здесь стоит знак вопроса.

Я вот упоминал уже, что Глинка жил в Берлине, и когда я был в Берлине в 99 году, я как раз приехал, было ровно 100 лет со дня установления мемориальной доски, которую Миля Алексеевич Балакирев установил на доме, где умер Глинка. И это как раз было в 1899 году. Спустя 100 лет так вот получилось, что я попал в Берлин и встретился там с обществом имени Глинки в Берлине. Это было общество, которое состояло из двух человек. Супруги Юрия Николаевича и Валентины Ивановны Фосты. Это совершенно удивительные люди. Юрий Николаевич когда-то редактировал статью о Глинке и настолько увлекся творчеством Михаила Ивановича и его жизнью, что изучил все, связанное в Берлине с Глинкой. И он мне показал все места, где Глинка был, где он был похоронен, где он жил с Деном на Мариенштрассе. Кстати, эти дома сохранились, где жил Зигфрид Ден и где жил Михаил Иванович. Дома напротив друг друга стоят. А вот, к сожалению, вот дом по Французишерштрассе 8, он был разрушен во время бомбежки Берлина, во время последней войны. Сейчас там стоит современное здание, и оно было без всякой доски. И рядом, пересекающая улицу Французишерштрассе, улица названа в честь Михаила Ивановича Глинки, она называется Глинкаштрассе. И на одном из домов там есть барельеф Михаила Ивановича Глинки, но он не имеет никакого отношения к месту, где жил Глинка. И очень интересно, что Юрий Николаевич почти 3 года пытался привлечь внимание к вопросу об установлении мемориальной доски на этот дом. И, надо сказать, он обращался ко многим музыкантам, и к Клауди Абадо, там, и к другим, но как-то вот ничего не получалось. И он подошел и до архитектора, и главного архитектора, получил разрешение на установку. И так совпало, что благодаря помощи Юрия Николаевича Фоста и его супруги Валентины Ивановны, а также русско-немецкого клуба «Диалог», в частности, клуб «Диалог», устроили концерт в кирхе Елизаветы, Святой Елизаветы. Мой концерт был там. И как раз весь сбор от этого концерта пошел как первый взнос для мемориальной доски. И вот мне было радостно, что спустя год, в 2000 году, Юрий Николаевич мне прислал видеописьмо. Они сделали мемориальную доску небольшую, где написано, что здесь жил и умер знаменитый русский композитор Михаил Иванович Глинка. И всю церемонию открытия этой доски Юрий Николаевич записал на видеопленку и прислал мне в Москву, и было очень приятно. На этой доске высечено, пожалуй, самое знаменитое произведение Михаила Ивановича «Ноты». Это «Жаворонок». Я уже говорил, что лично для меня, например, это такое очень дорогое мне произведение, дорогая мне мелодия, поскольку это первая вещь Михаила Ивановича Глинки, которую я когда-то в детстве услышал. И надо сказать, к счастью, есть возможность сыграть этот романс и на фортепиано, потому что Миля Алексеевич Балакирев, который открывал эту доску в 1899 году, это, оказывается, тоже было одно из самых первых музыкальных впечатлений Мили Алексеевича Балакирева, вот этот романс «Жаворонок». И Балакирев написал великолепную транскрипцию на этот романс. И именно этим романсом мы начинали наш рассказ о Михаиле Ивановиче Глинке. Им же я и хочу и закончить свое повествование о жизни и творчестве Михаила Ивановича. Напомню последние 4 стиши этой песни на слова кукольника. «Лесе, песенка моя, песнь надежды сладкой, кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой».

Безбородко был большой любитель карточной игры и нередко целые ночи проводил за зеленым столом. В картежной игре он не был счастлив. Безбородко также очень любил пение русских песен. У него почти жил тульский купец Иван Гаврилович Рожков, сын знаменитого некогда барышника лошадьми и поставщика их ко двору. Этот Иван Рожков обладал превосходным голосом и до такой степени был мастер петь русские песни, что, как говорит Жихарев в своих воспоминаниях, вошел даже в пословицу «Поет, как Рожков», — говорили про певца, которого хотели похвалить. Но дар песен был только второстепенным качеством Рожкова, а главным были необыкновенное удальство, смелость и молодечество. Это-то и сблизило его с тогдашними знаменитыми гуляками графом Зубовым, Измайловым и Безбородко. Раз эти господа держали за него пари в 1000 рублей, что он, Рожков, на своем сибирском иноходце въедет в 4-й этаж одного дома в Мещанской, в квартиру балетной танцовщицы Коротыгиной, дочери эконома театрального училища. Последняя жила с канцлером, впоследствии она вышла замуж за правителя его канцелярии статского советника Ефремова, который за ней получил дом и значительную сумму денег. Рожков не только въехал, но, выпив залпом бутылку шампанского, не слезая с лошади, тою же лестницею съехал обратно на улицу. 1000 выигранных рублей... была наградой Рожкова. Этот подвиг у петербургской Аспазии передавал герой Жихареву следующими словами. «Когда я взъехал к ней в фатеру, окружили меня гости. Особ до 10 будет, да и кричат: «Браво, Рожков, шампанского!» И вот ливрейный лакей подает мне на подносе налитую рюмку. Но барышня сама схватила эту рюмку и выпила, не поморщась, примолвив: «Это за твое здоровье, а тебе подадут целую бутылку». Любовь к прекрасному полу в тот век была в большой моде, и ею отличались почти все придворные современники Безбородко. О жизни канцлера на его даче в Полюстрове и о существовавшем там крепостном гареме мы поговорим в другом месте. Все сказанное нами о петербургском доме Безбородко, богатым художественными коллекциями, не может равняться с московским его домом по великолепию и роскоши. Последний был куплен императором Павлом и назывался Слободским дворцом, от немецкой слободы, в которой находился. По величине и по внутренним украшениям он был первый в Москве. Путешественники, видевшие Сен-Клу, утверждали, что в украшении Безбородкина дворца и более пышности, и более вкуса. После смерти Безбородко в петербургском его доме жил директор почтового департамента Булгаков. Это был тоже тип вельможи прошлого века, и богатые апартаменты канцлера жили опять жизнью придворного человека старого времени. Должность Булгакова доставляла ему ежегодного дохода до 100 000 рублей, источником которого была подписка на иностранные газеты. Из домов нашей русской знати, отражавших старинный блеск царствования Екатерины Великой, был известен дом еще в 30-х годах нынешнего столетия в Малой Морской, на месте которой теперь занимает гостиница «Гранд-отель», каменный двухэтажный дом Сергея Васильевича Салтыкова. Этот вполне барский дом был построен итальянцем-архитектором Вендрамини. Вход в него вел прямо с тротуара в роскошные длинные сени, между колоннами которых вечно пылал камин. К Салтыкову по вторникам собиралось высшее общество столицы на танцевальные вечера, на которых играл его собственный бальный оркестр.
Помимо вторников, к изысканному богатому столу Салтыкова можно было иметь свободный доступ всякому дворянину, но должно было являться только во фраке. Салтыков был очень состоятельный человек. Он владел богатейшей коллекцией табакерок, которые по большей части были все исторические. Приобретал он их за дорогую цену в Париже и Лондоне, содержа с этой целью агентов за границей. Салтыков любил нюхать табак и каждый день брал новую табакерку, одну богаче другой из своей коллекции. Он любил, чтобы их замечали, и тогда с большим удовольствием рассказывал историю каждой. В его доме была также богатейшая библиотека, заключавшая всевозможные книжные редкости. Салтыков был библиотаф и не позволял даже никому прикасаться к своим книгам. Он каждый день ходил от 3 часов до 6 по книжникам, где отбирал все, что ему казалось интересным. В его библиотеке хранились подлинные записки ювелиров-бемеров по поводу ожерелья королевы Марии Антуанетты с раскрашенным рисунком ожерелья в его натуральную величину, с описанием всех его больших, приобревших историческую известность алмазов. Помимо множества мелких бриллиантов, было 17 великолепных бриллиантов почти в орех величиною. Это была, собственно, не книга, но переплетенное собрание тех судебных документов, которые были напечатаны и изданы разными сторонами, замешанными в этом знаменитом процессе об ожерелье. Эти бумаги, переплетенные в 2 тома с портретами, картинами, заметками и разными песнями и стихотворениями, иногда самого непечатного свойства, и составляли это издание. Второй том был еще курьезнее. Он относился к интриге и процессу некоего Этьенвиля, выставляющего себя бедным молодым парнем, которого похитили и с повязкой на глазах ввели к прелестным дамам и пригласили отыскивать для них мужей. Принявшись за это дело, он был мало-помалу одурачен и отуманен, без всякого сомнения, стараясь одурачивать и отуманивать других, где не попало. И все это вследствие этого процесса об ожерелье и того шума, который он наделал. Салтыков очень любил рассказывать разные невероятные вещи из нашей новейшей истории, в которой очень искусно приплетал действительно совершившиеся факты. Нередко эти рассказы выходили очень нецензурными, но постоянно его гость, граф Бенкендорф, нанимавший себе квартиру близ Салтыкова, говаривал либеральному хозяину: «Покуда я живу возле вас, вы можете быть покойны». В те годы Салтыков, как и все бари, разыгрывал роль недовольного. В детстве Салтыков воспитывался вместе с наследником престола Александром Павловичем и, как-то играя с ним, забылся против своего высокого товарища и был удален из дворца. Чином он был только корнет. Наружность имел красивую, тип старого придворного барина. Голову держал всегда вниз, отчего казался горбатым. Он никогда нигде не бывал, ни на балах, ни в театрах, за исключением часов прогулки. Остальное время проводил все в своем кабинете, который называл «моё инкогнито». Салтыков умер в 1846 году. После его смерти все движимое и недвижимое его имение было продано. Его богатая библиотека долго продавалась в Москве у Готье. Дочь этого Салтыкова была пожалована во фрейлины в 1826 году, и когда явилась во время коронации императора Николая Павловича в Москве на бале, то обратила на себя общее внимание медальоном, в котором был вделан редкий и известный камей, исчезнувший из придворной коллекции в 50-х годах XVIII века. Он достался ей от покойного деда, елисаветинского камергера.
В той же Малой Морской в начале 800-х годов существовал еще один барский дом, хотя не такой роскошной наружности, где самый высший петербургский круг встречался со второстепенным и даже с третьеклассным. Люди всех состояний знали дом Асафа и Велича Арбенева, генерал-аншефа в отставке. Честный и добрый старик был служакой при Екатерине. Оттого он казался очень странным в гостиных. Все его манеры отзывались фронтом. Он долго командовал измайловским полком и при Павле вышел в отставку. Жена его, Марфа Ивановна, несмотря на свои преклонные года, очень любила молодиться и краситься, и делала это единственно для того, чтобы лучше понравиться мужу, с которым они жили, как голубки. Ей Державин посвятил следующее восьмистишье. «Ну же, муза, ну-ну-ну, настрой арфу, воспой Марфу, мне Арбенева жену». Что Марфа прекрасна, в том муза согласна, что Марфа умна, в том муза скромна. По словам Вигеля, знатные люди говорили, что ездят в дом Арбенева посмеяться, а если бы сказать правду, то для того, чтобы повеселиться. Радушие в этом доме было старинное. Всякий вечер наедет молодежь, дом набьется битком, все засмеется, все запляшет. Правда, зажгутся сальные свечи, для прохлады разнесется квас. Уж ничего прихотливого не спрашивай в угощении, но зато веселье, самое живое веселье, которое право лучше одной роскоши, заменившей его в настоящее время. В числе памятников блестящего века Екатерины II на Воскресенском проспекте сохранился Таврический дворец с прежним обширным садом, каскадами, прудами, беседками на островах и другими украшениями. Первоначально Таврический дворец был построен князем Потемкиным в виде небольшого дома, но вскоре по присоединении Крыма императрица Екатерина II приказала архитектору Старову вместо прежнего дома построить роскошный дворец, наподобие пантеона, назвать его Таврическим, и затем подарила его великолепному князю Тавриды. Главное здание дворца сохранилось до сих пор в своем первоначальном виде. Вышиною оно около 6 сажен, с большим высоким куполом и перистилем из 6 колонн, поддерживающих фронтон. К 2 сторонам дворца пристроены флигеля, которые выведены до самой улицы. Перед дворцом обширная площадь, огражденная невысокую чугунную решеткою. Внутреннее расположение дворца вместе с пространством между обоими флигелями представляет одну огромную залу, в середине освещенную окнами, сделанными в куполе. 2 ряда колонн придают зале необыкновенно величественный вид. В одной стороне залы расставлены мраморные статуи, на другой стороне зимний сад. После подарка Екатерина купила дворец опять у Потемкина, заплатив ему за него 460 тысяч рублей. А когда в феврале 1791 года Потемкин прибыл из Яс, увенчанный победными лаврами, императрица в числе многих милостей и наград подарила ему опять Таврический дворец. Здесь 28 апреля 1791 года Потемкин торжественно праздновал взятие Измаила. По словам современников, подаренный вторично Потемкину дворец, или, как его тогда называли, конногвардейский дом, не был вполне отделан. Перед главным подъездом дворца тянулся забор, скрывавший какие-то развалины, на том месте, где теперь стоит башня общества водопроводов. По приказанию Потемкина в 3 дня был уничтожен забор,
место расчищено, и устроена обширная площадь до самой Невы. Здесь воздвигнуты были триумфальные ворота. Устройством дворца, как и сочинением программы праздника, распоряжался сам Потемкин. В приготовлениях к этому празднику принял участие и Державин, который по вызову Потемкина написал для пения на празднике стихи. Это были 4 хора, тогда же и напечатанные в большую четверку без заглавного листа. Стихи шли в таком порядке. Первый. Для концерта «Открыл орлов парящих». Второе. Для кадрили «Гром победы раздавайся». Третье. Для польского «Возвратившись из походов». И четвертое. Для балета «Сколь твоими мы делами». Довольный хорами, Потемкин пригласил к себе автора обедать и просил его составить описание праздника. Исполнив это желание князя, Державин сам отвез ему свою работу. Потемкин пригласил его было остаться обедать, но, прочитав тетрадь и увидев, что в описании нет никаких особенных ему похвал и что ему отдана честь наравне с Румянцевым и графом Орловым, рассердился и уехал со двора, пока Державин дожидался в канцелярии у секретаря его Попова. По слухам, сумма, затраченная на праздник, была баснословна. Для шкаликов и освещения зал дворца был скуплен весь наличный воск, находившийся в Петербурге, и за новой партией был послан нарочный в Москву. Всего воску было куплено на 70 тысяч рублей. Масса всякого рода художников и мастеров в течение нескольких недель трудились во дворце за работами. Множество знатных дам и кавалеров несколько недель собиралось там же для разучивания назначенных им ролей, и каждая из этих репетиций походила на особое празднество. Так была она роскошна и пышна. В назначенный день в 17:00 на площади перед Таврическим дворцом были построены качели, поставлены столы с яствами, открыты разного рода лавки, в которых безденежно раздавали народу платья, обувь, шапки и тому подобные вещи. Народ во множестве толпился на площади. Богатые экипажи один за другим подъезжали ко дворцу, на фронтоне которого красовалась надпись, сделанная металлическими буквами, выражавшая благодарность Потемкина великодушию его благодетельницы. Императрица прибыла на праздник в 17:00. Перед дворцом она была задержана толпой. Народу было объявлено, что раздача питей и одежды должна начаться в то самое время, когда будет проезжать государыня. Но тут вышло недоразумение. Кто-то по ошибке принял карету одного вельможи за экипаж императрицы. Народ крикнул «Ура!» и, не дожидаясь раздачи приготовленных для него подарков, бросился расхватывать их сам. Произошла суматоха, давка, и настоящий экипаж императрицы должен был остановиться, не доехав до площади, и простоять более получаса. Наконец императрица подъехала ко дворцу. Потемкин принял ее из кареты, а в передней комнате императрицу встретил наследник престола. Сопровождаемая всею императорскую фамилию, Екатерина прошла на приготовленную для нее эстраду, по вступлении на которую тотчас и начался балет, сочинение знаменитого тогдашнего балетмейстера Лепика. В балете танцевали 24 пары из знаменитейших фамилий, на подбор красавицы и красавцы, одетые в белых атласных костюмах, украшенных бриллиантами, которых в итоге было на несколько миллионов рублей.
Распоряжались танцами великие князья Александр и Константин вместе с принцем Вюртембергским. В конце балета сам Ле Пик отличился каким-то необыкновенным соло. Всех приглашенных на праздники было 3000 человек, и все, как дамы, так и мужчины, были в костюмах. На самом Потемкине был алый кафтан и японча из черных кружев, осыпанная бриллиантами, а на шляпе последних было так много, что ему стало тяжело держать ее в руке, и он отдал ее своему адъютанту, который и носил ее за ним. Обстановка и убранство дворца походили на волшебное воссоздание одной из сказок «Тысячи одной ночи». Под куполом устроены были хоры, на которых стояли невидимые снизу часы с курантами, игравшие попеременно пьесы лучших композиторов того времени. Здесь же помещалось 300 человек музыкантов и певцов. Эстрада, предназначенная для императрицы, была покрыта драгоценным персидским шелковым ковром. Такие же эстрады были устроены вдоль стен, и на каждой из них стояла по огромнейшей вазе из белого карарского мрамора на пьедестале из серого. Над вазами висели две люстры из черного хрусталя, в которых вделаны были часы с музыкою. Люстры эти стоили Потемкину 42 тысячи рублей. Купил он их у герцогини Кингстон, урожденной мисс Чодли. Эта герцогиня была известна своей красотой, приключениями и особенно по процессу с мужем, из-за которого едва не лишилась головы. Герцогиня приехала в Петербург в 1777 году искать счастья. Здесь она сошлась с управляющим Потемкина, полковником Горновским, купила на Неве себе имение и поручила Горновскому заведование им. Впоследствии она ездила в Дрезден, где жила у вдовствующей курфюрстины, затем опять приехала в Петербург. Герцогиня умерла за границей, по смерти все ее недвижимые имения в России достались Горновскому. Кроме больших люстр, в зале было еще 56 малых люстр и 5000 разноцветных лампад. Считают, что в этот вечер горело всего 140 тысяч лампад и 20 тысяч восковых свеч. При входе в залу по обеим сторонам дверей были устроены ложи, драпированные роскошными материями. Но особенную пышностью отличались комнаты, предназначенные для игры императрицы. В них одни стулья и диваны стоили 46 тысяч рублей. С этого праздника вошли в особенную моду введенные Потемкиным диваны. Обои в этих комнатах были гобелены, с вытканными на них изображениями из истории Мардохея и Амана. Здесь же стоял золотой слон в виде часов перед зеркалом. Слон этот был в 1829 году подарен императором Николаем I персидскому шаху, обвешанный бахромами из драгоценных каменьев. Сидевший на нем автомат-персиянин, ударив в колокол, подал сигнал к началу театрального представления. Из театра императрица отправилась в танцевальную залу. Бал открылся при громе литавр и грохоте пушек. Под звуки польского «Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый рос» и так далее, и так далее, и так далее. Из большой залы был выход в зимний сад. Сад этот был чудом роскоши и искусства и в 6 раз больше Эрмитажного. Тут был зеленый дерновый скат, густо обсаженный цветущими померанцами, душистыми жасминами, розами. В кустарниках виднелись гнезда соловьев и других птиц, оглашавших сад пением. Между кустами были расставлены невидимые для гуляющих курильницы и бил фонтан из лавандовой воды.
Посреди зимнего сада стоял храм изящной архитектуры, в котором помещался бюст императрицы, иссеченный из белого поросского мрамора. Императрица была представлена в царской мантии, держащую рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги. На жертвеннике была надпись «Матери Отечества и моей благодетельницы». Перед храмом виднелась зеркальная пирамида, украшенная хрусталями, а близ нее еще несколько таких же пирамид поменьше. Все окна залы были прикрыты искусственными пальмами, листья которых были сделаны из разноцветных лампад. Из таких же лампад по газону были расставлены искусственные плоды – арбузы, ананасы, дыни и прочее. Настоящий сад тоже был отделан великолепно. Всюду виднелись киоски, беседки. Ручейку, протекавшему в саду по прямой линии, дали извилистое течение и устроили мраморный каскад. Сад горел тоже множеством огней и оглашался роговой музыкой и пением хора песенников. В 12:00 подан был ужин. Стол, на котором ужинала императрица с августейшим семейством, был сервирован золотой посудой. Потемкин сам прислуживал государыне. Позади стола императрицы был накрыт другой стол на 48 персон для лиц, участвовавших в балете. Здесь же было поставлено еще 14 столов амфитеатром. Гости проходили посредине и садились за столы в один ряд, лицом к императрице. Все столы были освещены шарами из белого и цветного стекла. В комнате перед залом находился стол, на котором стояла суповая серебряная чаша необъятной величины, а по сторонам ее еще две большие вазы, доставленные из имения герцогини Кингстон. В других комнатах было еще 30 столов, да кроме того множество столов стояло вдоль стены, где гости ужинали стоя. После ужина бал продолжался до утра. Императрица уехала во 2:00. Когда она уходила из залы, послышалось нежное пение под орган. Пели итальянскую кантату, слова которой были следующие. «Здесь царство удовольствий, владычество щедрот твоих. Здесь вода, земля и воздух дышат твоей душой. Лишь твоим я благом живу и счастлив. Что в богатстве и почестях, что в великости моей, если мысль тебя не видеть, ввергает дух мой в ужас. Стой, и не лети ты, время, и благ наших не лишай нас. Жизнь наша — путь печалей. Пусть в ней цветут цветы». Екатерина выразила Потемкину свое живейшее удовольствие за праздник. Потемкин упал к ногам государыни, прижал ее руку к губам. На глазах его были слезы. Императрица была растрогана и тоже плакала. Замечательно, что в великолепном празднике Потемкина не было упомянуто ни слова в ведомостях того времени. Причина такого молчания заключалась в начинавшемся могуществе другого любимца — Платона Зубова. После этого праздника императрица еще раз посетила Потемкина в июне, а через 2 месяца и сам владелец покинул дворец, чтобы не возвращаться уже сюда более. В последние месяцы жизни Потемкина празднества его уже более не развлекали.
Малодушный страх смерти обуял его. Он хандрил и тосковал. Когда Екатерина II получила известие, что Потемкин очень болен, то поехала ко Всенощной в Невскую лавру и пожаловала в церковь Благовещения большое серебряное паникадило, золотую лампаду, краки святого Александра Невского и несколько сосудов с бриллиантами. Когда же пришла весть, что Потемкина не стало, императрица заплакала и несколько дней сильно грустила. Императрица говорила про Потемкина. Он имел необыкновенный ум, нрав горячий, сердце доброе, глядел волком и потому не был любим, но, давая щелчки, благодетельствовал даже врагам своим. Трудно заменить его. Он был настоящий дворянин. Его нельзя было купить. Потемкин умер 5 октября 1791 года на пути из Яс в свой любимый Николаев. Отъехав от станции 37 верст, он приказал остановиться. «Будет теперь», — произнес он, — «некуда ехать. Я умираю. Выньте меня из коляски. Я хочу умереть в поле». Его вынесли на постели и положили на траву. Полежав более 3/4 часа, он стал отходить, вздохнул 3 раза и скончался. Один из казаков, бывших в его свите, положил покойному на глаза 2 медные пятака, чтобы веки сомкнулись. Державин сказал о кончине Потемкина: «Чей одр — земля, кровь — воздух синь, чертоги в круг пустынны виды. Не ты ли счастья, славы сын, великолепный князь Тавриды, не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей?» Труп Потемкина, окруженный факелами, был перевезен обратно в Яссы. По прибытии тело было анатомировано и бальзамировано. На месте кончины князя был оставлен казацкий пикет с воткнутыми пиками и затем воздвигнут каменный круглый столб. Столб этот существовал еще в 1811 году. Отпетое тело Потемкина стояло в Яссах до ноября и затем было перевезено в город Херсон и поставлено в подпольном склепе крепостной церкви святой Екатерины. Гроб оставался неопущенным в землю с 23 ноября 1791 года по 28 апреля 1798 года. Жители Херсона здесь служили панихиды и приходили, как рассказывают, поклониться праху Потемкина. То были преимущественно старообрядцы, которых Потемкин вызвал из Турции. Император Павел не любил Потемкина. У него ничего не было общего с ним. Мнения и убеждения одного шли вразрез с образом мыслей другого. При вступлении на престол из бумаг Потемкина он увидел, как много тот вредил ему в мнении императрицы. Дошедший до императора Павла слух, что тело Потемкина более 7 лет стоит непреданным земле, вызвал распоряжение похоронить его, как гласил указ, без дальнейшей огласки, в самом том же месте, в особо вырытую яму, а погреб засыпать и загладить землею так, как бы его никогда не было.
Все это подало основание молве, быстро облетевшей Россию, проникнувшей за границу, будто тело князя Потемкина из гроба вынуто и где-то во рву Херсонской крепости зарыто бесследно. Между тем тело оставалось в гробу неприкосновенным. Так в 1818 году при объезде епархии екатеринославский архиепископ Иов Потемкин по родству пожелал убедиться в справедливости носившегося слуха. Поэтому ночью 4 июля в присутствии нескольких духовных лиц поднял церковный пол, проломал свод склепа и, вскрыв гроб, удостоверился в присутствии тела в гробу.

внутренних починок в церкви, пять лиц спустились через пролом в склеп и, вынув из развалившегося гроба, засыпанного землею череп и некоторые кости покойного, вложили их в особый ящик с задвижкой и оставили в склепе. Около того же времени, как рассказывают, из склепа взято все до последней пуговицы, куски золотого позумента и даже сняты полуистлевшие туфли с ног Потемкина. 27 августа 1874 года комиссия из нескольких лиц при участии уполномоченного от Одесского общества истории и древностей Мурзакевича приступила к исследованию места погребения князя Потемкина. По вскрытии пола в церкви обнаружился свод склепа, последний оказался проломанным в двух местах, из них одно было заложено наглухо каменьями, а другое просто досками. В склепе найден деревянный ящик небольшой величины, в нем лежал цельный с нижнюю челюстью череп, с выпиленную с задней стороны треугольную частью и наполненной массою для бальзамирования. На затылке черепа видны клочки темно-русых волос. Тут же лежало несколько других человеческих костей. Здесь же, в разрыхленной земле, найдены части истлевшего деревянного ясеневого гроба и куски свинцового гроба, разрушенного, очевидно, не временем, а человеческими руками. Также остальные кости с истлевшими частями роскошного одеяния, на котором три шитые канителью звезды первой степени — Георгия, Владимира и Андрея Первозванного. Тут же лежал небольшой железный лом, куски позумента, бархата и несколько серебряных скоб и подножий. Комиссия положила собрать все кости покойного Потемкина и положить в особый свинцовый ящик, отверстие в своде заделать, уложить на него мраморную надгробную доску, обнеся ее приличную чугунную решеткою, а позументы, скобы, звезды уложить в особый ящик, который оставить в ризнице крепостного собора на память о покойном. В 1873 году Херсонское земство повесило в церкви в память князя Таврического небольшую мраморную доску с надписью. По смерти Потемкина указом Екатерины в сентябре 1792 года дворец Потемкина объявлен императорским дворцом под именем Таврического. Дворец поступил в казну и сделался любимым местопребыванием императрицы весною и осенью. Грибовский в своих записках говорит: «Государыня любила жить в этом дворце от того, что главный корпус его был в один этаж, а государыня высоким входом не любила быть обеспокоена. Покои ее здесь были просторнее, чем в Зимнем дворце, особенно кабинет, в котором она дела слушала». Государыня этот дворец описывала гриму в своих письмах так: «На дворец этот пошла мода. Он в один этаж с огромным прекрасным садом. Вокруг же все казармы по берегу Невы. Напротив конногвардейские, налево артиллерийские, а позади сада преображенские. Для осени и весны нельзя желать ничего лучшего. Я живу направо от галереи со столбами. Такого подъезда, я думаю, нет еще нигде на свете. Александр помещается налево. Правда, что прежде в этом дворце было не немного, а чрезвычайно сыро. Так что из-под колонн в зале текла вода, и на полу стояли лужи. Происходило это от того, что фундамент залы был ниже уровня воды в пруде. Но я помогла горю, приказав вырыть между домом и прудом сточную трубу и выложить ее камнем. Труба идет вокруг всего дома и так хорошо отводит воду, что теперь совсем нет сырости в доме и не пахнет гнилью, как прежде. При императоре

Павле в Таврическом дворце царствовало полное запустение. Фторов, посетивший его в это время, пишет: «На развалины великолепного Таврического дворца взглянул я со вздохом. Видел обломанные колонны, облупленные пальмы и теперь еще поддерживающие своды, а в огромном зале с колоннадой, украшенной барельефами и живописью, где прежде царствовали утехи, пышность и блеск, где отзывались звуки «Гром победы, раздавайся», что бы вы думали теперь? Дымящийся лошадиный навоз. Вместо гармонических звуков раздается хлопанье бичей, а вместо танцев бегают лошади на корде. Зал превращен в манеж. Романический сад поныне еще привлекает всех для прогулки в нем. На беседках и храмиках стены и двери исписаны сквернословными стихами и прозой. Тут поставлена, продолжает Фторов, через один пруд славная модель механического моста для Невы. Кулибин делал эту модель на дворе Академии наук в продолжение 4 лет, на постройку которой Потемкин дал ему 1000 рублей. Потемкин очень любил Ивана Петровича Кулибина за его честность и за его открытый благородный характер. Прямота и откровенность, часто не нравившиеся в других людях Потемкину, нравились в Кулибине. Он был рад, что явился такой необыкновенный русский самоучка. Потемкин говаривал, что он любит Кулибиным побесить немцев. Модель моста была в 10 раз менее против настоящего, предполагаемого через Неву моста. Дугообразный мост Кулибина предполагался деревянный. Он должен был иметь 140 сажен в длину, состоять из 12908 частей разной меры дерева, из 49650 железных винтов и 5300 железных же четырехугольных обоин. Он был бы связан и укреплен стоячими и лежачими решетками, собранными из брусьев. Все части, составляющие дугу, подкреплялись бы взаимно, и вся тяжесть моста имела бы только 2 точки опоры на противоположных берегах реки. Брусья, находящиеся у этих точек опоры, должны были иметь 6 вершков ширины и столько же толщины. В середине же свода, от нижних частей строения до горизонтальной линии, вышина предполагалась в 12 сажен, что было бы достаточно для прохода кораблей с мачтами и парусами. Для предохранения моста от напоров сильного ветра были устроены двойные решетки. Начало въезда на мост предполагалось за 94 сажени от берега. Это можно было весьма удобно сделать на Адмиралтейской стороне, но на Васильевском острове надобно бы было для этого снести здание кадетского корпуса. Для избежания этого Кулибин придумал сделать 2 въезда по берегу, из которых один начинался бы от здания 12 коллегий, а другой — от первой линии. Концы дуги должно было прикрепить к каменным прочным фундаментом. Модель моста была рассмотрена в Академии 27 декабря 1777 года. Кулибин предстал собранию ученых и многочисленной толпе любопытных, окруживших его постройку, твердо уверенной в правильности своих исчислений. Он выдержал испытание блистательно. На модель положили не 3300 предполагаемых пудов тяжести, а 5700. По ней прошло еще 15 человек рабочих один за другим, и под серединой ее подвесили гири на веревочках. В таком положении модель простояла долгое время. Тогда написали всеподданнейший доклад императрицы, в котором сказали, что мост, построенный по проекту Кулибина через Неву, будет легко поднимать
до 55 тысяч пудов. В царствовании императора Александра I другой такой же самоучкой инженер, мещанин Торгованов, подал графу Милорадовичу проект устройства туннеля под Невой со стороны Адмиралтейской площади на Васильевский остров. Прочитав поданный проект, граф сказал Торгованову, что он пустяки затевает. Торгованов отвечал, что это может быть славным делом, достойным России, и что он за него отвечает своей головою. Изобретатель просил на коленях у графа, чтобы он, хотя ради курьеза, доложил государю о его проекте. Граф доложил и вынес следующую резолюцию: выдать Торгованову из кабинета 200 рублей и обязать его подпискою, чтобы он впредь прожектами не занимался, а упражнялся в промыслах, состоянию его свойственных. По кончине императрицы Екатерины II Павел повелел из Таврического дворца перенести все находящиеся в нем драгоценности, а паркетный пол — в Михайловский замок, и приказал называть его замком, а смотрителя его — капитаном замка. В 1798 году он велел в замке над церковью сделать главу и поставить крест. Постройка купола не осуществилась по недостатку средств. В 1799 году, 11 апреля, Павел повелел передать Таврический дворец под казармы лейб-гвардии конного полка, а в 1801 году сюда переведен был вновь сформированный тогда лейб-гвардии гусарский полк и простоял здесь по май 1802 года. Оттуда он был выведен на стоянку в Павловск, а по окончании наполеоновских войн переведен в царское село, где квартирует и теперь. Указом, данным Александром I, замок велено переименовать во дворец и возвратить в него все драгоценности из Михайловского замка. Император Александр I провел в нем часть осени 1803 года. Временно живала в нем и императрица Мария Федоровна. В 1829 году в нем жил наследник персидского престола Хозреф Мирза. В этом дворце провел также последние годы и скончался историограф России Карамзин. Он умер в мае месяце от чахотки. Государь Николай Павлович ездил к его праху и очень плакал.

0: Патроны в ленте. Хроника танкового экипажа. Радиокомпозиция по повести Владимира Возовикова.
1: Из дневника лейтенанта Ивана Карелина.
2: Люблю я позднюю осень. Люблю прозрачные рощи, озябшие от сквозняков, голую степь с полегшей травой, частые полосы дождей, серых и грустных, дороги полигонов, разбитые вдребезги танками и бронетранспортерами. Наверное, это у меня профессиональная любовь. Осенью просторно танком в степи, поля убраны и видно далеко. Ни жары, ни морозов, а главное, ни пылинки. Сколько неприятностей мы терпим летом от пыли на учениях да стрельбах. Что же до грязи, танкистам она не враг. Словом, ехал я на нынешнюю стрельбу с удовольствием. И с некоторым волнением, разумеется. Какой командир не волнуется за своих солдат, когда они стреляют? К тому же в танковых экипажах появились новички. А один коллектив, можно сказать, целиком новорожденный. Вот почему, когда с исходного ушел экипаж младшего сержанта Головкина, я не отрывался от бинокля. Зная уже, чего стоят по отдельности те четверо, что сидели за броней машины, я не знал, чего они стоят вместе. В бинокль были видны очертания замаскированной под цвет осенней травы мишени, выскользнувшей из косого распадка. Звонко ударили пушки соседних машин. Они били по своим целям, но экипаж Головкина молчал, пока мишень не прошла половину пути. Наводчик меня не тревожил. Раз помалкивает, значит, выбирает момент, чтобы ударить наверняка. Но наводчик сам по себе мало значит. Все его мастерство окажется круглым нулем, если плохо сработают другие. Первым сплоховал водитель. Машина сделала внезапный резкий зигзаг. Видно, Беляков объезжал глубокую рытвину и неосторожно дернул рычаг поворота. В такой-то момент, едва желтое пламя сорвалось с дульного обреза пушки, я уже почувствовал промах. И в то же мгновение увидел его. Второй выстрел грохнул буквально через миг. Раскаленный уголек трассера прожег мишень. Первым бы выстрелом так. Мишень, кренясь, пропадала за гребнем, а тоненькая строчка трассирующих пуль уже кинулась снизу вверх к пятнышку второй цели, но прежде чем долетел глухой стук пулемета, оборвалась. Как же это? Опытный наводчик допустил ошибку, достойную необстрелянного новичка. Я едва не выругался, но вскоре понял, наводчик тут ни при чем. Второй очереди не последовало, и это значило лишь одно. Случилась задержка с пулеметом. Сплоховал и заряжающий. Третья цель уже неслась, подскакивая по склону соседнего бугра. Молодой заряжающий, конечно, провозится с орудием до самого конца стрельбы. Я даже бинокль бросил. Не хотел видеть эту раздражающе четкую мишень. И тогда-то из танка хлестнула длинная, злая очередь. Сноп трасс уперся в мишень и бил сквозь нее, разлетаясь на скате бугра во все стороны огненными брызгами, бил до тех пор, пока цель не пропала. Досада моя поубавилась. Разумеется, тройка — слабое утешение, но за самообладание этому новокрещенному экипажу можно дать и повыше оценку. А все же подумал. Стоит пожурить их, раззадорить, чтобы до следующей стрельбы грехи свои не забыли. Они стояли около забрызганной грязью кормы резервного танка, упорно отводили глаза. Младший сержант Головкин, плечистый чернобровый богатырь, добряк по характеру, был красен и смертельно зол. Механик-водитель Беляков угрюмо рассматривал собственные сапоги. Наводчик Рубахин стоял надменно задрав голову и всем своим видом выказывал личную непричастность к несчастьям экипажа. Зато глаза заряжающего Ильченко были пугливыми и виноватыми. Было ясно, в экипаже ссора. Ну что ж, после такой стрельбы не мудрено и побраниться. Одно меня поразило — ярость Головкина. Или у них что-то с Рубахиным? Головкин и Рубахин. Вот уж если тут завяжется узелок, не скоро распутаешь. Когда распутываешь узелки, главное — спокойствие.
3: Ну, товарищи, с боевым крещением вас. Для начала ничего. Молодцами называть не стану, но ничего. Для начала. Вы что-то хотите сказать, Рубахин?
4: Я так плохо еще никогда не стрелял. Все-таки я отличник учебы, 2 ценных подарка за стрельбу получил. А все из-за них вот. Из-за Ильченко и Белякова.
5: Замолчите вы!
3: Спокойнее, Головкин, разберемся. А вы, ефрейтор Рубахин, не бойтесь за свою репутацию. Лишать вас первого класса никто не собирается. Пора уже знать, что из танка стреляет экипаж, а не один наводчик. Только я думаю, что репутация экипажа для вас так же дорога, как личная. Сдайте оставшиеся боеприпасы и гильзы.
4: Есть.
3: Разбор позже произведем, когда остынете немного.

0: Из дневника Анатолия Ильченко.
1: Да, провели мы эту стрельбу на троечку. Правда, лейтенант Карелин нас бронить не стал, но хуже всего, что в экипаже произошла ссора. Только отошел лейтенант, как Головкин буквально надвинулся на Рубахина.
2: Я не хотел при лейтенанте, но зарубите себе на носу, товарищ ефрейтор. Если вы еще хоть раз поведете себя в танке, как истеричная баба, я вас просто высажу.
3: Еще чего? Я из-за него чуть двойку не схватил. Подумаешь, салагой назвал. Слово-то популярное.
2: Разговорчики. Не хотите, ваше дело. Только потом на себя не пеняйте. А ты, Ильченко, понял, что значит один перекошенный патрон?
1: Понять-то я, конечно, понял. На этой стрельбе сам я вроде перекошенного патрона оказался. Кто я такой, Анатолий Ильченко? Если спросить ефрейтора Рубахина, он коротко ответит: салага. Салага, да непростая. Зазнавшаяся салага, вот кто я. До сих пор с нами заряжающими занимались отдельно. Танковое вооружение я лучше многих изучил, это без хвостовства. Пулемет или клин затвора пушки с закрытыми глазами разберу и соберу в два счета. На состязаниях заряжающих по нормативам первое место занял. Документально могу подтвердить, грамота имеется. Но от этой самой грамоты и закружилась у меня голова. На боевую стрельбу собрался, как на прогулку. Командир танка меня инструктирует, а я губы покусываю, чтобы не ухмыльнуться. Учи, мол, ученого. Рубахин, тот меня прямо из равновесия вывел. Когда боеприпасы уже получили, он и говорит: гляди, парень, напортачишь, голову отвинчу. Дернуло его брякнуть такое под руку. Я как раз ленту снаряжал патронами. Мне бы его слова мимо ушей пропустить, да делать свою работу по-доброму. Так нет же. Я, видите ли, оскорбился в душе до благородной злости и решил демонстративно ловкость рук показать. Раз! И лента набита патронами. Бросил ее небрежно в коробку. Смотри, мол, ты, мастер огня. Другие в своем деле тоже кое-чему научены. Эх, ну чего мне стоило лишний раз проверить, хорошо ли патроны в держателях закреплены. Видно, один вылез. Я потом слабый держатель обнаружил в ленте. И пошел тот злополучный патрон в перекос, когда били по второй цели. Рубахин как заорет: салага! Куда смотришь? Пулемет! Я уцепился за кронштейн, дурак дураком, только глазами хлопаю. Честное слово, забыл, что делать надо. Спасибо командиру. Рявкнул он на Рубахина и ко мне: стопор! Есть! У меня руки сами сработали, как молния. Крышку! Поднял я крышку, освободил зажатую ленту. Перекошенный патрон долой, крышку на место. Движок, подсказал Рубахин. Вовремя подсказал, а то бы я опять смазал. Потом рванул рукоятку затвора, и пулемет забился, как припадочный. А Рубахин молодец. Видно, все время за мишенью следил и вмиг ее изрешетил. Когда вернулись на исходный и докладывали о выполнении задачи, я не знал, куда глаза девать. Да еще ссора командира с Рубахиным. Худо, когда люди рядом с тобой ссорятся, а ты сам тому причина. Конечно, Рубахин немножко грубиян и зазнайка, но, по-моему, Головкин зря на него напустился. Ему бы меня взгреть за халатность. А он только и сказал: понял, что значит один перекошенный патрон. И все же возникло у меня такое ощущение, будто неудачная эта стрельба связала нас одной веревочкой. Выпутываться из этой неудачи придется всем вместе.

0: Из дневника ефрейтора Сергея Рубахина.
1: Воображаемый читатель, а мне нынче сочувствующий свидетель нужен, хотя бы и воображаемый. Совсем взбесился нынче наш Головкин. Вначале вроде с понятием относился, и вдруг в последнее время началось. Рубахин туда, Рубахин сюда. Что я ему, Ильченко, что ли? Да он сам танки еще только в кино видел, когда я из них в ночной тьме сходу цели первыми выстрелами сбивал. И учебных подразделений не кончал, и дополнительных занятий, как с другими некоторыми, никто со мной не проводил. Я к чему все это? А к тому, чтобы пояснить. У ефрейтора Рубахина есть свое самолюбие. Он себе не враг, и ему хочется дослужить положенный срок не как-нибудь, а по-доброму. Ценить надо. Я же не упирался, когда меня в молодой экипаж назначили для усиления. Требуется, значит, усилим. Нашему Головкину радоваться бы, да мои советы слушать, да условия подходящие создавать. Но я ж как-никак при случае за четверых сойду. Так ты ко мне поуважительней, побережливее, и я добром отплачу. Молодым еще эван сколько тянуть лямку. Им свою славу заработать надо, им лишний труд только на пользу. А мне моей славы до конца службы хватит. Я ведь могу и начать волынить потихоньку. Эх, Головкину спасибо сказать бы мне, что сумел выручить. Тройка как-никак государственная оценка, она в зачет идет. А он, извинись, за что? За то, что заряжающего салагу собственным именем обозвал. Ну, в танке, может, и не следовало бы. Однако, назвал-то справедливо. И вдобавок наряд вне очереди за недисциплинированное поведение во время стрельбы. Вот она, благодарность человеческая. Не пожалеть бы нашему юному командиру об этом наряде. Что же до извинений? Шалишь, брат. Так что, мой воображаемый читатель, я скорее поведаю тебе в следующий раз о том, как извинился командир танка, младший сержант Валерий Головкин, перед своим наводчиком орудия, мастером огня ефрейтором Рубахиным. Если тебя это, читатель, заинтриговало, то до новых встреч!

0: Из дневника младшего сержанта Валерия Головкина.
1: Да чего стыдно было и на разборе стрельбы, и потом, когда собрались в полигонном домике. Дождь палил, а ребята все равно веселые. Большинство-то отлично стреляло. Мы хуже всех оказались. О неудаче нашей не говорили, но поглядывали сочувственно. Ротный комсомольский секретарь подошел ко мне и говорит: «Слушай, Валерка, тут у нас хвостунов много развелось. Веревкин заработал первую в жизни пятерку и расшумелся на весь белый свет, что любого заткнет за пояс, даже вашего Рубахина. Подбил свой экипаж, вас на соревнования вызвать собирается. Вы уж им окажите честь, снахалов спесь надо сбивать. Договорились?» «Обсудить надо», — отвечаю. «Такие вопросы один командир не решает». Глянул я на своих, а они все тут. Стоят хмурые, но вызов их, конечно, задел. Даже Беляков насторожился. Рубахин на мокром стекле фигуры чертит пальцем, а сам как струна натянутая. Ильченко тот прямо умоляет меня взглядом. «Соглашайся, мол, скорее». И лейтенант Карелин подмигивает: «Не робей». В общем, состоялся договор. Целая рота в свидетелях. Вот еще заботушка. А тем временем лейтенант подозвал сержанта, сказал что-то. Тот вынул из футляра баян.

С этим баяном наша рота не расстается. Говорят, года три назад его вручил генерал за учение с боевой стрельбой. Футляр уже поистерся, а сам баян как новенький.

Это у нас в роте традиция такая. Если отличились, в городок приезжать с музыкой, чтобы весь полк слышал. Рота поет, только мы губы кусаем, пока не до песни.

0: Из дневника Анатолия Ильченко.
1: Вторую неделю хожу, как шальной. Вечером глаза закроешь, мелькают шкалы, угломеры, тысячные, гороскопы, формулы, траектории. А по ночам во сне сумасшедшие огневые задачки решаю и решить не могу. Все началось после беседы с нами лейтенанта Карелина.
0: Товарищи, вы не забыли, с кем соревнуетесь?
2: Помним.
0: Да не похоже, что помните. Вы с отличниками тягаться решили, а перемен не вижу. На стрельбе сплоховали, это не самое страшное. Поправитесь. Но ваши соперники взаимозаменяемости учатся. Вот где вас не побили бы. Да вам и без того полезно иногда ролями поменяться. Наводчику не худо в шкуре командира побывать, заряжающему и водителю в шкуре наводчика. Взаимности больше, если понимаешь, каково соседу твоему. Давайте-ка сегодня же и начнем. Рубахин поучит огневым премудростям Ильченко и Белякова. Беляков Рубахина.
2: Товарищ лейтенант, с Ильченко и Беляковым я лучше сам займусь. А то он их, пожалуй, научит.
0: Вам, Головкин, одному со всеми не управиться. А Рубахин в своем деле дока. Но если из него учителя не выйдет, лишить поручения всегда успеем.
3: Товарищ лейтенант, какой из меня получится учитель, вы узнаете через месяц. Но запомните мое слово. На первой же стрельбе Ильченко штатных наводчиков за пояс заткнет.
0: Боюсь, забуду. Вы лучше дайте слово командиру танка. Уж он-то запомнит.
2: Ладно, запомним.
1: И в тот же вечер Рубахин и насел на меня. Решил доказать свое командиру танка, а отдуваться теперь мне. Пробовал урезонить его. Не собираюсь я становиться профессором огненных наук. Ругается. Захочу, мол, станешь. Куда денешься? Он ефрейтор, наводчик орудия, считай, заместитель командира экипажа, так что изволь подчиняться. Мало ему классов и огненного городка, в курилке спасу нет. То вопросы с теорией стрельбы подкинет, то в идущую машину ткнет пальцем. Скорость, дальность, упреждение. Ошибись, попробуй. Да холодный испарина гонять будет. Тяжко. И все-таки хорошо. Теперь смотрю на пушку, на прицел. Они для меня словно добрые знакомые и надежные друзья. Все же он замечательный наводчик наш, Рубахин. Теперь я это не с чужих слов знаю. А Головкин ничего не забыл. С ефрейтором разговаривает только официально, а тот делает вид, что ему наплевать. Но в душе переживает, даже курить стал чаще. Так и ждешь, вот-вот опять поссорятся. Взять хоть последнюю субботу. У нас в батальоне диспут проводился о любви и дружбе. Пригласили девушек и ребят из местного техникума. Это лейтенант Карелин устроил. Кому на такой вечер пойти не хочется? А Головкин подходит к Рубахину.
2: У вас, товарищ ефрейтор, понятие о дружбе вполне определенное. Их одной дискуссией не изменишь. Так что нечего вам время тратить на диспуты. Займитесь-ка приборкой во взводном кубрике. Что же до любви, в армии все равно некогда заниматься подобной глупостью. Вот вернетесь на гражданку сколько угодно.
1: А Рубахин ни звука. Тоже характер.
4: Разрешите, товарищ младший сержант?
2: Я вас слушаю, Беляков.
4: Разрешите и мне заодно остаться. У меня понятия по этим вопросам еще более определенные. И вообще, по-моему, в армии дискутировать не о чем. Что сказал сержант, то и есть непререкаемая истина.
1: Вот это выдал молчун.
2: Молодец, рядовой Беляков. У вас чувство взаимной выручки всегда на первом месте. За кого угодно отработать готовы. Можете даже всю работу взять на себя.
1: Вот ситуация. Что ж, мне из солидарности тоже оставаться надо. Но тут, на счастье, лейтенант зашел в кубрик и велел, чтобы все шли в клуб. Мы, конечно, побежали, что есть духу, а кубрик командир разрешил убрать после диспута. Хоть бы примирились они, наконец. Нам бы легче стало. Может сказать Головкину потихоньку, будто Рубахин передо мной извинился? А диспут и правда получился интересный. А потом были танцы.

Я тоже танцевал с одной второкурсницей. Глазище у нее ж объективы. Заглянешь, жуть берет. Еще снится станет. А лейтенант наш, кажется, со всеми симпатичными девушками перетанцевал. Впрочем, они все были симпатичные. Может, это так кажется после 2 месяцев службы, а?

0: Из дневника лейтенанта Карелина.
1: Некоторые командиры, я знаю, думают, будто молодежные вечера для солдат. Танцы, диспуты и прочее — лишь пустое времяпровождение, ведут к самоволкам. А вот у меня после шефского вечера душа стала спокойней за ребят. Особенно за Белякова. Познакомил его в шутку с одной хохотушкой, а она, видать, серьезно увлеклась. Да и Беляков наш за месяц столько не улыбался, сколько за те 2 часа. Пара хоть куда. Она минуты не помолчит, а он час может слушать, не перебивая. Такие не наскучат друг другу. Странный этот Беляков. Кажется, уж лучшего солдата и не надо. Да только каждое слово приходится из него клещами вытаскивать. От таких замкнутых ребят жди ЧП. Поди, заберись к нему в душу. Трагической любви у него нет. Дома тоже все в порядке, давно справки наводил. Может, обидели чем? Может, просто характер? Нет, ничего ты не знаешь, Иван Карелин, кроме того, что послезавтра вождение танков, на котором тебе руководить учебной точкой, а ты еще за план тренировки не брался. Ставь-ка, брат, в дневнике свое любимое многоточие.

0: Рассказывает Виктор Беляков.
1: Вот теперь я, наконец, пожалел, что не завел своего личного дневника. Третьи сутки нахожусь в палате медпункта. Отогрелся, выспался про запас, о многом подумал, и возникло желание поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Поделиться сейчас же. Охотнее всего я поговорил бы с той девушкой, Наташей, с которой познакомился в клубе. Я ведь ничего не успел ей сказать за целый вечер, все ее слушал. А вот теперь я бы ей обо всем рассказал. Я бы начал так. Так вот, Наташа, это случилось 3 дня тому назад, во время ночного вождения. Крепко подморозило. Поля припорошились первым снегом. Вождение по ориентирам, значит, дороги самим выбирать. Командир экипажа пошутил. Наше вождение из 3 «не» состоит. Не заблудиться, не потерять скорость, не пропустить целей. Поделите на 4, меньше, чем по 1 на брата. Наконец впереди вспыхнул и замигал сигнальный фонарь. Мы бросились к люкам, и тут Наташа. Не знаю, как получилось, но соскользнула у меня рука, и я упал в люк. Ударился сразу и коленом, и локтем. Вроде не сильно ударился, а боль была жгучая. Хотел было предупредить командира, а потом подумал. Опять экипажу не повезло. Опять мы, калеки. Рядом 3 товарищей, по крайней мере, 2 из них могут взять твою тяжелую работу на себя. Но нет, нет, у них достаточно своей. Вот и нога перестала болеть. И хорошо, что не доложил. Это лишь вначале показалось, что сильно ушибся. Все заживет до следующего свидания. Ведь ты, Наташа, обещала научить меня танцевать. Ты знаешь, Наташа, наверное, жутко встретить ночью в поле танк, несущийся вперед без света. Ведь не всякий знает, что машина ощупывает путь невидимым инфракрасным лучом, а на экране дорога кажется удивительной. Земля под снегом зеленовато-желтая. Каждый камешек высвечен. Тени контрастные, резкие. Голые кусты по бокам, будто таинственные жители неземного мира. Сначала жутковато было водить танк по такому марсианскому ландшафту, но потом привык. Веду я танк и думаю о том, что командир мне нравится все больше и больше. Как он вступился тогда за молодого солдата, за Ильченко. А поначалу Головкин казался мне добродушным увольнем. Такому и лычки-то не шли. И по делам тебе, Виктор Беляков, не суди о человеке по первому впечатлению, а уж Рубахину тем более по делам. Взял волю помыкать всеми и каждым в экипаже. Мастер огня, отличник, словно мастером родился. Словно его не в роте мастером сделали. А этот чертушка Головкин врубил наряд вне очереди, и все словословия Рубахину разом кончились. И взводный, похоже, молчком поддерживает Головкина. Теперь-то Рубахин свои грешки отработал. Ильченко, небось, ему век благодарен будет. За 2 месяца службы стать готовым наводчиком не фунт изюма. Ты спросишь, Наташа, почему же я накануне диспута за Рубахина заступился? Да обидно стало. Да не, не за Рубахина обидно, нет. За самого Головкина. Умный парень и добрый в душе. А тоже на своем принципе споткнулся. В мелкую месть ударился. Головкину тоже так зарываться вредно. Пусть не забывает, Экипаж чувствует и справедливость, и несправедливость, кого бы она ни касалась.

0: ухаб. И еще ухаб. До чего она жесткая нынче земля. Как будто собственным коленом в те ухабы. Но почему временами не чувствуешь ни боли, ни ноги? Не зевай. Работай педалью. Ребят похуже мотает, они выше тебя сидят. А броня, она тесная.
1: Люкот, слышишь? Ага. Сейчас будет развилка. Держи по правой дороге.
0: Есть, товарищ младший сержант, по правой.
1: Ну, черт!
0: Злится на что-то командир. Видно, шнур запутался или зацепился. Как не зацепиться, если командир крутится на своем сиденье, как на горячей сковородке? Сопел Рубахин. Видно, заметил подозрительное в свой прицел. А оно кочкой оказалось. Кто это так пришептывает? Ильченко, небось. Тоже хвостунишка будет, почище Рубахина, если вовремя не обломать. И все же он славный парнишка. А кто у нас в экипаже не славный? Только ты один, Беляков. Танк даже сесть не мог по-человечески, горе-танкист. Вот так-то, Наташенька. А ведь не сильно вроде ударился. Почему же с ногой-то так плохо? То болело, теперь еще хуже. Не чувствую ее. К черту. В панику от синяка ударился. Экипаж подвести хочешь? Один раз уже подвел. Не слишком ли много будет? И об одном себе думай. Тогда лишнего казаться не станет. Ясно, товарищ младший сержант, тормозить дело нехитрое, тормозить это мы умеем. Боли, боли нога. Мне даже нравится, когда ты болишь. Подумаешь, тяжесть, средний танк. С такой ногой да не удержать тормоза танка. Молодец, нога. Ты самая лучшая нога на свете. Я буду навертывать на тебя только стерильные портянки. Сапог на тебе буду чистить до зеркального блеска. Я даже прощу тебе, что в субботу ты наступила на Наташину туфельку. Простим ее, Наташа, верно, а? Ой!
1: Эх. Осторожно, Виктор, не спеши. Скат обледенелый. Поволочет юзом, будем во враге вверх лапами.
0: Есть! Командир зря не скажет, Наташенька. Придется идти потише, потом наверстаю. Вывернуть надо по идеальной кривой. Не дотянешь, во враг попадем. Перетянешь, юзом поползем. Ну-ка, нога. Вот и съехали. А теперь на всю железку.
1: Молодец, дьявол!
0: Если Рубахин поругивается, значит, ему самому жутковато. И командир помалкивает, значит, согласен. Терпи, Серега, терпи. Понимаешь, я в воскресенье танцы буду разучивать, так это репетиция. Ноги подразмять надо.
1: Ты разминай сколько угодно, только не на наших боках.
0: Странное дело, Наташенька. Тебя отругали, а ты чувствуешь себя счастливым. Как это хорошо слышать в наушниках дыхание друзей. Слышать и понимать, тяжело им или не очень. Радостно или досадно, сердиты они или веселы. Ох, где же ты у меня, моя нога, не чувствую тебя. На дорогу несется навстречу, значит, ты свою работу выполняешь. А вот уж и звездочки танкодромной вышки. Скоро отдых.
1: Водитель, стой!
0: Что такое?
1: Водитель, стой! Поворачивай назад!
2: Так что же вы думаете, Наташа? Выпала нам задача боевая. Действительно боевая, я так считаю. Ведь мы военные для того и существуем, чтобы с другими людьми несчастья не случалось. А тут были дети, ребятишки, второклассники из колхоза «Заря». Ездили со своей учительницей в город, в детский театр. На обратном пути шофер решил сократить дорогу и махнул проселком. Работает он давно, дороги знает, но тут лед в ручье не выдержал. Аккумулятор сел, мотор заглох, а мороз сильный. Шофер побежал на огонек танкодромной вышки, наткнулся на контрольный пост. Короче, было нам приказано выручать ребят. А не так это просто, Наташа, найти автобус в ночном поле, когда только приблизительно, с чужих слов, знаешь, где он застрял. Подробно я об этом рассказывать не буду, а только скажу. Автобус нашли, ребята укутали чем могли, зацепили автобус буксиром и выволокли из ручья. Сам я сел за руль в автобус. Рубахин на мое место в танке. Ильченко за наводчика. А на место заряжающего устроили мальчишку одного. Уж очень он в танк просился.

Доехали до танкодромной вышки. Встретил нас капитан, с ним мужчина незнакомый. Я догадался, что шофер. Ребят повели в тепло. А у меня вдруг все поплыло перед глазами.

0: Виктор, а, Виктор? Ты чё тут сидишь-то? А? Ты чё молчишь, Виктор? Тебя укачало?
1: Не, ничего.
0: Какое там ничего? Да, да у тебя лицо серое. Да ты заболел?
1: С ногой у меня неладно, Валер.
0: Объясни толком.
1: Ну, что тут объяснять? Поскользнулся, заехал нечаянно коленом о край люка.
0: Когда?
1: А когда еще в танк садился?
0: Подняться можешь?
1: Сейчас не знаю. Я ее, понимаешь, не чувствую.
0: Ну и ну, вот так ночка нам выпала. Ну-ка, обопрись-ка от меня.
2: В чем дело, Головкин? Почему не заходите в помещение?
0: Да вот с Беляковым плохо. Он, оказывается, ушиб колено и так всю дорогу вел танк.
2: Почему же вы об этом не знали?
3: Я, товарищ лейтенант-командир-то, не докладывал.
2: Почему?
3: Потому что машина меня слушалась.
2: Понятно.
4: Ну вот, Наташ, так и получилось, что сижу я теперь в медпункте. Страшного ничего не произошло, переутомил ушибленное колено. Вот и онемела нога. Но фельдшер с койки вставать запрещает. Чуть что, к доктору жалоба бежит. До понедельника наверняка не вырвешься. А ведь завтра ты меня в клубе ждать обещала. Самое обидное, что я уже почти не хромаю. Во, могу свободно пройтись, пожалуйста.
5: Ты что, опять танцы репетируешь?
3: Сергей, Толя, Валера, здравствуйте, ребята.
6: А ты устроился недурно.
5: Да.
6: Мы руки морозим, грязь отколупываем от брони, а ты третий день в тепле нежишься.
3: Да еще приказом командира полка благодарность получил.
5: Точно, и награжден ценным подарком.
3: Ой, ребята.
5: Вот тебе и ой. Ну, как чувствуешь себя? Ходить можешь?
3: Кроссы могу бегать.
0: Тогда мы тебя умыкнем. Командир роты разрешил.
3: А врач?
5: А тю, врач будет только в понедельник, его ждать нечего. На весь медпункт ты один.
3: А фельдшер?
5: Фельдшер? Как же нам его уломать, а? Ты же нам позарез нужен. Сегодня ответный визит в техникум. Прошлый диспут ребятам так понравился, что решили продолжить его, так сказать, в широкой аудитории. А нам без себя ехать не с руки.
0: Окна тут крепко заклеены.
5: Эй, в окно нехорошо, командир. Разрешите проявить инициативу, а?
0: Валяй.
5: Рядовой Ильченко, слушай мою команду. Отбой.
6: Какой отбой?
5: Да обыкновенный. Шевелись, засекай время. В постель, живо.
3: Чего не понимаешь, раздевайся. Давай, снимай.
5: Виктор, не теряй времени, натягивай его одежду. Вот так, порядок. Рядовой Ильченко, укройтесь одеялом с головой и отвернитесь к стене.
6: Хорошо.
5: Вот так. И спокойной ночи. Жди, мы тебя выручим. Пошли, ребят.
3: Ух, и сатана же ты, Рубахин.

0: Из дневника лейтенанта Карелина.
1: Здравствуй, дневник. Не брал тебя в руки целый месяц. Ты, дневник, не был мне нужен потому, что весь этот месяц служба шла нормально, как ей положено идти. А сейчас мне захотелось записать впечатление от прошлой ночи. Какая это была ночь! Когда танки разворачиваются для боевой стрельбы, мне всегда кажется, что у меня вырастают тяжелые крылья. Я знаю, нет ничего хуже, если эти крылья станут неуклюжими и непослушными. Трагедия командира в бою — это даже не его гибель. Это его бессилие, которое обнаруживается в бессилии солдат. Боялся ли я этого во время боевой стрельбы взвода? Может быть, но только чуть-чуть. Сначала, до команды вперед. Атака была как полет над снегом, хотя машины по башне зарывались в сугробы. И что мне было до того, что под сугробами таятся ловушки, что из черной тьмы и с открытого фланга поминутно грозит контратака, что пурга скрывает движение целей, и наводчики рискуют всадить снаряд в сугроб или случайный куст? Ведь со мной были мои солдаты. Нет солдат надежнее тех, которых учил и воспитывал сам. Нет солдат вернее тех, о которых знаешь. Они на своих местах, как хорошие патроны в хорошо снаряженной ленте. Я пришел поблагодарить экипаж сразу после боевой стрельбы. Четверо стояли на снегу возле теплого после боя танка. Экипаж не знал еще результатов стрельбы, как, впрочем, не знал и я сам. Но глаза танкистов смотрели спокойно и весело. Так смотрят люди, которые знают, свою работу они не могли сделать плохо. Именно в ту минуту мне хотелось сообщить им важную новость о том, что ефрейтор Рубахин назначается командиром танкового экипажа в другое подразделение, что рядовой Ильченко станет наводчиком орудия, а заряжающим в экипаж придет новый солдат. Да. В жизни военных людей всякая история кончается расставанием.

И вдруг я вспомнил, как после первой стрельбы эти четверо стояли по колено в грязи около этого самого танка. Как они прятали глаза и от командира, и друг от друга. И я не стал сообщать важную для них весть. Я не хотел, чтобы им стало грустно в эту ночь. Пусть они узнают ее послезавтра из письменного приказа командира полка. Им еще 2 дня служить вчетвером в одном экипаже. И еще целых 2 дня у меня, видимо, не будет особых забот.

отказался от этого названия в пользу другого. Так и будет. Значит, будет жизнь, а они, те, которые уходят на фронт, непременно вернутся. Вернутся для жизни. Так и будет. Было, есть и будет. И надо верить, как верят герои этой истории. Верить в будущее, верить в любовь.

0: Кончалось лето 1944 года. Далеко на западе еще грохотала война, а это московское утро поражало своей довоенной тишиной. Солнце играло в окнах крест-накрест заклеенных бумагой. За одним из таких окон в своей квартире академик Воронцов, стоя у карты фронтов, передвигает флажки. Посреди комнаты у стола хлопочет девушка. Пестрый домашний фартук ее повязан поверх солдатской гимнастерки. Это Надя, бывшая домработница Воронцовых. Она раскладывает на тарелке только что испеченные блины. Воронцов подходит к столу.
1: Ну как, блинчики мои, не хуже стали?
2: Нет, лучше, как все после долгой разлуки.
1: Я на батарее девочкам тоже иногда пеку.
2: Да? Ну и что же, хвалят?
1: Хвалят. Это как развлечение. Вдруг блинчики испечь. Скучно?
2: Скучно. А тебе непременно что бомбы? Наш-то старый дом проморгало. Мало тебе? Ты что ж теперь, сержант?
1: Старший.
2: О, старший. Сержант старший, а вот нос все курносый. Ну что же, после войны обратно ко мне в работницы не пойдешь?
1: Не пойду.
2: Правильно. Правильно делаешь, не ходи. Занятие вымирающее. Ну как тебе, моя Ольга, после долгой разлуки, а?
1: Еще лучше стало.
2: Да. В эвакуации сибиряки сватались.
1: Жалко, Виктор Иванович погиб.
2: Да, жалко. Чай тоже без сахара пил, помнишь?
1: Помню.
2: Погиб. Вот теперь даже не понять, любила она тогда его или нет.
1: А помнит?
2: Да помнит, пока до любви. А любовь придет, все сломает.
1: А Сергей Николаевич все ходит, дружит.
2: Да, дружит. Все мы так дружим, дружим. Тс. Вот, идут легки на помине.
0: Из соседней комнаты выходят Ольга и Сергей Синицын.
3: Я беру с тебя слово. После лекции сразу к нам, слышишь? Беру слово.
4: Хорошо. До свидания, Федор Алексеевич.
2: До свидания. О, рука холодная. Что, волнуешься? Первое и публичное?
4: Немного.
2: Но не пуха, не пуха.
4: До свидания. До свидания.
3: Приходи, иначе мы поссоримся.
4: До свидания.
2: А по-моему, вы и так уже поссорились, а?
1: Да нет.
2: Нет? А что ж ты его приходить уговариваешь?
1: Так надо. Дай мне блинчик, что
2: ли? Постой, стой, стой. Вот, у сержанта проси.
3: Нажарь.
5: Нажарь, мы его выгоним в кабинет, а сами тут с повидлой.
2: Ой-ой.
3: Я мигом.
2: Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пожалуйста, ешь.
5: Ну вот, спасибо.
2: Ну, что случилось? Объяснялся?
1: Ну, главное, зачем? Все было так хорошо.
2: Да? А чего хорошего?
1: Никаких разговоров об этом.
2: А мысли?
1: Ну, а что мысли?
2: Нет, мысли, его мысли на этот предмет тебе что, неизвестны были?
1: Ну и что же? Он же молчал. Что ж, мне нужно было ему самой сказать. Мне кажется, я тебе нравлюсь, но только ты не говори мне об этом.

0: Не знаю. Не знаю, не знаю. Может быть, и так. Не знаю. А впрочем, бог с ним. Любитель слишком долгих осад. Глупо. Я вот сторонник штурмов. Штурмовал твою мать 3 дня. И счастливо жил с ней до ее смерти. И так он тебе сказал, будь моею, а ты взамен ему предложила чистую дружбу, так?
1: Не совсем так, но в общем, да.
0: Глупо, не поймет.
1: Ну почему?
0: Ну потому что мужчина не поймет. Будет ходить, ждать, надеяться. Нет, нет. Я в этих вопросах за старинные варварства. Я прошу вашей руки, Глафира Степановна. Нет, я не буду вашей женой, Тимофей Лукич. Прощайте, Глафира Степановна. Цилиндр в руку и в этот дом больше ни ногой. Все. А вы?
1: Ой.
0: Нет, вы, что это такое? Сереженька, приходи непременно вечером, иначе я рассержусь. И завтра приходи, и послезавтра приходи. Мы будем вместе с тобой смотреть альбом. И пить чай с папой и с сахаром. Очень нужен ему твой папа вместе с твоим сахаром.
1: Да знаешь, да ты как фокусник. Ты самую серьезную вещь вдруг вывернешь так, что она выглядит глупо.
0: Потому что в каждой серьезной вещи есть своя глупая сторона. А еще потому, что я сердит.
1: На меня?
0: Нет, не на тебя. Знаешь, что я тебе скажу? Я даже скажу, что, по-моему, ты права, что ты его не любишь. Я на него сердит.
1: Ну за что же на него-то? Я просто не люблю его, хоть он и славный.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, слово-то какое-то, слово-то кислое, славный. Он города будет строить, а не славный. Славный. Ничего, когда он за проектную доску садится, он чертом делается. Я сам в 41-м году в ополчение пошел, а его молокососа забронировал. Ты что, думаешь, это так просто? Нет. Потому что талант. Талант. А вот душа у него не по таланту. По его бы таланту такую душу иметь, чтобы в ней все потонуло. И Виктор твой, и воспоминания, и сомнения. Ему бы такую душу иметь, чтобы скреб тебя, как медведь, и посадил бы вот сюда в душу, как в берлогу. Да не выпускал бы. Да уж где там.
1: Пап.
0: Ну что, что, пап, пап?
1: Вот если б ты был не ты, а я не я, и если б тебе было лет на 20 меньше, я бы тебя непременно полюбила.
0: Слава Богу. Нашла, наконец, подходящего жениха. Вот альбом, который ты будешь с ним по вечерам рассматривать, здесь есть моя карточка. Вот она. В 24 года снялся. Возьми, положи ее в сумочку, носи с собой и смотри на проходящих мужчин. Как увидишь похожего, ага, значит, твой жених.
1: Ну вот опять ты, а я ведь почти серьезно.
0: Нет, я тоже почти серьезно. Звонят по деткам.
2: Товарищ Воронцов, у себя?
1: Да, да, пожалуйста.
2: Можно?
1: Проходите.
2: Да?
1: Проходите.
2: Спасибо. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Управляющий вашим домом, Чижов.
0: Чем могу служить?
2: Товарищ Воронцов, я в больнице был. Вы без меня тут въехали.
0: Да, пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь.
1: Да, спасибо.
2: Так вот, во-первых, познакомиться хотел.
0: Очень приятно.
2: А во-вторых, несколько слов необходимых. Вас ведь из разбомбленного дома переселили?
0: Так точно, из разбомбленного.
2: Так.
0: Вот уже 2 месяца, как после эвакуации, у вас здесь живу.
2: Так, да. Вот два так.
0: Месяца. 2 месяца.
2: После эвакуации.
0: Нет, нет, нет.
2: А?
0: Нет, не эвакуация, а эва. Вот так, вот правильно, вот это правильно.
2: Так, так вот, эта квартира, я предупредить вас хотел, инженера Савельева Дмитрия Ивановича, вам ничего не говорили?
0: Нет, сказали, вещи стоят, когда будут нужны, заберут.
2: Вот именно, вещи, это Савельева вещи. Надо вам сказать, как на грех, аккурат перед войной он с женой и дочерью на курорт какой-то поехал возле границы. А и полагаю, что погиб там с семейством. Иначе бы известий были.
1: Так это значит, их фотографии в той комнате висят?
2: А вы что, разве их не сняли?
1: Зачем же?
3: Что, помилуйте, проверьте, пожалуйста. Нет, я вас прошу. Вот, посмотрите. Вот, пожалуйста, пожалуйста.
2: Ах, ну, раз вы их портреты не сняли, мне, конечно, нечего объяснять насчет сохранности. Конечно, об них и слуху нет, но я сам был в ополчении. Знаю, пока без вести, это еще не погиб.
3: Всего доброго. А до минуточку.
2: А?
3: Так вы что, тоже ополченец?
2: Да.
3: В какой же ополченской были?
2: А вот в нашей.
3: Что значит в нашей? Они все наши. В какой?
2: Так в нашей, в Бауманской.
3: В Бауманской?
2: Да.
3: Ага, значит, мы однокашники.
2: А вы что, тоже?
3: Что значит тоже? Слыхала? Тоже. Я, милый, не тоже, а я отделенный был тоже. Садись, да. Дорогой мой.
2: Спасибо.
3: Садись, пожалуйста.
1: А вот и блинчики.
3: Спасибо. А вот.
0: Блинчики, хорошие блинчики.
1: Ой, ну да, вот опять блинчики. Мои блинчики съели. Еще жарим. Да какой там жарим? Я и так же опаздываю.
3: Вот женщина, Чижов, а? Мы, может, рядом в окопах лежали, а ей блинчиков жалко.
1: Ой, лежали, стреляли, ползали. Воевал всего 2 недели, а уж разговоры...
3: Матушка, кто меньше всего воюет, тот больше всего об этом разговаривает. Такой закон природы.
1: Точно. Да, ну я пошла, до свидания.
2: Ну, счастливо. Рад я, товарищ Воронцов, что эта квартира в хорошие руки, понимаешь, попала.
3: Ну, там хороший, не в хороший, а уж как бывший однокашник должен мне теперь в первую очередь все поблажки делать. Там, понимаешь, свет зажигать, воду пускать.
2: Так это безусловно, безусловно.
3: Ты куда?
2: Ремонт.
3: Да, вот ремонт. Вот, кстати, ремонт. Мне тоже тут небольшой ремонтик по знакомству надо сделать, а?
2: Да,
3: помнишь, как молодежь поет? Вспомню я пехоту и родную роту.
2: И тебя за то, что ты дал мне закурить.
3: Хорошо, молодец. Хорошо.
2: Ну, счастливо. Хорошо. Рад был познакомиться. Да. Давай закурим, товарищ падной. Давай закурим, товарищ. Мой.
3: Молодец, хороший мужик, а? Петь любит, а вот со слухом плохо устроился.
1: Федор Алексеевич, а я не знала, что вы в ополчении были.
3: А вот представь себе, был. Объявили ополчение, сразу пошел. 2 недели пробовал, 3-ю начал. Вызывает командир батальона. Воронцов, говорит, Воронцов. Это какой? Тот самый? Тот самый.
1: Ну и?
3: Ну и вернули в Москву работать. Вот, Курносая, какие дела. Да, вспомню я пехоту и родную роту. Слушай, Курносая, скажи мне, пожалуйста, тебе, небось, надоело в небо-то палить, а? Замуж хочешь?
1: По правде, Федор Алексеевич?
3: Соврешь, ведь я не поверю. Ты что, да?
1: Да ничего. Так бы. Так бы.
3: Что так бы?
1: Так бы его любила. Так бы ему хорошо было. Так бы.
3: Бедные вы, бабы. Бедные. И военные, и невоенные. Ну ладно, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь, Надежда. А тебе вообще плакать не полагается. У тебя имя-то какое, Надежда. Молчи. Молчи, не спорь со мной. Вот звонят. Иди лучше открой дверь.
1: Я помогу?
4: Не надо, я сама.
3: Здравствуй, Саша.
4: Балабон.
3: Надежда, познакомься. Сестрица моя, Александра Алексеевна. А попросту тетя Саша. Ну что, устала? Ах ты, хлопотушка-то моя, хлопотушка. Ну сядь, отдохни. Это Александра Алексеевна. Старшая сестра, умнейшее существо в нашей семье, хотя и без высшего образования. Месяц тому назад привез из деревни, все знает. Ну все, где по каким талонам что дают, по каким карточкам, что, все знает. Где, Саш, очередь-то меньше, а?
4: А ты все болтаешь, Федя. Балабон.
3: Что-что?
4: Балабон.
3: О, балабон знает. Ну все знает. Ну ладно, пойду, а то заговоришь здесь с вами, все.
4: Иди, а то заговоришь, обед не сготовлю.
1: Да я вам помогу. У меня сегодня отпускной день. Я у ваших раньше работницей была.
4: Угадала, говорили тут про тебя, балабонт.
1: А вы что, всю жизнь так в деревне жили?
4: Так и жила. Нас 6 девок было. Так отец на нас. Тьфу. А его в семинарию определил. Ну, а потом уж он сам себе дорогу-то нашел. Не признать за мужика-то.
1: Не признать.
4: Если только в сердцах. Как начнет слова говорить, так признать. Даже из какой губернии угадать можно, что из нашей. Это, что ли, твои блины хваленые? На чем печешь?
1: На соде.
4: Я им тут на дрожжах пекла. Нехороши им, все твои поминали. Смотри-ка, на соде, значит. Ну, пойдем на кухню.
1: Пойдемте.
4: А фартук все-таки надела, чтоб мундир не запачкать. Баба она и есть баба, как ты ее не ряди.
5: Тетя Саша и Надя уходят вглубь большой квартиры. В опустевшей столовой появляются невысокий военный в полковничьей шинели и его адъютант. Они ставят свои чемоданы у порога.
6: Ну вот мы и дома. Странно, Вася. 3 с лишним года, и вдруг войти, как будто ничего не переменилось. Да. Первый раз в жизни вижу это кресло. Нет, буфет мой. И шкаф мой. А это все не мое. Стол не мой.
3: Стол мой. Будем знакомы, Воронцов.
6: Савельев.
3: Савельев, очень приятно.
7: Савельев? Постойте, Савельев. Что такое знакомый? Как вы сказали?
6: Савельев.
7: Савельев.
3: Фу ты, боже ты мой. Значит, Савельев. Ну, коли Савельев, так прошу. Полковник, садитесь, будьте как дома. Тем более, что я думаю, вам это не так уж трудно себе представить.
6: Спасибо.
3: А я первую минуту, признаться, и не узнал вас даже. Вы так переменились за последние 3 года.
6: Переменился?
3: Да, переменились. Я ваши фотокарточки видел, довоенные. Ну, совершенно гражданским лицом были. Савельев. Значит, вот какой он теперь Савельев. Так. Вы что же, один или с семейством прибыли?
6: Один.
3: Я прошу простить меня за невольное вторжение в вашу квартиру. Первый раз в жизни чувствую себя в каком-то, я даже не знаю, как сказать, в воровском положении.
6: Ну, чтобы я, честно говоря, и сам не рассчитывал после 3 лет. Так, как говорят, на Бога заехал. Адъютант растерялся, в гостинице номер не достал, но я и решил, была не была. Заеду на пепелище. Я к вам никаких претензий
3: нет,
6: не имею.
3: Вы понимаете?
6: Никаких. Тем более, что в Москву всего на несколько дней. Вот только прошу разрешения сейчас вещи оставить. Надо в наркомат ехать. А он мне к вечеру номер достанет.
8: Так точно.
6: Простите, ваше имя, отчество?
3: Федор Алексеевич. Мое имя, отчество.
6: Мое Дмитрий Иванович.
3: Очень приятно, Дмитрий Иванович.
6: А ваше лицо мне знакомо. Видел вас где-то, по-моему?
3: Ну что же, если вы по профессии строитель или архитектор, могли встречать меня на съездах.
6: Ну, конечно, вы угадали, строитель, и видел вас на съездах. И ваши мосты, книги, дома очень хорошо знаю.
3: Очень приятно.
6: Ну, тем более к лучшему, что мое пепелище попало в хорошие руки. Ну, Вася, что ты смотришь? В гостиницу, и чтобы к 18 часам мне доложить, что номер есть. Я к 18 часам тоже сюда вернусь.
8: Есть.
3: Молодой человек, ну-ка, одну минуточку.
6: Иди.
3: Молодой человек. Да. Дисциплина. Ушел. Так. Ну что же, сядьте, полковник. Сядьте, полковник, сядьте.
7: так поплотнее, поплотнее, не стесняйся. Вот так. Значит так, полковник, квартира эта не пепелище, заметьте, а квартира, как была, так и есть ваша. И не вообще ваша, а именно сейчас. Мне достану другую, я в этом не сомневаюсь, но не в этом суть. А я прошу мысль о гостинице из головы выбросить вон и жить здесь, в своем кабинете, вот здесь. Там все как было, так все осталось. Прошу, и не спорьте со мной, прошу.
6: Два раза был в Москве и не заходил. И сегодня не надо было.
7: Да? Почему же это так?
6: Да потому что, как у многих людей, представьте себе, у меня были жена и дочь, и как у многих людей их не стало. Да и сейчас мне все это вообще ни к чему. А после войны там разберемся. Разве что несколько фотографий. Вот и все, что мне в сущности нужно. Я, собственно, пожалуй, за ними и пришел.
7: А вот именно поэтому я вас и не отпущу, полковник. Слушайте меня, полковник. Если вы не хотите, чтобы я собственноручно вынес все свои вещи на тротуар и не разбил там палатку, а я это сделаю, то будьте любезны, оставайтесь здесь, пока вы в Москве, в вашем кабинете, а там мы разберемся, что к чему.
6: Ценю ваше великодушие, но вы даже не знаете, какую обузу хотите на себя взять.
7: Да? Почему же вы думаете, что я не знаю? Вы что же думаете, что вы первый фронтовик, которого я встречаю в Москве? Знаю, прекрасно знаю. Друзья к вам будут ходить, шум будете устраивать. Знаю, очень хорошо знаю, очень хорошо. Я буду вместе с вами шуметь. Молчите, не спорьте, молчите. Надежда!
1: Да.
7: Надежда, отправляйся вниз на первый этаж и найди там управдома. Волоки его сюда.
1: Решите идти?
6: А зачем управдом?
7: А это праздный вопрос. Здесь командую я. Нужно управдом, и все. Иди.
1: Тетя Сеч.
7: Ну что ты глаза таращишь? Что я не вижу, что это полковник? Командую дома здесь я. Понимаешь? Шагам. Арш. Два. Вот так вот. Вот так вот. А вы что же? Тоже? Как монумент будете стоять в шинели? А ну-ка снять шинель.
6: Есть снять шинель.
7: Вот так вот. О, батюшки мои, какой у вас иконостас.
6: Воспоминания о реках и мостах.
7: Да, все мосты строите.
6: Полтора года рвал, а теперь скоро два как строю.
7: Да, пожалуйста, садитесь.
6: Спасибо. Между прочим, хотя рискую вас огорчить, но должен сознаться, что, кажется, один и ваш мост взорвал.
7: Где?
6: В 42-м году, через Донец. Ваш?
7: Бандит. Бандит вы, бандит. Это мой первый мост. Уродливое, но любимое дитя. Неужели взорвали?
6: Взорвал.
7: Нет, все-таки бандит. Может быть, даже вам за это и орден дали?
6: За это нет.
7: И правильно сделали, что не дали.
1: Федор Васильевич,
8: вы за мной посылали?
7: Посылал, дорогой, посылал. Посылал. Вот хочу познакомить вас. Иди сюда. Вот с полковником. Знакомься. Полковник.
6: Чижов. Жив. Жив и тут. Вот не думал.
9: Нет, Дмитрий Иванович, это не вы.
6: Ей-богу, я.
9: Нет, не вы.
6: Ну, не я, так не я. Здравствуйте, Степан Степанович. Здравствуйте.
7: Коснулся. Вот так будет при коммунизме. Все управдомы будут целоваться со своими жильцами. Факт. Ну ладно, вы здесь поговорите, а я сейчас приду.
9: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть орденов.
6: Простите, Степан Степанович, опаздываю, нужно идти, простите.
9: Дмитрий Иванович.
6: Да-да.
9: Это без меня тут товарища Воронцова вселили. Я тут ни при чем. Ну, вы же сами никаких известий не давали. Они в жилотделе решили, понимаешь?
6: Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы разберемся.
2: И мебель у них вся ваша цела. Все как есть. И два чемодана ваших у меня стоят. Как эвакуация началась, так я с фронта после ранения вернулся, забрал все ваше в два чемодана и к себе. Там костюмы ваши, часы, будильник, рубашки. Я сейчас все принесу.
6: Успеете, успеете.
2: Нет, я сейчас, чтобы вы переодеться смогли. Там же чисто и все. Ей-богу, не вы.
3: Да вот видите, и чемоданы ваши нашлись, и костюмы, и рубашки, и даже часы-будильник. Вам просто невозможно теперь отсюда уезжать.
6: Да, теперь затруднительно.
3: Так что будьте любезны, к 6 часам быть к обеду.
6: Спасибо. Если не задержусь в наркомате, то обязательно. Разрешите идти?
3: Ну что ж, пожалуй, ступайте. Только помните, что отпускная вас до обеда, до 6.
6: Есть.
3: Так, так, так, так, так, значит, так, так. Это сюда. Надежда! Надежда!
10: Да, Федор Алексеевич.
3: Александра, ну, где ты там с картошки?
4: Ну, чего ты?
3: Вводишь в грех ты меня. Ругаюсь, а мне нельзя ругаться, академик. Ну, слушай меня внимательно. Иди туда, в мой кабинет, и там все вычисти, чтобы было чисто, ни бумаги, ни мусора. Понимаешь?
4: Чего это вдруг-то?
3: Переезжаю.
4: Куды?
3: Покудыкай, ты меня покудыкаешь. Я к тебе переезжаю. А ты бери свои кокошники, паневы, к Ольге в комнату переезжай. С Ольгой вместе теперь жить будете.
4: Ну, балабон, ну, балабон. Звонят, поди открой.
3: А я без себя слышу, что звонят. Ты меня не учи, пожалуйста. Звонят. Видишь, ты понимаешь.
4: Ох, распетушил.
3: Так. Вот ставь сюда.
2: А где Дмитрий Иванович?
3: Дмитрий Иванович приедет к обеду. Что у тебя в чемоданах?
2: А я поставлю, он придет, поглядит.
3: Что значит, что придет, поглядит? Мы без него поглядим. Так. Так. Что это такое? Ну-ка. Нет, это нехорошо. Держи, на, держи. Не бойся, не бойся, не украду, не украду. А вот это... Так, ну-ка, давай посмотрим, что здесь такое. Так, так, так, так, так. Нет, это не надо. Это не надо. А вот этот синенький костюмчик, ничего, ничего. Вот это он... Костюмчик этот такой... Насыпал нафталину, как фараону в гробницу. Надежда... Надежда!
10: Иду!
3: Иди сюда, Надежда. Да. Возьми вот этот костюм, да, и разутюжь к обеду. Так, значит, где ты, Чижов? А? Пойдем в кабинет, там надо проектную доску тащить. Ага. Пойдем, один на могу я. Пойдем.
4: Ну, балабон, ну, пожару наделал.
3: Саша,
4: ну,
3: вот
4: чего
3: эта доска к тебе пойдет.
4: Куды ко мне-то?
3: Ты мне кудыкаешь много, смотри, тебе он раскудыкался. К тебе пойдет, наказание. И все.
10: Федор Алексеевич! Федор Алексеевич! Ну? Там внизу шофер. Когда я выходила, говорит, я уж час жду. Может, Федор Алексеевич забыл, что ему на заседание в академию к 12 часам ехать?
3: Совершенно верно. Совершенно верно. Федор Алексеевич забыл, что у него в 12 часов заседание. Я забыл, что люди его ждут, потому что вы шум здесь устраиваете. Дьявол вас побрал бы. Ой. Какие-то доски заставляете. Ты не подсказывай мне. Я без тебя все знаю. Все. Доски. Что же, все, Федор Алексеевич? Ищите. Сейчас поеду. Шляпа моя где? Шляпу ищите.
4: Ой, Господи.
3: А так, все ищите, все,
2: ну,
3: ищите.
2: Посмотрите, да, может,
3: вот она вот здесь, я вот здесь всегда
10: вы
3: моя шляпа.
10: А в той комнате.
3: А ты под столом поищи, под столом.
4: А я
3: у тебя, да, да, да, да, под столом ищу.
4: Давай,
3: в комнате. А ты чижовки вашей рукой, без себя. Стойте, стойте, молчите все. Вот здесь в чемоданчике есть кепочка. Я вам, не бойся, не украду. Вот смотрите, вот так, ничего?
2: А, ничего.
3: Что значит ничего? Ничего я не поеду, да, чтобы хорошо было. Вот так я подверну немножко, вот так. Вот так. Хорошо, да?
2: Хорошо.
3: Вот хорошо, вот хорошо. Вот
4: ну
3: так.
4: Чего ты пожару-то наделал? Чего нет, это ты вдруг-то? Чижов,
3: нет, ты погляди на нее, погляди на нее. Человек приехал. Жить здесь будет. Молчи и не спорь.
5: Ой. Вечером, вернувшись с занятий, Ольга застала дома одного отца. Он угрюмо ходил из угла в угол, то и дело посматривая на часы.
10: О, все еще не уехал. Все своего полковника ждешь.
3: Да, к обеду не явился. Жизнь здесь отказался. Ты тетку переселила к себе?
10: Да, она с ног свалилась, спит.
3: Очень хорошо, пускай спит, а то болталась бы здесь, понимаешь, под ногами. Все ходит, все, Все мои чертежи куда-то растащила. Балабон, балабон. Что такое балабон? Нет, ты скажи, что такое? Ведь говорит, сама не понимает. Балабон, балабон, балабон, балабон. Ну ладно, тише, тише. Я сейчас пойду у нее чертежи посмотрю.

0: один чертеж нашел. Храпит балабон. Ну, ладно. Значит, я пошел.
1: Ты уж полчаса говоришь это.
0: А я всегда перед тем, как идти, говорю заранее, чтоб привыкнуть. Ну, ладно, значит, еще мне хвататься словарь должен взять. Так. Слушай, значит, я уеду и приеду в 23:00. Вот. И ты посмотри, когда приедет полковник, чтобы он распаковался, разложил вещи, принял ванну, помоги ему. Потому что, когда я приеду, чтобы мне с ним больше не разговаривать. Поняла? Мне надоело.
1: Постараюсь, насколько это в моих слабых силах, удержать столь драгоценного для тебя полковника.
0: Драгоценного? Знаешь, ты дура. Драгоценного. Ты понимаешь, что это человек, который потерял все, что он любил. Он на пепелище приехал. А здесь какие-то черти, новоявленные, вроде нас с тобой, живут. Драгоценный. Он, милый, не драгоценный, а он деликатный человек. Он воспитанный человек. Он храбрый человек. Он, может быть, 100 мостов под огнем построил. Даже один мой взорвал. Черт бы его побрал. Ну, ладно. Я пошел. Вот шляпу, наконец, достали мою. Все, пошел.
1: Хорошо, хорошо.
0: Что иди. Хорошо?
1: Иди.
0: А я без тебя знаю, когда мне идти, когда мне не ходить. Я его не могу больше ждать, понимаешь? Ну, ладно. Я пошел.
1: Ну, хорошо.
0: Слушай, когда я вернусь, чтобы полковник был здесь.
1: Хорошо.
0: Что значит хорошо? Дмитрий Иванович его зовут, понимаешь? Почему ты мне не говоришь хорошо? Я без тебя знаю, что хорошо, что плохо. Молчи.
1: Ой, папа, папа.
2: Оставшись одна, Ольга принялась за уборку.
3: Простите.
4: Дмитрий Иванович? Так?
3: Так. Так точно.
4: Отец велел мне вас встретить и не отпускать отсюда. Вообще и до его прихода в частности.
3: Так это ваш отец?
4: Да.
3: Очень решительный человек у вас отец. Разговаривал со мной, по крайней мере, как командующий армией. И так, значит, мне приказано ждать его.
4: Да. Вот ваша комната, на диване вам постелено, вы там поместитесь.
3: В принципе, даже уверен в этом.
4: Ой, хотя что я говорю глупости, это же ваш диван. Костюм по выбору отца почему-то синий, вам отутюжен, он висит на кресле. Что еще? Пижама ваша в ванной, полотенце, мыло, все прочее там же. Газ зажигать умеете?
3: Да.
4: Ой, хотя опять, что я? Ну что еще? Да, наверное, хотите кушать? Обед вам оставлен, я сейчас принесу.
3: Спасибо, я обедал.
4: Ну, тогда будете пить чай. Садитесь за стол.
3: Тысяча и одна ночь.
2: Савельев проходит в соседнюю комнату. Рассматривает фотографии на стене.

0: Дмитрий Иванович, где вы?
1: Сейчас.
0: Идите чай пить.
1: Сейчас. Скажите, вы эти фотографии повесили, пока я в наркомате был?
0: Нет, они все время висели у нас.
1: Среди ваших?
0: Конечно. Садитесь. Сейчас чай настоится.
1: Между прочим, тут мой адъютант не являлся?
0: Являлся.
1: Не знаете, достал он мне номер?
0: Кажется, да.
1: И куда же он исчез?
0: Поехал обратно беречь ваш номер, чтобы вы не разбронировали. Садитесь.
1: Спасибо.
0: Вам как, покрепче?
1: Скажите откровенно, когда придет ваш папа, он мне опять прикажет пить с ним чай?
0: Думаю, что прикажет.
1: Тогда простите меня великодушно, но лучше я уж подожду.
0: Может быть, вы хотите отдохнуть, пройти к себе?
1: Нет, спасибо, я и так отдыхаю здесь. Хотя, впрочем, может быть, у вас свои дела?
0: Нет, нет. Когда мне отец сказал, что вы приехали, я посмотрела на вашу фотографию, и мне странным показалось, что вот этот штатский человек в пиджаке, вдруг полковник.
1: Мне самому сначала странно было, а потом ничего, привык. Впрочем, полковник я всего только неделю.
0: А вы что, в отпуск приехали?
1: Да как вам сказать, приехал за назначением. Но в дни временного затишья у нас стараются дать человеку попутно отдохнуть, по Москве походить. Завтра воскресенье, употреблю на это весь день.
0: Ну и куда же пойдете?
1: По возможности, в самые непредвиденные места.
0: Ну, а все-таки?
1: Ну, скажем, в зоопарк. Или в Сокольники. Или вдруг в планетарии. Куда потянет, туда и пойду еще, сам не знаю. А вечером в театр, в балет или драматический. Только чтобы пьеса была без стрельбы. А впрочем, может быть, все и не так. Просто никуда не пойду и буду весь день лежать в гостинице, задрав ноги на диване.
0: Опять в гостинице?
1: Слушайте, не сердитесь на меня, это ведь несерьезно. Влезает чужой человек в дом, живет здесь, грязь на ногах таскает, мешает всем. Поверьте, я ценю и благородство вашего отца, и вашу доброту, и, видите, даже не могу удержаться от соблазна и вымыться, и заночевать здесь. Но завтра... Да нет, вы сами понимаете, и тут не на что сердиться.
0: Я не понимаю, сержусь. Что значит чужой человек?
1: Очень просто. Чужой.
0: Не знаю. Но неужели, когда вы на фронте, и к вам неожиданно кто-нибудь приедет, неужели вы его у себя в землянке не поселите?
1: Да кто ж на фронте?
0: Но я никогда не была на фронте и не буду, наверное. Но я хочу, чтобы здесь было так же. И молчите, и не спорьте со мной. А что это вы смеетесь?
1: Вы разговариваете точно, как ваш отец. И молчите, и не спорьте.
0: Да, и молчите, и не спорьте. И нигде завтра в гостинице с ногами на диване вы не будете лежать. А я приглашу кого-нибудь из своих друзей, и мы все вместе пойдем куда хотите. В зоопарк или на пьесу, где не стреляют. Да всюду.
1: Слушаюсь.
0: Что?
1: Слушаюсь, пойду в зоопарк и на пьесу, где не стреляют. С вами и с вашими друзьями. И даже еще с вашего разрешения с собой одного майора, своего друга возьму.
0: Вот очень хорошо. И майора возьмем. Угу. А чтобы вашему майору не было скучно, мы пригласим еще кого-нибудь из моих подруг.
1: О, да. Это прекрасная идея. Майор будет очень доволен.
0: Опять вы смеетесь?
1: Я просто представил себе майора в роли кавалера. Мой майор, майор медицинской службы. И хотя, как почти все хирурги, он человек чрезвычайно мужественный, но зовут его все-таки Анной Григорьевной.
0: И это ваш фронтовой друг?
1: Да, и очень хороший. Вот именно фронтовой друг.
0: Фронтовой. Четвертый год идет война, а я так и не видела фронта.
1: И очень хорошо, что не видели. Побольше бы людей, которые его, к своему счастью, не видели. Особенно женщин, конечно.
0: Нет, это неверно.
1: Нет, верно.
0: Нет, неверно. Вот вы сейчас приехали с фронта, и когда вы заговариваете о нем, я чувствую себя девчонкой.
1: По-моему, я меньше всего говорю о фронте.
0: Ну, не вы, так другие.
1: Другие. Ей-богу, вернувшись с войны, они не увидят никакой беды в том, что вы не знаете, как рвется мина и как свистит снаряд. Вы этого не знаете. Но зато вы знаете много прекрасных вещей, которые будут гораздо важнее для них. Вы, например, знаете, что если женской рукой поставить на стол человеку цветы, то он почувствует себя на 5 лет моложе. Или, например, вы знаете, что если человек, вернувшись в родной город, говорит, что он проваляется весь день, задрав ноги на диване, то это он только храбреется. Храбреется. А на самом деле он просто боится одиночества. Вот видите, как вы много знаете. Ну, а как свистит мина, я сам готов забыть на следующий день после окончания войны.
0: Вот тут у отца есть хороший табак и трубки. Хотите?
1: Спасибо. Спасибо. Хорошая трубка – это большое удовольствие. О, вдобавок, если не ошибаюсь, английский табак.
0: Да, это отцу привезли из Шотландии. Он им очень хвастается, всех угощает.
1: Итак, значит, ваш отец на завтра приказал мне отгладить именно синий костюм?
0: Да.
1: А насчет рубашки он не распорядился какую?
0: Да нет, кажется, еще нет.
1: Хорошо, когда он придет, я попрошу у него дополнительных указаний. А он с нами завтра не отправится по городу?
0: Нет, он завтра с утра, как каждое воскресенье, поедет на дачу, возится своим огородом.
1: Ну что ж, пойдем бродить по Москве без него. Вы еще не передумали?
0: Я нет. Я вообще, надо сказать, редко передумываю.
1: Да, чувствуется, что вы характером в папу.
0: Да, немножко.
1: А профессии?
0: Представьте себе тоже.
1: Архитектор?
0: Нет, пока еще строитель. Сейчас как раз защищаю дипломный проект. Отец, между прочим, тоже начинал строителем.
1: Я знаю. Позвольте уж мне на правах временного хозяина одну из комнат.
2: Вслед за Савельевым в комнату входит Синицын. В руках у него большой букет цветов.
0: Добрый вечер, Сереженька.
3: Добрый вечер.
0: Полевые цветы. Откуда ты взял полевые?
3: Ездил за Москву на воздух для восстановления равновесия души.
0: Да, я забыла. Да, вы не познакомились?
3: Савельев,
4: Синицын.
0: Курите.
3: Пожалуйста, прошу вас.
4: Спасибо.
3: Где-то тут была такая кривая, моя любимая.
4: Вот ваша трубка, пожалуйста.
3: Нет-нет, что вы, это же все равно. Главное, табак.
0: Ты куда ездил?
3: В Серебряный Бор.
0: А может быть, завтра с утра всем не в зоопарк? А в Серебряный Бор? Если будет хорошая погода, выкупаться, а?
3: А что ж, можно?
0: Ну, а там посмотрим, куда не будем загадывать. Да, я забыла тебе сказать. Мы тут с полковником на завтра уговорились путешествовать по Москве, в которой он не был бог знает сколько времени.
3: У вас, кажется, потухла трубка.
4: Спасибо.
0: Ну, как у тебя прошла лекция?
3: Ничего.
4: С вашего разрешения ванну зажгу.
0: Это налево, по коридору, первая дверь.
4: Спасибо, я знаю.
5: Слушай, а кто этот всезнающий полковник?
6: Это бывший, то есть не бывший, а вообще хозяин этой квартиры.
5: Так он что, хочет вас выселить?
6: Наоборот, никак не соглашается здесь пожить, даже в то время, что будет в Москве.
5: Вот как?
6: Да. А он приятный человек, верно?
5: Да разобраться еще не успел, но вполне допускаю.
6: У него в первые дни войны погибла вся семья.
5: Да, печальная история.
6: Ну, значит, лекция хорошо прошла?
5: Ничего. Мне было, в общем, все равно, как она пройдет.
6: Почему?
5: Праздный вопрос, по-моему.
6: Слушай, ну ты же обещал, что не будешь больше возвращаться к этому.
5: А я и не возвращаюсь. Я только думаю. Думать-то ведь трудно себе запретить. Зачем ты завтра тянешь меня идти вместе с вами? Буду портить вам настроение.
6: Кому это вам?
5: Тебе, полковнику.
6: Ну вот, опять начинается.
4: Зажег.
6: Ну, как горит?
4: Как всегда, средний.
5: Скажите, с какого вы фронта приехали?
4: Со второго украинского.
5: Ну и как там у вас?
4: В каком смысле? В смысле ближайших планов командования я не осведомлен. А в смысле погода неважна. Дожди.
5: Ну, собственно говоря, дожди меня меньше всего интересовали. Я хотел узнать, как дела.
4: Читал сегодня и в «Правде», что пока без перемен.
5: Ты знаешь, я, пожалуй, пойду, Оля.
6: Да подожди, сейчас придет отец, будем пить чай.
5: Да нет, пойду. Честно говоря, устал после лекции.
6: Ну, только когда завтра?
5: Я позвоню с утра. До свидания.
4: До свидания. Ну вот видите?
6: Что вижу?
4: Хорошие слова остаются хорошими словами, а жизнь есть жизнь. И мое пребывание здесь связано для вас с неудобствами. И молчите, и не спорьте.
6: Нет, это вы молчите.
4: Нет, на этот раз вы молчите. Пришел ваш друг и застал здесь меня. А, видимо, хотел поговорить с вами. Сколько я мог зажигать ванну? 5 минут. Больше неприлично. Он посидел, посидел и ушел. Вот вам неудобство номер один. Если бы не я и не ваше неосторожное обещание насчет завтрашнего дня, то вы, вероятно, пошли бы куда-нибудь с ним вдвоем, что для вас было бы гораздо приятнее. И молчите, и не спорьте. Вот вам неудобство номер два.
7: Да. Сейчас. Вас.
4: Спасибо. Савельев слушает. На сегодня разбронируй, завтра разберемся. Здесь буду ночевать. Нет, не нужен. Поезжай к своим старикам, передай им от меня привет. Когда выспишься, позвони. Не в 7:00 и не в 9:00, а когда выспишься. У меня все. Хорошо. Вот видите, посторонние люди звонят мне по телефону в вашу квартиру. Вот вам неудобство номер три.
2: Ольга выходит в переднюю, чтобы впустить нового гостя.
8: Полковник Савельев дома?
7: Дома.
2: Через мгновение его громадная фигура заслоняет собой всю дверь. Это полковник Иванов.
8: Здравствуй, Митя!
4: Здравствуй.
8: Не ждал, что воспользуюсь твоим приглашением?
4: Честно говоря, не ждал.
8: Когда уезжал, на всякий случай адрес давал?
4: Давать давал, но...
8: Ну вот... Я под Корсунью тебя, под свою крышу принимал?
4: Принимать принимал,
8: ну,
4: но...
8: Вот. И не одного, а со всем батальоном, а?
4: Со всем батальоном,
8: ну,
4: но...
8: Вот. Черт знает, что тут в гостиницах делается. Думаю, давай рискну. Где спать-то будем?
4: Сюда, Петр Иванович, сюда.
8: Да ты не бойся, я только до завтра. Завтра орден получу и к семейству в Казань. Хорошая у тебя квартира.
4: Петр Иванович...
8: А это кто? Сестра, что ли, или племянница? Похоже. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Полковник Иванов.
7: Оля.
8: Ах, Оля. Тогда обнимаю и целую.
4: Ой, Петр Иванович. Петр Иванович. А вот вам неудобство номер 4.

0: Воскресный вечер. Звучит репродуктор. Савельев в полосатой пижаме торопливо собирает на стол. Из кухни выходит полковник Иванов.
1: Ну как, раздул самого?
2: Раздул. Слушай, сними ты этот зоопарк, пижаму свою. Ты похож на ту зебру, что мы сегодня видели.
1: Вот накрою на стол, тогда и сниму.
2: Ну что, прилично получается?
1: Да ничего, даже мед есть.
2: Знаешь уж, ежели принимать в своем блиндаже, так чтобы прилично все-таки. Одну минуточку, тут у меня в чемодане еще печенье есть.
1: Отставить, вези жене и ребятам. Это мой блиндаж, я принимаю. Да-да.
3: Во-первых, папа приехал. А во-вторых, может, вам чем-нибудь помочь?
4: Да нет уж. Сегодня мы сами.
1: Как закипит самовар, так и просим всех к столу.
3: Только зачем вы вытащили этот самовар? Я бы вам в 5 раз быстрее на плите.
2: Зачем самовар? Самовар! Да вы понимаете, что такое самовар? Самовар же это как артиллерия. Бог мирной жизни, самовар.
1: А где же ваш Сережа?
3: Мой Сережа в данный момент чистит папу.
1: То есть как это чистит папу?
3: Вот так, столовым ножом. Папа всегда приезжает с картошки, безумно заляпанной. А ваш хваленый майор медицинской службы. Хоть к чаю-то будет?
1: К чаю непременно. Так. Ну, кажется, все.
2: Да.
1: А хорошо все-таки в штатском. Как будто и войны не было. Сколько твоей младшей дочери?
2: Младшей? 5.
1: Видал, какая кукла? Глаза закрывает. Бери.
2: Мить.
1: Бери с глаз долой.
2: Спасибо. Слушай, полковник, знаешь ты мне, кого напоминаешь в этом виде?
1: Кого?
2: Самого себя. Каким ты ко мне в 41-м под Белостоком приблудился. Как сейчас помню, кепочка на тебе была, костюмчик приблизительно такой же, только рваный, погрязней малость, в руках узелок. На груди, естественно, ничего подобного не обнаруживалось.
1: Точно.
2: Позвольте с вашей частью идти, товарищ майор.
1: Точно. Да-да.
5: Можно, Петрович? Дмитрий Иванович.
1: Да, Федор Алексеевич.
5: К вам дама.
1: Пожалуйста. А вы-то?
5: А я почищусь немного. Пожалуйста, заходите.
2: Митя, кто?
1: Греч.
2: Анна Григорьевна?
1: Да.
2: Митя, я спрячусь.
1: Ну, прячься. Майор... Слава Богу, хоть к вечеру-то.
6: Здравствуй, Митя.
1: Здравствуй, майор. Я думал, ты хоть тут, в Москве-то, в штатском.
6: Да нет, знаешь, как-то уж привыкла. И потом вообще, военная форма мне идет, не правда ли?
1: Майор, ты самая красивая женщина, какую я знаю.
6: Начинается.
1: Ты самая красивая женщина, какую я знаю. Между прочим, у меня тут есть один полковник, утверждающий, что он с тобой близко знаком. Ты его резала где-то под Винницей.
6: Под Винницей? Где он?
2: Вот он. Вот как встречать майора надо, а ты красивая.
6: Петр Иванович! Кого я вижу?
2: Меня.
6: О, у вас как-то голос переменился, еще громче стал.
2: Да кубатура не та. Для моего голоса нужна вселенная. А тут что, 20 метров?
1: 24.
2: Ну, 24. Ну, что мне твои 24 метра, если я с наблюдательного пункта на огневые позиции могу без телефона Команду подавать.
6: Да, да, совершенно верно. Я вас раньше слышала только на открытом воздухе. Только теперь я поняла.
2: Что вы поняли?
6: Что вы самый шумный человек на свете.
2: А зато я был самым тихим у вас на операционном столе. Вы из меня 2 килограмма осколков вырезали, а я вам сказал хоть слово.
6: Не сказали.
2: То-то.
6: Честное слово, ужасно рада видеть вас обоих. Погоди, Митя, да ты полковник.
1: А как же? Мало того, кажется, бригаду получаю.
2: И генералом будет.
6: Митя, ты становишься честолюбивым.
1: А что же, все-таки 4-й год. И после войны будет приятно вспомнить полковник в отставке. Да-да.
3: Мой вычищенный, выглаженный отец.
5: Помолчи. Дмитрий Иванович.
1: Здравствуйте, Петр Алексеевич. Знакомьтесь.
5: Воронцов.
6: Греч.
5: Как вы говорите?
6: Греч.
5: Греч. Очень красиво.
2: Разрываю, Петр Алексеевич.
1: А вот, Оля, тот самый майор, которому вы хотели вчера подыскать дамское общество.
3: Дмитрий Иванович вчера так воинственно говорил о вас, мой друг майор, что я вас невольно представила гвардейцам с усами.
6: Анна Григорьевна.
3: Оля.
1: А где же ваш Сережа?
3: Мой Сережа в данный момент раздувает самовар.
2: Как раздувает самовар? Без меня?
3: Увы, он потух.
2: Как, увы, он потух? Где сапог?
1: Петр Иванович, Петр Иванович.
3: А штатская вам все-таки больше идет?
1: Да и штатская вообще больше идет.
3: Смотря кому.
1: Всем, всем людям. Человечеству.
5: Анна Григорьевна, присаживайтесь.
6: Спасибо.
1: Федор Алексеевич,
5: да?
1: А как ваши огороды?
5: Ничего, спасибо. Сегодня картошку копал. Ой-ой-ой-ой, знаете, поясница просто, ой-ой-ой. Вы знаете, меня сегодня насмешил профессор Фомин. Мои коллеги, они тоже огороды сажают. Но только они люди, понимаете, культурные, образованные. Я-то ведь как сажаю? Как у нас в деревне мужики сажают. Посадил и ладно. А они сажают по какому-то там руководству. А оказывается, по какому-то особому методу картошку-то можно не всю сажать, а только вырезать кусочки с голосками. А вся остальная картошка для экономии идет в питание. Так вот, профессор Фомин начитался этих книжонок и всю картошку свою изрезал. Но только немножко перепутал. Ту, которую надо было посадить, он съел. А ту, которую надо было съесть, он посадил для экономии.
7: Вы знаете, по-моему, полковник распаяет вам самовар. Надел на него сапог и с таким ожесточением качает, как будто это не самовар, а средних размеров кузница.
1: Знакомьтесь.
7: Синицын.
6: Греч.
7: Очень приятно.
1: Как, по-вашему, он скоро его доконает?
7: Вы знаете, по-моему, да.
1: Тогда прошу всех к столу.
5: Анна Григорьевна, вы со мной. Я за вами ухаживаю.
7: А я за Олей.
5: Боже мой. Боже мой, товарищи, подумать только. 5 лет не вынимали этот самовар. Как хорошо. Так уютно, по-домашнему придумал. Полковник, а еще фронтовик.
1: Так именно потому, что фронтовик, поэтому и придумал по-домашнему. Прошу садиться.
5: Оля, ты сюда. Как хозяйка, к самовару.
3: Сюда,
1: вот, садись. Вот ром. За качество не отвечаю. Ром трофейный.
5: А что, к чаю и такой пригодится. Разрешите? Оля, тебе немножко, да, так. Все, вам Анна Григорьевна,
6: да, немножко.
5: Разрешите вам?
2: Нет, я чаю с молоком.
1: Петров.
6: Я думаю, Петр Иванович, что немного рому в чай.
2: Мне можно.
5: Так да. Это ром, о чем разговаривать-то, Господи. Да.
2: Покорнейше благодарю, предпочитаю не бередить своих душевных ран. С тех пор, как майор вместе с осколками вырезала мне половину желудка, увы, не пью.
6: Ну что ж, тогда я сама выпью. За потерпевших.
7: За каких потерпевших?
6: За потерпевших от моей руки.
2: Встали, Митя?
3: Как, Дмитрий Иванович, вы тоже потерпели от руки майора?
1: Да в прошлом году немного на Днепре.
5: Как жалко, что я не потерпел от вашей ручки. Полковник, а вы что же, отсюда прямо в семью направляетесь?
2: Да, впервые после 4-летней разлуки.
5: И большая семья?
2: 5 душ, и самой младшей душе всего 5. А когда уезжал, было 10 месяцев. Вот немножко поздно, а то бы Митя, дорогой мой, пригласил тебя в крестные отцы.
5: А зачем ему в крестные? Он еще в такие, будьте любезны.
2: Правильно. Мы тебя еще женим. Ему ведь цены нет. Его ведь только в лицо мало кто знает, а по фамилии весь фронт. Вот тащишь свои пушки следом за ним и читаешь на мостах, на хатах, на переправах, просто на досках. Дорога разведана — Савельев. Переправа наведена — Савельев. Мины обезврежены — Савельев. Мост построен — Савельев. Женю я тебя — Савельев. Вернусь от жены и женю.
1: Скорее возвращайся.
2: Вот ты все шутишь,

0: выходите за него замуж.
1: Петр Иванович,
0: во всех саперных войсках нет второго такого человека. Вы посмотрите на него раз, посмотрите на него два, посмотрите на него три и влюбитесь. Ну, что вы скажете на это?
2: Ну, хорошо, я подумаю.
0: Митя, а ты не наступай мне на ногу. Я и так через 15 минут уеду. Кстати, где твой Вася? Где мой билет?
1: Должен здесь быть в 11:45 после спектакля.
0: Эта дверь на балкон?
3: На балкон.
0: Открывается?
3: Как нажать?
0: Нажмем.
3: Одну минуточку, свет выключил.
0: Ну вот и открылось. Сейчас посмотрим, идет он или нет. Пока не видно, зато какой здесь воздух, как на передовой. Идите все сюда.
2: Он действительно самый шумный человек на свете.
3: Анна Григорьевна, не отрывается от меня.
1: В самом деле, где же мой Вася? Оля, подожди. Противно, верно?
2: Что?
1: Кукушка хвалит петуха.
0: Слава богу, идет Вася.
1: Один благородно молчит, пока другой о нем рассказывает. Сегодня так, а завтра где-нибудь в другом месте наоборот. Если это называется фронтовой дружбой...
2: Перестань. Мы сейчас с тобой поссоримся.
1: Подожди. Неужели тебя не обидело это глупое сватовство?
2: Во всяком случае, меньше, чем твои слова сейчас.
0: Вася, время.
1: Товарищ полковник, билет, деньги.
0: Так, порядок. Спасибо, Вася. Ну вот, теперь только остается надеть шинель. Не обиделись, а? Ей-богу.
2: Ей-богу.
0: А знаете что?
2: Что?
0: И не рассердитесь.
2: Думаю, что нет.
0: Да ведь это я серьезно.
2: Добрый вечер, Васенька.
1: Добрый вечер.
2: Чем вас угощать, Васенька?
1: Спасибо не хочется. Большое спасибо.
4: 5 минут опоздания. Прошу учесть на будущее. Спектакль хороший был?
1: Очень.
2: А что же такой грустный?
1: Я не грустный, просто так. Я как раз репетировал в этом театре и в этой пьесе до войны.
5: Митя!
4: Да-да, сейчас.
0: Ну вот я и готов. Желаю всем здравствовать. Оля.
2: Какая красивая, какая кукла. Где это вы купили?
0: Савельев подарил.
4: Что?
0: Ну так, Оля.
2: До свидания.
0: И Митя.
4: Я чемодан возьму.
0: Спасибо. Счастливо, Вася. Еще раз желаю всем здравствовать. Майор, где вы?
5: Иду.
3: Анна Григорьевна, не скучайте без меня. Я вас сейчас догоню. Ты что же опоздал-то?
1: А? Добрый вечер.
3: А мы здесь чай пили с Ромом. Что ты грустный-то такой, а? Брось ты, что ты на самом деле грустишь?
6: Где же я положила свою планшетку?
2: А вы не уезжаете еще? А?
6: Нужно, Оленька, милая. Мне завтра рано в госпиталь, а с полковником совсем по дороге.
2: Не уезжайте.
6: Почему?
2: Посидим, поговорим.
6: Вы без матери, наверное, давно. Лет с 5, да?
2: С 7. Вам что, отец сказал?
6: Нет. Сама поняла.
7: Майор!
0: Майор, где вы?
6: Иду!
2: Придете?
6: Приду. Ольга пошла провожать майора. В комнате у рояля остался Вася.

0: Играйте, играйте, Васенька.
1: Вернувшись в комнату, Савельев увидел, что Ольга убирает со стола.
2: Не надо, Оля. Не надо. Мы уберем со стола сами. Посидите просто так. Вас не очень рассердил полковник?
0: Да нет. Просто он вас очень любит. А знаете, что он мне говорил уже там в парадном на ходу?
2: Что?
0: Опять о вас и о том, что вы спасли ему жизнь. Это правда?
2: Да как вам сказать? Все мы на войне понемногу спасаем жизнь друг другу.
0: А у вас это тоже поют?
3: Да.
0: Хорошая песенка.
2: Я ее не знаю.
0: Неужели не знаете?
2: Нет.

0: Хорошо.
1: Неужели вы раньше никогда не слыхали? Ее много поют.
0: Нет, не слыхал.
2: Дмитрий Иванович, я ж вам пел ее.
0: Не помню. Хорошая песня, немного печальная.
1: Вальс?
0: Разве?
1: Ну, конечно, вальс. Та-ра-пам-пам.
0: Вальс. Вальс.
1: А вы разве не танцуете?
0: Я совсем танцевать разучился. И прошу вас меня извинить. Скажите, Оля, чего вам больше всего хочется на свете?
1: Чтоб кончилась война.
0: Нет, я не об этом. Чего вам больше всего хочется потом, после окончания войны, для себя самой?
1: Не знаю.
0: А я знаю. Мне хочется... У меня на фронте есть сирота, воспитанник Ваня. Он сюда приедет, вы его увидите. Он за войну много потерял и слишком много видел. Даже, может быть, больше меня. Но недавно я подарил ему венгерскую кавалерийскую трубу, и он целую неделю был совершенно счастлив. Вот и мне хочется, чтобы потом, после войны...
1: Вам подарили венгерскую трубу?
0: Почти так. Во всяком случае, чтобы я встал утром и был счастлив только от того, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Вы понимаете меня?
1: Я понимаю только одно, что вам сегодня грустно.
0: Не, ну что вы.
1: Не делайте вдруг таких веселых глаз, я сама это умею. Но вы не грустите. Когда вы вернетесь с войны, я вам подарю большую серебряную трубу с кистями. Да нет, правда, не грустите. До завтра. Вы завтра утром выйдете на улицу, и я вам обещаю, небо будет синее, а трава зеленая.
0: Спасибо.
1: До свидания, Васенька.
2: До свидания.
0: Вася, ну я ладно, а ты чего грустишь?
3: Ничего, Дмитрий Иванович. Разрешите мне идти?
0: Не разрешаю. Тебя что, плохо встретили в твоем театре?
3: Наоборот.
0: Вася.
3: Что?
0: А ну давай садись. Садись. И давай как перед Богом.
3: Не могу сидеть. Понимаете? Хорошо играют. Хорошо. Петька Свешников, с которым мы до войны вместе репетировали, так несчастливца в лесе играет. Так играет.
0: Как тебе не сыграть, что ли?
3: Не сыграть.
0: Ничего. Ничего. Вернешься после войны, начнешь сначала.
3: Нет, Дмитрий Иванович, нет. Чтобы играть в театре, знаете, что нужно иметь? Талант.
0: Так что ж, у тебя до войны был талант, а на войне пропал, что ли?
3: Не было. Никогда не было. Вот 3 года прошло, посмотрел на товарищей, вижу. Не было. Только большое желание было иметь талант. Пришел за кулисы, обнимают, ордена нашивки трогают, хвалят, целуют. Вася, когда вернешься? Никогда.
0: Почему? Они же искренне были тебе рады.
3: Да разве я про искренность говорю? Они меня и в театр обратно возьмут, и роли дадут, и фотографию в фойе повесят. Артист Каретников, фронтовик, 2 орденоносец.
0: Ну и что?
3: Ну, это ж на фотографии ордена и нашивки за ранение видны. А на сцену несчастливцу с ними играть не пойдешь. Нам ведь не биографию свою рассказывать, играть надо. Играть. После войны возьмите меня с собой на строительство, а, Дмитрий Иванович?
0: Иди шинели с вешалки возьми, свою и мою.
3: Зачем?
0: Спишь сегодня здесь. У нас с тобой впереди еще будет длинный разговор.
3: Дмитрий Иванович.
0: Все. Иди.
4: В квартире Воронцовых появился еще один гость. Он дал знать о себе коротким звонком. Тетя Саша бросила швабру и побежала открывать. В дверях стоял строго подтянутый, одетый в военную форму, подросток.
5: Гвардии полковник Савельев здесь живет?
6: Здесь, идите. Оля, какой-то военный Дмитрий Иванович спрашивает.
5: Разрешите узнать, как к нему пройти?
7: Туда, пожалуйста. Но его еще нет. Он не пришел.
5: А вы...
7: Ты посиди. Тебя как зовут?
5: Гвардии фрейтор Шполянской.
7: Так ты подожди, а Дмитрий Иванович скоро придет.
5: Боже мой.
8: Сейчас мыться будешь.
5: Разрешите, я при машине подожду.
8: Мне твой полковник приказал, что если ты без него приедешь, чтобы я тебя первым делом вымыла.
5: Понял? Он вам правду приказал?
8: Ну, конечно, правда.
5: Тетя Саш! Тетя Саша!
6: Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
5: Тетя Саш, надо ванну напустить помыть вот солдата. А если пока я мою, из гвардии полковник придет?
8: А ничего, я скажу, что ты здесь.
6: Ну, давай.
8: Иди.
5: А то, может, у него приказания будут.
6: Ты доброволец? Вот и в ванну иди, добровольно. Ну, это... не буду я с тобой возиться, иди.
9: Здравствуйте.
5: Анна Григорьевна, здравствуйте. Вы проходите, пожалуйста, раздевайтесь. Я помогу.
9: Спасибо. Дмитрий Иванович у себя?
5: Нет, его нет. Проходите, пожалуйста.
9: Спасибо.
5: Вы знаете, кто приехал?
9: Кто?
5: Мальчик. О котором Дмитрий Иванович говорил.
9: Ваня?
5: Да.
9: То-то я проходила, Вилли стоит.
5: Да-да.
9: А Дмитрий Иванович скоро придет?
5: Не знаю.
9: Не знаете. Мне через час на дежурство так уж зашла, потому что они как перелетные птицы. Приедешь завтра, а он, глядишь, утром уже уехал. Я к нему пойду, посижу.
5: Ну, зачем вы меня обижаете? Я же вас тоже звала.
9: А вам не кажется, что мы, военные, уже окончательно заполонили ваш дом?
5: Ну почему?
9: Ну как же, сначала Митя, потом полковник Иванов, потом Ваня и вот я.
5: Садитесь.
9: А ведь я начну ходить, привяжусь к вам, потом не обрадуйтесь, я человек одинокий.
5: Я тоже.
9: Ваше одиночество, Оленька милая, это как бы вам сказать. Вот вы подходите одна к театру. Вот сейчас вы откроете дверь и войдете туда. Вот ваше одиночество. Оно только до порога. А мое одиночество другое. Я уже была там и уже вышла. И иду домой одна. Это совсем разное одиночество. Мое, ваше или Дмитрия Ивановича, например, совсем разные.
5: Он третьего дня так посмотрел на эту куклу, когда мне полковник ее показал.
9: Пройдет. Все зарубцуется.
5: А разве это так просто?
9: Нет, не просто, но раны затягиваются, это закон. Иной раз смотришь на какую-нибудь ужасную рану, и даже ты, врач, умом и знаешь, а глазам не веришь, что затянется. И все-таки затягиваются.
5: Даже самое страшное?
9: Да, можете поверить мне. У вас еще все впереди. А я уже не молодая женщина. И главное, прожила не слишком счастливую жизнь.
5: У меня тоже было свое горе в жизни, как у многих. Когда... я училась еще на третьем курсе. У нас был один парень. Он был такой, ну как вам сказать,
1: хороший и отчаянный. Уже в первый месяц, как мы познакомились, он мне сказал, чтобы я выходила за него замуж. Ну, я рассердилась, а он мне сказал, что все равно я когда-нибудь за него выйду. Ну, а потом началась война. И когда я его провожала, так все было страшно там, куда он ехал, что я вдруг сама ему сказала, чтобы он скорее возвращался, что я выйду за него замуж. Но он меня обнял, поцеловал. И потом, знаете, он так улыбнулся, так ужасно грустно улыбнулся, что я поняла, я его больше никогда не увижу.
9: А потом?
1: А потом он погиб. Через месяц.
9: Вы все еще любите его?
1: Не знаю. Вот в эти 3 года за мной ухаживали, говорили. Ну, вы знаете, что говорят. И вдруг в эти минуты я вспоминала, как он мне тогда улыбнулся. И мне это мешало ответить. Меня отец даже синим чулком прозвал.
9: Глупости.
1: А что глупости?
9: Синий чулок глупости. Не слушайте его.
6: Оля! А? Оль, куда солдата-то класть будем? Здравствуйте, Анна Григорьевна.
9: Здравствуйте.
6: И белье не знаю где.
1: Сейчас, искала, извините, искала. Анна Григорьевна. Сейчас, тетя Саша, сейчас все найдем.
9: На берез не слышим, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист, вздыхает.
2: Что, заждалась меня?
9: Очень ты мне нужен. Я и не к тебе вовсе в гости пришла.
2: Да, к кому же?
9: Коле.
2: А она дома?
9: Дома.
2: Ага. Ну что, пойдем ко мне в комнату?
9: Не пойду.
2: Почему?
9: Здесь посидим. Здравствуй, Митя.
2: Здравствуй, майор.
9: Оля сейчас придет.
2: А ты давно пришла?
9: Примерно сейчас скоро пойду.
2: Ну вот уж сразу и пойду.
9: А что же? С Олей мы тут уже поболтали. А с тобой? Неинтересно мне с тобой говорить, Митя.
2: Будто бы.
9: Конечно. Я же знаю все, что ты мне скажешь и все, о чем спросишь.
2: Например?
9: Например? Тебе хочется меня спросить, о чем мы разговаривали с Олей? Если ты это спросишь, я скажу о тебе. Ты скажешь обо мне и сделаешь вид, что удивлен.
2: Дальше?
9: Дальше я скажу «да» о тебе.
2: Ну, а я что скажу?
9: А ты скажешь, что же вы обо мне говорили, и сделаешь равнодушное лицо. А я скажу, что нет, я пошутила, мы о тебе вовсе не говорили.
2: А на самом деле?
9: Что на самом деле?
2: Ну, что вы обо мне тут говорили?
9: Знаешь что, Митя? По-моему, тебе нравится эта девушка.
2: А по-моему, тебе нравится сегодня допекать меня.
9: По-моему, ты сердишься, Митя.
2: Слушай, майор.
9: Да, Митя.
2: Не порти мне жизнь. Мне хорошо тут. Ты это видишь не хуже меня. Я проживу здесь неделю и уеду. И у меня останется хорошее воспоминание об этом. Вот и все. Я уеду отсюда за 1000 верст, и не беспокойся. Сам себе задам этот глупый вопрос, но задам именно там, за 1000 верст отсюда. Понятно тебе?
9: Да. Хорошо, не буду задавать тебе глупых вопросов, буду задавать только умные. Был в наркомате?
2: Был.
9: Не получил еще назначения?
2: Нет. Сказали, чтобы отдыхал. И знаешь что?
9: Что, Митя?
2: Путевку дали в Архангельское на неделю.
9: Ну?
2: Но мне не хочется ехать.
9: Ну?
2: Ну и не поеду.
9: Покажи путевку. Архангельская. Прекрасный санаторий.
2: Да.
9: Сосны. Отдельная комната. Отличное питание.
2: Угу.
9: Воздух. Блестящее медицинское обслуживание. Не едешь?
2: Не еду.
9: Не едешь?
2: Не еду.
9: Можно задать тебе глупый вопрос?
2: Отстань. Слушай, майор.
9: Да, Митя.
2: Как ты думаешь, я их не очень стесню, если еще, ну, неделю здесь поживу?
9: Ужасно стеснишь.
2: Ты серьезно?
9: Конечно, серьезно. Ужасно стеснишь. Они уже и так мучаются, не знают, что с тобой делать. Старик тебе весь свой английский табак отдал. Тетка сегодня целый день твои рубахи стирает. Ты причиняешь бесчисленные хлопоты этой семье. То Иванов у тебя ночевал, то я хожу сюда. Наконец, твой Ваня приехал сегодня.
2: Что?
9: Твой Ваня приехал сегодня!
2: А где же он?
9: Если не ошибаюсь, Оля приказала ему купаться.
2: Ваня! Ваня!
10: Я, товарищ гвардии полковник!
2: Когда ты приехал?
10: Только что, товарищ гвардии полковник!
2: Здоров!
10: Так точно, товарищ гвардии полковник!
9: Ну что ты держишь ребенка на холодном полу мокрого в простыне, пусть идет оденется.
2: Да-да, иди, одевайся, потом доложишь.
10: Разрешите идти?
2: Ну иди же, я тебе сказал.
9: Слушай, ведь тебе хотелось его обнять и поцеловать. Только не ври.
2: Ну, хотелось.
9: Почему же не сделал?
2: После войны буду обнимать и целовать. Он ефрейтор у меня сейчас. Поняла? Ефрейтор.
9: Все у тебя так. После войны. У меня папироса уж 5 минут не курится. Ты мне спичку тоже после войны дашь.
2: Прости. Слушай, майор.
9: Да, Митя.
2: Что-то у меня нога побаливает. К дождю, что ли?
9: Дай посмотрю.
2: А ну тебя, еще, пожалуй, уложишь, я тебя знаю.
11: Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
2: Здравствуйте.
9: Знаешь что, Митя, мне на дежурство.
2: Майор, у меня Виллис есть, я тебя сейчас на нем отправлю. Спасибо вам, Оля, что вы моего Чумазова там купаете.
11: Он у вас чудный парень, только с ужасным презрением спросил меня, служила ли я в армии.
2: Солдат, солдат до мозга костей.
11: Да.
9: Что, Митя, страшно?
2: Что страшно?
9: Так посмотрит на тебя, ресницами махнет, и душа в пятки, да?
2: Ой, майор, ты опять за свое. Ну, куда ж ты сразу побежал? Ну, подожди, дай мне тебя встретить. Вот ты всегда так сразу бежал.
11: Гвардии полковник вышел? Да он сейчас придет. Подожди, да ты не причесанный совсем. Садись. Садись. Сейчас мы тебе пробор сделаем.
10: Ой!
11: Не больно?
10: Нет.
11: Ну, потерпи. Вот. Постой, да у тебя седые волоски. И вот еще.
10: У меня мало. Вот у гвардии полковник, у него знаете, сколько седых волос? Полголовы.
11: Ну, хорошо. Иди, посмотри в зеркало. Путевка в Архангельское. Сегодня?
4: Услышав шаги Савельева, Ольга быстро положила путевку на место.
10: Товарищ гвардии полковник, гвардии фрейтор Шполянский по вашему приказанию прибыл.
2: Здравствуй.
10: Здрасте!
2: А что это ты, по-моему, прическу переменил?
11: Я его так причесала.
2: А, нет, ничего, хорошо. Можешь теперь так ходить. Ну, как Воронков хорошо машину вел?
10: Так точно! Достаточно никаких замечаний.
2: Ну хорошо, иди вниз за вещами, он сейчас вернется.
10: Разрешите идти?
2: Иди. Вот видите, и сам доехал, и по дороге еще шофера в строгости содержал.
1: Ну а как у вас в наркомате?
2: Да пока приказано ждать. Вы случайно не видели? Я где-то здесь бумажку оставил.
1: Какую? Не видела.
2: Не видели? А, вот она.
1: Ну и какие же у вас теперь планы, Дмитрий Иванович?
2: Да не знаю, как начальство. А пока ближайший план — отправиться завтра в художественный театр на «Три сестры». Хорошо. Как вы к этому относитесь?
1: Ой, ну, конечно, хорошо.
2: Я с большим трудом, но выцарапал у них там 4 билета. Нам с майором и вам с Сережей. А где он, кстати? Я что-то его не вижу. Он не уехал?
1: А, да нет, он здесь. Вон там в книжке есть его телефон. Вы можете ему позвонить.
2: Хорошо. Подождите, а почему же, собственно, я-то?
1: Ну, как почему? Вы же взяли ему билет.
2: Ну, да.
1: Да.
2: А, ну да. Ваня, ставь чемодан. Я возьму его. Бери другие вещи, иди за другими вещами. Я возьму этот чемодан, иди за другими вещами.
1: Ваня, скажи, твой полковник очень умный человек?
10: Кто, гвардии полковник? Конечно.
1: Минуту назад я бы этого не сказала.

0: комната, где временно поселился Савельев. Дмитрий Иванович лежит на диване. Анна Григорьевна, закончив осмотр, убирает стетоскоп.
1: Ну что ж, Митя, если бы было мирное время, я бы сказала, что тебе надо ехать на 3 месяца в Цхалтуб. Но поскольку война есть война, и ты есть ты, придется просто полежать недельку.
2: А что, собственно, случилось?
1: У тебя болит одна из твоих старых ран, Митя, вот и все.
2: Между прочим, почему-то та самая, которую оперировала ты.
1: Совершенно верно, Митя. Она как раз и была самая тяжелая.
2: Слушай, майор.
1: Да, Митя.
2: Договорились. Я сегодня вечером доковыляю в театр, а завтра утром поеду лежать в Архангельское.
1: Все будет наоборот, Митя. В театре тебе вредно. В Архангельское ехать, может быть, и полезно, но мне почему-то кажется, что ты останешься здесь.
2: Теперь нет.
1: Почему теперь нет?
2: Знаешь, жизнь иногда вовремя напоминает.
1: Знаешь что, Митя? Я, кажется, опять задам тебе все тот же глупый вопрос.
2: А я тебе на него отвечу. Да. Да. И поэтому я должен как можно скорее уехать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Когда-нибудь после войны я, может быть, встречу женщину, у которой будет столько же горя и почти столько лет, сколько у меня, и мы поймем друг друга. Я завтра утром еду в Архангельское, майор. Да-да.
3: Можно?
1: Можно. Ну что ж, Оленька, полковник проявил благоразумие с утра, ожидая меня уже в горизонтальном положении. За это ему скостятся, пожалуй, 3 дня и останется лежать всего неделю. Сейчас я допишу им медицинское заключение. А вы, Оленька, если вам не трудно, принесите мне с вешалки планшетку. Там бланки для рецептов.
3: Сейчас. Это?
1: Это. Пусть Ваня сбегает с этим рецептом. Завтра я приду и сделаю перевязку.
2: Майор.
1: Ах, да. Я же забыла. Ты же завтра едешь в Архангельское.
3: Как? Подождите, какое Архангельское?
1: Полковник считает, что ему эту неделю полезнее полежать в Архангельском.
3: Да? Но ведь туда еще нужно устраивать путевку.
2: Да, в общем, видите ли, нет у меня, собственно... Куда ты, майор?
1: С твоего разрешения хочу помыть руки, Митя.
2: Майор.
3: Вы что-то хотели сказать, Дмитрий Иванович?
2: Да, в общем, видите ли, Оленька, тут совершенно случайно выяснилась возможность поехать мне в Архангельское.
3: Совершенно случайно выяснилось?
2: Да, глупо. Надо было ехать вчера.
3: А вчера у вас не было такой возможности?
2: Вчера? Вы все-таки заметили эту проклятую бумажку?
3: Заметила.
2: И ничего мне не сказали?
3: Но вы же тоже ничего не сказали.
2: Да. Глупо, надо было ехать вчера.
3: Наоборот. Вам не надо уезжать завтра.
4: Ваня, Дорога Федоровна, сходи, пожалуйста, в аптеку, закажи.
5: Есть.
3: Когда я вчера увидела эту вашу бумажку, а потом, когда вы ее так поспешно спрятали, я весь вечер думала, скажете вы или нет. И вы не сказали. Я поверила, что вам здесь у нас действительно хорошо, что вы не захотите отсюда уезжать, пока не поедете прямо туда, на войну.
2: Если хотите, правда. Вчера мне действительно не хотелось ехать.
3: А сегодня?
2: Оленька, но ведь я же теперь калека. Ну что я буду тут валяться и целую неделю портить вам настроение?
3: Ах, да. Я же совсем забыла. Я же рассчитывала завтра здесь с вами целый день танцевать, а вы теперь лежите. Какое разочарование.
2: Зачем вы смеетесь?
3: Да нет, я не смеюсь. Где это у вас неожиданно появившаяся путевка? Впрочем, я видела, куда вы ее положили.
2: Оля.
3: Видела.
2: Оля, подождите.
3: Вот. Посмотрите на нее в последний раз. Посмотрели?
2: Посмотрел. Оля,
3: Вот и все.
2: Ой, характером вы действительно в папу.
3: Не знаю уж, как там, в папу или не в папу, но я не хочу, чтобы вы уезжали в это ваше Архангельское. И вы не уедете, и все, и не спорьте со мной. Анна Григорьевна,
4: я еще мою руки.
3: Кончайте. Путевка в Архангельское все равно уже истреблена. Дмитрий Иванович будет лежать здесь.
4: Да. Ну, в таком случае я уже вымыл руки. Да, Оленька, что же дальше?
3: Я не знаю, что дальше. Но вы мне скажите, чтобы у меня совесть была чиста. Ведь Дмитрий Иванович может здесь лежать? Ведь это все равно?
4: Конечно. Ему сейчас нужно просто отдохнуть.
2: Спасибо, майор.
4: Ну, Митя, я пойду. Мне еще надо зайти домой и надеть свое лучшее платье, которое я приготовила, рассчитывая идти с тобой в театр.
3: Анна Григорьевна, может, мы не пойдем? Дмитрию Ивановичу нельзя?
2: Наоборот, непременно идите, непременно.
4: Не знаю, как вы, а я действительно пойду и вам советую. Пусть он остается, ему полезно поскучать.
2: Майор.
4: Да, Митя. Только я оторву свой билет. А то я знаю, вы, Олечка, опоздаете. Женщины всегда опаздывают. С вами я не прощаюсь.
3: Хорошо.
4: До завтра, Митя.
2: До свидания, майор.
3: Вам непременно хочется остаться одному?
2: Скажите откровенно. Ведь вы вчера были рады, когда я принес эти билеты.
3: Да, но...
2: Вы с ума сошли, Оля. Непременно идите. «Три сестры» — чудесный спектакль. Сейчас сюда зайдет ваш Сережа. Вы переоденетесь, станете еще лучше, чем сейчас. Пойдете и сразу себя почувствуете совсем хорошо и приятно.
3: Ну, хорошо. Какое прикажете надеть платье?
2: Какое платье?
3: Да, чтобы я себя почувствовала совсем хорошо и приятно.
2: Самое красивое.
3: Ну, хорошо, я постараюсь.
2: Да-да.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Что с вами, Дмитрий Иванович?
2: Да так, немного расклеился.
3: Сереженька, посиди с Дмитрием Ивановичем, я сейчас приду, только переоденусь.
5: Уже поздно?
2: Да ничего, возьмете мой Виллис.
5: Ну, а как же вы-то, Дмитрий Иванович?
2: Да видно, не судьба. В другой раз. Вот билеты. И прошу вас, мой, отдайте при входе в театр самой милой девушке по вашему выбору.
5: Но у нас с вами в этом отношении могут не сойтись вкусы.
2: Нет, отчего же.
5: Ну, а может быть, все-таки сможете добраться?
2: Да было бы неразумно, еще довольно много топать.
5: Черт знает, хотя я в этом, ей-богу, не виноват. Я два раза просился на фронт, но сейчас охватывает дикое чувство неудобства от того, что люди вернутся, провоевав годы, а ты так и просидел здесь. Кажется, что где-то в глубине души они тебе этого не простят.
2: А знаете что? Построить этим вернувшимся с войны людям прекрасные города с такими удобствами, от которых они давно отвыкли. И они вам от всей души простят то, что вы не были на войне.
5: До свидания, Дмитрий Иванович.
2: До свидания.
3: Вам нравится мое красивое платье?
2: Очень.
3: Очень рада.

0: В этот день Москва салютовала еще одной победе советских войск. В жизни Савельева это был первый салют, который он видел из окна московской квартиры. Опираясь на палочку, одетый в военную форму, он стоит у окна. В комнату заглядывает тетя Саша.
1: Дмитрий Иванович, ты что все на ногах? Сел бы? Чаю дать тебе?
2: Да вот сейчас салют кончится.
1: Да ну, не видал их, что ли?
2: Вам вот да ну, а я в первый раз вижу. Добрый вечер!
3: Добрый вечер.
2: Вася, я, товарищ гвардии полковник. Вася, иди скорее салют посмотреть.
4: Да, Ваню будил. Он же мне не простит.
2: А где он?
5: Гвардии фрейтор Смоленский, подъем, Соня, салют простит.
6: Салют!
2: Иди скорее.
7: Ух, а на улице какая красота, всех цветов. Только жаль, что не наш.
2: Что не наш?
7: Ну, не нашего фронта салют.
2: Своих салютов, милый, никто не видит. Если бы это был наш салют, мы бы с тобой здесь не сидели.
6: А этот из сколько? Из 124?
2: Да.
6: Все.
2: Все. Вася, зажги свет.
8: Есть.
2: Ну, выполняйте приказания.
8: Спать.
6: Они холостыми стреляют.
2: Холостыми. Еще вопросы есть?
6: Нет.
2: Спать.
6: А мне не хочется.
2: Что? Вася, вы завелись.
8: Есть. Коммутатор, 28, пожалуйста. Гвардии фрейтора Воронкова. Что? Спит? Разбудите. Да. Жду.
1: Ну, нагляделся. Теперь будешь чай пить.
2: А где Федор Алексеевич?
1: Да ну его. 10 дён работал, не спал, не ел, а только прилег. Так пришел этот...
2: Кто?
1: Да этот вот, Сережка. Теперь кричит с ним, как на ярмарке. Дать чай-то.
2: Я Олю подожду.
1: Олю... Да я и по 10 раз в день обед грею.
2: Ничего не сделаешь, тетя Саша. У нее сегодня защита проекта.
1: Да ну их, все у них так безо времени. Такая же балабонка, как и отец.
8: Воронков, Каретников говорит. Виллис к подъезду полковника. Да, не задерживайся.
2: Вася, придет машина, поедешь на заправку. Полный бак и все банки, чтобы все было готово. Понял? Салют слышал? Соседи уже начали.
9: Дмитрий Иванович, все равно же вам с ногой вашей ехать еще невозможно.
2: А я разве сказал, что ехать? Я сказал, чтобы все было готово.
10: Да, понимаешь, черт бы тебя побрал. Ты еще в 3 часа ночи пришел, чтобы я тебе объяснение писал. А я не знаю, на чем писать. Я не знаю, где мои академические бланки. Понимаешь, вот специально положил такое место, чтобы помнить, где они лежат. А я не знаю... Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
2: Здравствуйте, Федор Алексеевич.
10: Вы не видали такой синенький блокнотик? Мои академические бланки.
2: Не видел.
10: Не видели, я не видел. Черт что знает. А вот я ему писать что-то там должен. Здравствуйте, Вася.
2: Здравствуйте.
10: Ты не видал такой бланчик? Понимаешь, блокнотик. Что ты на меня смотришь, какой сумасшедший? Я положил куда-то, понимаешь? Положил. Куда-то поднос положил. Сам не... Кто сказал поднос? Под какой поднос? Правильно, я сказал поднос, потому что я положил под поднос. Вот они, вот. Вот так, хорошо. Ну, ручку. Так, архитектура, дорогой мой, это скачка с препятствиями. А ты растерялся.
11: Я не растерялся. Я просто не понимаю, как они могут не видеть очевидных преимуществ моего проекта.
10: А ты пойми раз и навсегда... что твои преимущества – это значит чьи-то недостатки. А мы, дорогой мой, еще до коммунизма не дожили. У людей еще есть и честолюбие, и гонор напрасный. На, иди, бейся до победного конца. Вы понимаете, что это молокосос? Блистательнейший проект реконструкции Полтавы соорудил. Блистательнейший, вот при нем – в глаза говорю. Но как все предстательное, это спорно, весьма спорно. А спорить, видите ли, мы не умеем.
3: Но, Федор,
10: молчи, не спорь. Дмитрий Иванович, вы не знаете, где Оля?
12: Дерется на защите проекта.
10: Да, дерется на защите проекта. Так. У меня к вам просьба. Когда Оля придет, пусть меня разбудит.
3: Что это у военном сегодня, Дмитрий Иванович?
12: Да так, по случаю первой прогулки по комнате, решил натянуть старую шкуру. Надо привыкать. А что Федор Алексеевич так рано залег?
3: Так он же над собственным проектом 10 дней сидел. А тут еще я на его голову со своими бедами свалился. Вы знаете, а я вас тут застиг. Зашел позавчера, вы тут один расхаживали и монолог читали.
9: Я?
3: Гамлета хотите сыграть?
9: Да нет. Что ж, Гамлет, я мечтал. Впрочем, собственно, даже не мечтал, так. Были когда-то мысли.
3: Ну, почему вы так? Почему бы вам действительно не сыграть Гамлета? Читали вы недурно, с таким пафосом. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вы знаете, ей-богу, недурно.
9: Дмитрий Иванович, я пойду. Вероятно, уже пришла машина или будет через минуту.
12: Хорошо, иди.
9: Есть. До свидания.
3: До свидания.
12: А зачем вам это понадобилось?
9: Что?
12: Смеяться над человеком, который и так не слишком счастлив.
3: Ну, почему же смеяться?
12: Я хорошо знаю, что он не только плохо читает монолог Гамлета, но смешно читает. А зачем же вам понадобилось хвалить его?
3: Ну, по-моему, все это не настолько серьезно, чтобы говорить об этом.
12: Нет, это очень серьезно. Когда бьют лежачего, это всегда серьезно. Да, он плохой артист, но вы-то его за что? Что он вам-то сделал плохого?
3: Мне ничего. Просто у меня есть дурная привычка смеяться над тем, что действительно плохо и смешно.
12: Знаете что? Поедемте с нами на фронт. И когда вы по неопытности будете кланяться каждому снаряду, который разорвется даже в километре от вас, это, может быть, будет и смешно. Но он не будет над вами смеяться.
3: Дмитрий Иванович, по-моему, это похоже на нравоучение.
12: Отсутствие таланта у человека еще недостаточный повод, чтобы его презирать. Да, он не талантлив, но он человек. А быть человеком – это тоже талант, который не у каждого есть, кстати сказать.
3: При чем тут презрение?
12: Ну, хорошо. Вы его не презираете. Вы просто считаете его ниже себя. А люди этого не любят и правильно делают.
3: Дмитрий Иванович, вам не кажется, что я уже вышел из того возраста, когда меня можно было так откровенно учить?
12: Ну, почему же? Учить человека никогда не поздно. Вот вы, например, сейчас учите меня тому, что нужно быть вежливым. Что ж, пожалуй, вы и правы. Если я вам говорю все это, то только потому, что верю в ваш талант. Иначе, ей-богу, я не стал бы говорить неприятности человеку, которого через день или два никогда больше не увижу.
3: А вы что, собираетесь уезжать?
12: Да, теперь думаю, что скоро.
13: Слушаю. Вас?
12: Спасибо.
13: Савельев слушает.
12: Есть. Есть. Есть.
3: Что, отъезд?
12: Да, ночной вызов.
3: Но вы еще вернетесь?
13: Безусловно, а что?
3: Придет Оля, нужно будет отпраздновать ее инженерство.
12: Во всяком случае, если задержусь, то прошу истребить эту бутылку вина за ее диплом.
3: Да, сегодня у нее большой день, праздник. Если бы за этот стол мог сесть еще и Витя, она была бы вполне счастлива.
12: Сергей Николаевич, вы часто говорите, я, Оля, Витя, мы ходили, мы дружили, мы говорили. Не кривите душой. Не будьте мелким человеком, это вам не идет.
11: Знаете что? Вы мне надоели.
12: Может быть. Но будь я на месте вашего покойного друга, я бы встал из могилы только для того, чтобы выкинуть вас из окна.
11: Черт знает что!
6: Здравствуй!
11: Здравствуй! Ну как, защитила?
6: Да, защитила! А где же все?
11: Все в порядке, хорошо прошло.
6: Хорошо. Дмитрий Иванович, у себя?
11: Нет, он уехал. Я думал, ты его встретил на лестнице.
6: Куда уехал?
11: Да не волнуйся, кажется, в наркомат.
6: Я не волнуюсь, просто спрашиваю. А зачем этого вдруг ночью в наркомат?
11: Не знаю, срочно вызвали. Он думает, что сегодня же уезжает.
6: Сегодня? А как же? Подожди. Анна Григорьевна? Оля говорит. Анна Григорьевна, Дмитрий Иванович уезжает. Кажется, сегодня. Нет, нет, пока еще в наркомате. Пожалуйста, поскорей. Ну, хорошо. Хорошо. Как же это так? Как же это так? Все вдруг.
11: Ну, собственно говоря, что же тут странного? Он еще не демобилизовался, по-моему, из армии.
6: Да, конечно. Но сегодня? А что это ты так зло говоришь о нем?
11: Да потому что у меня нет причин быть особенно добродушным. Он мне только что тут в твое отсутствие такого наговорил.
6: А что же он тебе сказал?
11: Не стоит повторять. Это будет не в его пользу.
14: Да вот так видишься-видишься с человеком, и вдруг совершенно неожиданно обнаруживается его мелкая и завистливая душа.
6: Перестань.
11: Лучше я уйду.
6: Как хочешь.
11: Как я хочу. Я не хочу, чтобы здесь околачивался человек, который мне читает отеческие нравоучения на том основании, что он уезжает, а я остаюсь. И что он не может остаться здесь сам и делать то, что он хочет.
6: А что же он хочет?
11: Остаться в этом доме хозяином. Вот чего он хочет. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним.
6: Что еще?
11: Ну, как ты со мной говоришь? Как ты со мной говоришь? Еще неделю назад, когда он не приезжал.
6: По-моему... Самое главное, я тебе сказала как раз тогда, когда он еще не приезжал.
11: Но я этому никогда не поверю.
6: Ну, как хочешь.
11: Это все, что ты мне можешь сказать?
6: Да.
0: Синицын уходит. Появляется взволнованный Вася.
9: Добрый вечер. Дмитрий Иванович у себя?
6: Уехал наркомат.
9: Как уехал? На чем уехал?
6: Не знаю. На машине, наверное?
9: На какой машине, когда я на машине?
6: Как? Значит, он пошел пешком с больной ногой?
9: Очевидно. Наркомат так поздно?
6: Да.
9: Значит, чуяло его сердце. Пожелаю вам всего доброго.
6: Куда вы?
9: К наркомату. Буду ждать его там у подъезда, а то он еще обратно пешком пойдет.
6: А вы прямо оттуда не поедете на фронт?
9: Всякое бывает. Да нет, не поедем. У него же чемодан, вещи, все тут. Может, мне взять их с собой?
6: Взять? С ума вы сошли. Неужели вы думаете, что он не заедет проститься? Идите, идите и не спорьте со мной.
15: Ну что, вернулся, конец?
6: Папа.
15: Да? Как проект защитила?
6: Папа, Дмитрий Иванович уезжает. Понимаешь, уезжает сегодня совсем.
15: Чего ж тут не понимать? Дмитрий Иванович уезжает сегодня совсем. Понимаю. А я тебя спрашиваю, проект защитила?
6: Да, защитила.
15: Ну, поздравляю.
6: Слушай, папа.
15: Да?
6: Слушай, папа, а что, если я вдруг сама, первая, возьму и скажу ему? А?
15: Что такое? Сама? Первая? Возьму и скажу? Стой! Сам открою!
16: Здравствуйте, Федор Алексеевич.
15: Пожалуйста,
6: Входите. Анна Григорьевна, как я вас ждала.
16: Здравствуйте, Оленька.
15: Вот что хорошо, что вы пришли, Анна Григорьевна. Вот теперь у вас здесь две бабы, вот вы и поговорите между собой, по-вашему, по-бабье, что прилично, а что неприлично. А я спать пойду.
6: Как вы думаете, он сегодня уедет?
16: Вы же мне это сами сказали.
6: Да-да. Он уедет. Я чувствую, что он уедет. А мне столько раз за эти дни хотелось ему сказать, зачем вы мне говорите, ваш Сережа, ведь я люблю вас.
16: И не сказали.
6: Нет, не сказала. Ну, неужели он ничего не видит? Я не знаю, может быть, это нехорошо, но я ничего не могу скрыть, а он все-таки не видит.
16: Как знать, может быть, и видит.
6: Тогда что же? Тогда зачем все эти слова, ваш Сережа?
16: Когда у человека за плечами 3 года войны, он иногда кажется самому себе гораздо старше своих лет. И потом, когда у человека было много несчастья в жизни, ему трудно поверить в возможность счастья. Труднее, чем другим. И он боится ошибиться.
6: Ошибиться? Во мне?
16: Не в вас, а в том, что вы его любите. Подумать, что да, а потом увидеть, что нет.
6: Но вы-то понимаете, что я его люблю? Вы понимаете, что его нельзя не любить?
16: Да, я понимаю вас, что его можно любить. Очень хорошо понимаю вас, но...
6: Что?
16: Ну, он, как и все очень хорошие люди, сам с трудом это понимает. Он боится. Боится, понимаете?
6: Чего же?
16: Боится всего, что сейчас в эти дни в ваших глазах поднимает его. И орденов своих, и нашивок за ранения, и того, что он с фронта и снова на фронт. Он боится всего, что может понравиться в нем в первую минуту и в первый день. Потому что он сам, понимаете, сам видит себя просто человеком в пиджаке.
6: Я знаю только одно. Мне все равно, сколько у него будет орденов, в чем он будет ходить, где он будет служить, вы понимаете? Мне совершенно все равно. Я знаю только, что люблю его. И не спорьте со мной.
16: Я не спорю.
6: Да нет, вы спорите. Спорите, потому что вместе с ним не верите мне. А вы верите, что я решусь и скажу ему?
16: Не знаю.
15: Ну?
6: Что?
15: Что-что? Вернулся?
6: Да нет еще.
16: Вам не хватает еще, как Фамусову, держать подсвечник в руке.
15: Да? И слов. В деревню к тетке. В глушь в Саратов. Так?
6: Ну что ты не спишь?
15: Нет, вы слышите? Она еще спрашивает, чего я не сплю. Потому не сплю, матушка, что сон ведь соскочил.
6: Я тебе никогда в жизни больше ничего не скажу.
15: Уже столько наговорила, хватит. Спасибо за это. Все.
6: А вдруг он войдет и скажет: ну, я уезжаю, до свидания. И я скажу: до свидания, непременно заезжайте, обязательно заеду. И все. Вы понимаете, все? Вдруг так будет?
16: Бросьте гадать, лучше я расскажу вам одну историю. В прошлом году мой госпиталь попал в деревню. Всю сожженную, осталась только одна церковь. А мне как раз надо было оперировать 2.

0: Тогда он думал, думал, потом сказал, это уж совсем не положено, грех. Еще долго молчал, думал, потом, наконец, сказал, ну ничего, дело божеское, хорошее, оперируйте вы и в алтаре, а грех уж я возьму на свою душу. Вот такая история. Вы понимаете, Оленька, почему я вам ее рассказала?
1: Кажется, понимаю.
0: Не положено женщине первой говорить об этом. Но если в душе до конца чувствуете, что принесете человеку счастье, тогда скажите. Непременно скажите, потому что дело это, как говорится, хорошее. Даже божеское, а грех уж я возьму на свою душу.
2: Оля, Оль, что отец-то сказал? Уезжает твой-то.
1: Мой?
3: Ну, а что же, мой, что ли? Ты думаешь, я старуха деревенская, так что у меня ни головы, ни глаз нет? Да я к тому говорю, что может в дорогу покушать, что собрать.
1: Спасибо.
3: Да потом спасибо говорить будешь.
4: Здравствуйте. Никак не думал, что вы еще не спите.
0: Нет, Митя.
4: Что?
0: Не спим, Митя.
4: Подожди, ты-то как сюда попал?
0: Представь себе, меня вызвали по случаю твоего отъезда.
4: Ага. Ну, Оля, вас можно поздравить?
1: Можно.
4: Поздравляю. Вася, заходи, не бойся шуметь. Буди Ваню, собирай чемодан.
5: Есть.
0: Когда ты едешь и как?
4: Сейчас, Виллисом. Теперь, судя по всему, ждите наших салютов.
1: Хорошо. Будем ждать ваших салютов.
4: Что я вижу? Вы даже не распили бутылку вина за ваш диплом.
0: Тебя ждали, Митя.
1: Ну вот теперь, по крайней мере, мы объединим тосты. И за мой диплом, и за ваш отъезд, и за мою радость, и за вашу. Вы ведь рады, что едете?
4: Да как вам сказать, радость — это не то слово. Но в общем пора. Днем раньше, днем позже. Дело военное.
1: Ну вот очень хорошо, значит, за все вместе.
0: Но прежде всего чемоданы. Слушай, Митя, вы же мужчины абсолютно бестолковые люди. Я пойду сама уложу чемоданы. Только скажи мне, что тебе нужно с собой?
4: Да то же самое, майор, что брала с собой на фронт ты, только с некоторой разницей в деталях обмундирования. У вас сегодня просто какой-то бивуак здесь по моей вине. Неужели Сергей Николаевич тоже меня дожидается?
1: Да нет, он ушел. Дмитрий Иванович.
4: Да.
1: Знаете что?
4: Что?
1: Я хотела вам сказать...
4: Что вы хотели мне сказать?
1: Вам Ваню обязательно брать с собой?
4: Ну, конечно.
1: А то, может быть, вы оставите его тут у нас. Ведь он еще ребенок.
4: Попробуйте ему это сказать.
1: Ему здесь будет хорошо.
4: Я в этом не сомневаюсь. Но война не кончилась. Мы можем так с ним друг друга потерять.
1: Почему же потерять? Вы что, разве больше никогда не думаете попасть в этот дом?
4: В этот дом?
1: Да, в этот дом. Дмитрий Иванович!
2: Вернулся, наконец.
4: Как, вы тоже не спите, Федор Алексеевич?
6: Да, заснешь здесь с вами. Когда отбываете?
4: Через полчаса.
6: Через полчаса. Очень хорошо. Очень хорошо, уезжайте. Наконец все ясно станет. А то, понимаешь, приехал, здесь все перепутал на свете. Кабинет мой занял, каких-то ребят жить привез. Из дочери сиделку сделал, чуть на экзамен не провалился. Уезжайте, уезжайте, уезжайте, уезжайте. Очень хорошо. Ну что ж вы стоите? Не уезжайте. Уезжайте. Вот как я вас отшлепал. Уезжайте и возвращайтесь поскорей. Потому что мы скучать будем без вас. Привыкли. И этого вашего высокого полковника тоже запирайте. И черт с вами, живите в моем кабинете. А где это? Да, Митя, нет, Митя.
4: Они чемоданы собирают.
6: Чемоданы? Ну, чемоданы потом. Мы сейчас вот эту бутылку вина разопьем за ваш отъезд. Время у нас мало, мы а-ля фуршет. Вот так вот. Анна Григорьевна, Анна Григорьевна. А где Вася?
4: Вася!
6: Вы думаете, мы за ваш отъезд пить будем? Нет. Нет. Ничего подобного. Мы за ваш приезд пить будем. Вот вы приехали, а я подумал,

0: приехал, а ведь ему обратно на фронт уезжать надо. И все-таки это хорошо. Все-таки хорошо получилось. Вроде как репетиция. Артист, я правильно говорю? Репетиция.
1: Правильно, Федор Сергеевич.
0: Вот правильно. Вот артист меня поддерживает. Возвращайтесь поскорей. Мы с вами вместе будем заново города перестраивать. Ладно?
1: Во всяком случае, все взрывы беру на себя.
0: Ну вот, хорошо. Ладно, все. Поднимаем тихо бокалы. Так. А вот этот бокал я выпью один. Один выпью. Я сам знаю, за что я выпью. Ну вот. А теперь разрешите обнять и поцеловать вас по-христиански три раза. Приезжайте. Приезжайте. Поскорее приезжайте. Скучать будем. Ну, Вася, приезжай скорей. Ах ты, курносый, Ванька. Ну что, тоже нашел время, когда уезжать? Эх вы. Ну ладно, приехали, понимаешь, тут все перепутали на свете. Саша, не плачь, милая, не плачь. Пойдем спать. Пойдем, милая.
1: Вася, неси чемодан.
2: Есть.
1: А ты в машину, и чтобы все уложить так, чтобы можно было сидеть аккуратно.
3: Есть, уложить аккуратно.
4: Я пойду посмотрю за ним.
5: Анна Григорьевна.
4: Что?
5: Да нет, ничего.
1: Ну вот так значит. Что же вы молчите?
2: До свидания, Ольга Федоровна.
5: До свидания, Васенька.
1: Что же вы молчите?
5: Дмитрий Иванович, помните, вы как-то сказали, что хотели бы встать утром и быть счастливым только от того, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Помните?
1: Помню.
5: И я вам тогда сказала, что обещаю, что так и будет. Помните?
1: Помню.
5: Так вот, может быть, это в моей власти?
1: Что?
5: Сделать так, чтобы вы встали утром, и небо было синее, а трава зеленая.
1: Оля.
5: Я вас еще раз спрашиваю. Может быть, это в моей власти сделать так, чтобы вы встали утром, и небо было синее, а трава зеленая?
1: Вы понимаете, что вы говорите?
5: Понимаю. Отвечайте.
1: Оля, вы плачете.
5: Это вы все-таки уезжаете?
1: Да.
5: Не объясняйте. Я знаю, что война еще не кончилась. Поезжайте и возвращайтесь. Я думала, это он вернулся.
6: Так и будет. Так вот распахнутся двери, и они вернутся.
5: Кто они?
6: Они с войны навсегда.
7: Вы слушали спектакль Леонида Варпаховского «Так и будет». Спектакль по пьесе Константина Симонова поставлен в Малом театре в 1970 году.

Древние греки знали, как складывается судьба человека. Богини Мойры придут нить жизни каждого смертного. Где хотят, завязывают узелки. Где хотят, разорвут нить. Все зависит от их прихоти. Так что смирись, человек, прими удары судьбы достойно.

Вот так в четыре строчки могла уложиться эта жалостливая история, которую пели бродячие музыканты на улицах Киля и Санкт-Петербурга, если бы не два факта в биографии нашей героини. Отец ее и сын были императорами России. Да и сама она могла стать государыней всея Руси, но судьба распорядилась иначе.

0: Анна вошла в душную комнату. Ноги подкосились, упала на колени, на холодный пол, закапанный воском. Батюшка лежал неподвижно. Лицо восковое, глаза бессмысленные. Не успел государь волю свою изъявить. Отходит. Слезы, душившие еще с утра, вдруг легко полились. Комната поплыла перед глазами. Стало жарко, потом темно.
1: До обморока плакала и не заметила, как накидка загорелась. Чудом спасли царевну.
0: Анну Петровну унесли в покое, удивляясь ее чувствительности. Как легко стало сразу там, за чертой сознания, в ином пространстве. Чернота комнаты ушла, и белое-белое, все белое вокруг. Словно в тот день, когда она шла, стараясь не наступить на подол матушкиного платья.
2: У меня так и стоит перед глазами картинка, как будто я ее видела сама. В только что народившемся Петербурге, в маленькой скромной церковке, кстати, она была вот там, около нынешнего Исаакия, ходят вокруг аналоя пара давних любовников Петр и Екатерина. И за юбку матери держатся две маленькие девочки, семенят за нею Елизавета и Анна, 3 и 4 лет, теперь уже с этого момента законные царевны. И вот это жанровая такая картинка, кроме того, что она имеет такую замечательную прелесть, пасторальную почти что, она мне говорит очень много, может быть, больше даже каких-то исторических источников, о том, что вот эти две маленькие царевны, они дети любви. И особенно, мне кажется, конечно, Анна, потому что она первая, она старшая, и она во многих отношениях была вылитый отец. Вот, по-моему, на ней как бы сошлись лучи этой удивительной любви. В общем, всесильной в каком-то смысле. Потому что любовь такой силы смогла сделать невозможное. Смогла полковую девку превратить в императрицу. И Петр как будто ударом кулака разбил этот лед, холод вечный династических браков, который тяготеет над царскими домами. Разбил его, но... к сожалению, только для себя.
0: Как назовешь дочку, Марта? Не знаю, как сам скажет. Назови Анной. Как Мосиху ни за что. Потому и назови. Государь к новой Аннушке сердцем прилепится, а старой поминать перестанет. Царевна-то чуть не сгорела. Ох, знак дурной! Как она жить будет без батюшки?

семье Петра была удивительно теплая атмосфера. Из множества детей, которые были у супругов, выжили в сущности только эти две девочки, Аннушка и Лизонька. Все остальные дети, родившиеся до и после, так или иначе умирали в раннем возрасте. И Петр без ума любил своих детей, именно девочек этих. Корабль у него назывался «Лизетка», лошадь у него называлась «Лизетка». А Аннушке и Лизоньке он постоянно писал письма. Переписка царя, которая дошла до наших времен, несет в себе вот это теплое чувство отношения к детям. «Дорогие детки ваши, — пишет Екатерина, — слава Богу, здоровы». С 1717 года Петр уже стал переписываться собственно с Аннушкой и Лизонькой. Екатерина, бывшая с Петром в походе, написала Аннушке: «Для Бога подщиться, писать хорошенько, чтобы похвалить за оное можно вас и вам послать в презент прилежание вашего гостиниц». Детей в семье Петра учили, воспитывали. Правда, учителя были сбору по сосенке. Бывший моряк, кухарка. Но, тем не менее, девочки были обучены танцам, светскому обращению. Они знали 4 языка: французский, немецкий, шведский и финский. А этого было достаточно для царских дочерей, которые предназначались для брака с какой-нибудь коронованной особой.

0: Наши представления о прекрасном женском лике ушли далеко от стандартов XVIII века. Но не будем привередливыми. Лучше послушаем, что писали современники об Анне Петровне. Например, ганноверский посланник Вебер. «Это была прекраснейшая душа в прекрасном теле. Император любил ее с нежностью, ибо она по наружности и в обращении была совершеннейшей его копией».
1: Гольштинский придворный Бергольц вел подробный дневник жизни в Петербурге, не раз описывал красоту, изящество Анны и Елизаветы. В 1721 году он внес в дневник: «Взоры наши обратились на старшую принцессу, брюнетку и прекрасную, как ангел. Цвет лица, руки и стан у нее чудесно хороши. Она очень похожа на царя и для женщины довольно высокого роста. По левую руку от царя стояла вторая принцесса Елизавета, белокурая и очень нежная. Лицо у нее, как и у старшей Анны, чрезвычайно доброе и приятное».
0: Ум у Анны Петровны был мужской, хваткий. Она с отцом бывала на верфях. И что больше всего нравилось Петру, ее интересовали государственные дела, и дипломатией она увлекалась.
1: А вокруг дочерей Петра увивались женихи. В 1721 году в Петербург приехал гольштинский герцог Карл Фридрих. Гольштине вообще занимало важное место в политических расчетах Петра. Он хотел внедриться в Германию. Это маленькое герцогство позволяло прокопать Кильский канал и держать балтийскую торговлю в своих руках. А кроме того, герцог мог стать шведским королем. У Петра кружилась голова от матримониальных мечтаний. Одну дочь, Елизавету, он предполагал выдать за Людовика XV, а вторая могла стать шведской королевой. В общем, он пригласил герцога, и тот с радостью приехал, потому что породниться с великим императором было для него тоже очень важно. И стал ходить в женихах. Он понравился Петру и называл Петра по-русски «батюшка». Правда, пытался с ним состязаться в питье горячительных напитков не очень удачно. И ходил вокруг девушек, недоумевая, какую же из дочерей Петр предназначает для него. Обе девушки нравились жениху. Анна черненькая, скромная, разумная. Елизавета беленькая, веселая, живая. Современник пишет, что в день Пасхи герцог подошел к цесаревнам с традиционным поцелуем. Старшая Анна смутилась и потупилась, а Елизавета, веселая и живая, быстро подставила свои алые губки. В общем, герцог ждал, когда же государь решится, и сожалел, что в России не разрешено двоеженство. А Петр все тянул и тянул, и были причины. И политический, и личный. Во-первых, было неясно, что будет с Гольштинией. Станет ли ее герцог шведским королем. А планы Петра были грандиозны. Второе, Англия мешала России внедриться в Германию. И мечты о Кильском канале пришлось отложить в дальний ящик конторки. И, наконец, третье, может быть, самая важная причина. Петр и Екатерина так любили дочерей, что не хотели с ними расставаться. И дочкам тоже не хотелось уезжать из теплого вот этого дома царя. И, как вспоминает современник, как только заходила речь о браке, девицы начинали реветь.

Анна Петровна получила в детстве очень много любви. И с одной стороны, это всегда очень хорошо. Такая любовь, она является защитой для человека на всю жизнь. Но с другой стороны, я это знаю по собственному опыту, как ни парадоксально, она может человеку и помешать. Тот, кого в детстве очень любили, как меня любила моя мама, потом всегда будет искать такой же любви в будущем, уже во взрослой жизни. И, конечно, он не найдет ее, это понятно. И тому, кто не знал этого, собственно говоря, легче. Он никогда не испытал, ему нечего терять. А кто испытал эту любовь, тот потом обязательно переживает некое изгнание из рая. Вот диккенсовский Дэвид Копперфилд наверняка не страдал бы так в своих приключениях, если бы его так не любила мама. И Набоков, мы привыкли говорить о его одиозном житье в гостинице, о его бездомности, и относить это за счет эмиграции. Но на самом деле, я думаю, что здесь не только в эмиграции дело, а дело и в том, что его просто не отпускал родительский дом. Вот. И Анна Петровна, наверное, предчувствуя будущую жизнь, не хотела уходить из дома.

0: Теплый дом в одночасье рухнул. Анна никогда не видела отца в таком гневе. Приступ был столь силен, что он чуть не убил ее и Лизоньку. Он был бледен, как смерть. Блуждающие глаза его сверкали. Его лицо и все тело дергались. Раз 20 он доставал и прятал свой охотничий нож. Ударил несколько раз по стенам и по столу. Бросал на пол шляпу и все, что ему попадалось под руку. Топал ногами, стучал кулаками. Наконец, уходя, он хлопнул дверью с такой силой, что разбил ее.
1: Началось дело Вильяма Монца, обер-камергера императрицы Екатерины. Из этого дела стало ясно, что императрица изменяет Петру с Монцем. Он в гневе порвал завещание, написанное в ее пользу, после того, как он ее короновал в мае 1724 года императорской короной. И он тяжко размышлял над тем, кому передать трон. И в ноябре 1724 года план у него созрел. Это был неплохой план. Ему было 52 года, и он решил некоторое время подождать. Он решил выдать Анну, старшую дочь, за гольштинского герцога, и в брачном контракте примечательны два пункта. Согласно первому, ни Анна, ни герцог не претендовали на русский престол, а по второму пункту, родившегося от этого брака мальчика, они были обязаны передать Петру на воспитание. Из этого был очевиден план Петра. Он хотел передать престол своему будущему внуку. И ему почти удалось. В 1728 году, забегая вперед, скажу, что Анна родила мальчика. Карл Петр Ульрих, будущий Петр III, был внуком Петра. И план Петра мог бы удастся, но судьба помешала ему. Не удалось ему даже погулять на свадьбе любимой дочери. В конце января 1725 года, после тяжкой болезни, государь умер.
2: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услышь.

0: Еще молимся о покаянии души усопшего раба Божия, благочестивейшего государя императора и самодержца всероссийского Петра Алексеевича.
1: Анна знала, что муж ее не любит, да и она не питала к нему никаких особенных чувств. Его отсутствие даже в первую брачную ночь подтвердило ее самые худшие опасения. Счастья в супружеской жизни не предвидится. На престоле теперь матушка, придворные шушукаются по поводу ее нового любовника, а всем в государстве управляет Меньшиков, и Анну с герцогом он явно не жалует.
2: Он ревновал герцога Гольштинского и хотел иметь полную власть. А герцог вошел в Верховный Тайный Совет и занял довольно видное место при Екатерине и совсем не собирался уезжать, как, собственно, и сама Анна Петровна. В 1727 году весной Екатерина умерла. На престол вступил Петр II, и Меньшиков, воспользовавшись этим, выдворил Анну Петровну, ее мужа, за границу. Он и раньше говорил: пора, батюшка, пора ехать домой. Обманул в денежных делах молодоженов, и они довольно бедными уехали в Киль. С грустью уезжала Анна из родного дома.

0: Мне кажется, что Анна Петровна это такой вот среди всех этих крепких и сильных, знаете, она такая, как мечта. Знаете, романтическая мечта об утонченности, о тонкости. Ну, когда она стала падать в обморок после смерти, от слез уже все было ясно. Понимаете? И мне, лично мне, да, интересна она именно этим. В конце концов, более удачно вышла замуж, менее удачно замуж вышла. Это все, как правильно говорить, политические игры. Но человек, который был в состоянии так переживать вот любовь к отцу, только Петр, конечно, мог ее защищать. Нужен очень умный, мудрый, сильный человек, чтобы понять, что без этих слабых людей все исчезает. Исчезает культура, исчезает тонкость отношений, исчезает утонченность. Да? Знаете, ведь слабые люди – это очень важные с точки зрения психологической и культурологической люди. А когда есть культ силы, да, когда слабые люди вызывают только насмешку, тогда общество становится грубым, примитивизируется, отношения становятся грубыми, изысканность исчезает. Мы все это недавно и еще в этом живем.
1: Жизнь в Киле у Анны не сложилась. Герцог, производивший в России благоприятное впечатление, в своей родной Галштине стал кутить, гулять. Анна забеременела, чувствовала себя ужасно. Одна, никому не нужная, брошенная всеми, писала она своей сестре Елизавете горестные письма.
2: В феврале 1728 года Анна легко родила мальчика. Его назвали Карл Петр Ульрих. Он был по сложным династическим связям внуком Карла XII и Петра I. Это был будущий император Петр III. И вскоре 20-летняя женщина, прекрасная, красивая, умерла. Может быть, потому что у нее началась послеродовая горячка, а может быть, скоротечная чахотка. Тогда это было распространенное заболевание. Осенью 28 года Россия прислала за своей дочерью корабли.
1: В Зимнем дворце был выставлен для прощания гроб с телом дочери Петра. А потом его вынесли на набережную Невы, поставили на украшенную черным флером баржу, и дочь великого шкипера отправилась в свое последнее плавание в Петропавловский собор. Похоронили Анну Петровну рядом с родителями, Петром I и Екатериной I.
3: Когда я думаю об Анне Петровне, на языке почему-то вертится банальность вроде того, почему умирают лучшие, как это несправедливо. Действительно, ведь она всех так любила, своих родных. А ее сестра Елизавета даже не сочла нужным прийти на ее похороны. Где-то развлекалась охотой в Москве. Невозможно не думать, что было бы, если бы не Елизавета, а она зашла на престол в свое время. Может быть, это было бы более достойное царствование. Может быть, она как-то сумела бы по-настоящему продолжить дело Петра. Конечно, нам этого знать не дано. Но я думаю, что истинной дочерью Петра была все-таки именно Анна Петровна. Все это, конечно, праздные домыслы. Какие возможности упустила Россия, упустив ее на троне. Но знаем мы одно, что, наверное, в ее характере не хватало честолюбия. Не было его почти совсем. И если верно, что характер – это судьба, то, наверное, вот в линии судьбы Анны Петровны трона быть не могло.
1: Может быть, мы все вместе придумали себе именно такую Анну Петровну. Жертву судьбы, интриг. А на самом деле была девочка, безмерно любившая отца. Она могла жить лишь рядом с ним. И когда Петра Первого не стало, силы по капле начали покидать ее. И когда они совсем кончились, богиня Мойра тихо порвала свою нить.

0: вышла замуж. Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, шляпками, перчатками, зонтиками. А когда эта девчонка стоит уже не меньше, чем добрая яхта, она сама летит на помойку, как гнилой огурец.
1: Вот в какую шлюху она превратилась. Очень хорошо, очень приятно.
0: Если уж ты настолько бездравственна, чтобы выйти замуж, то почему тебе нужен непременно конокрад и разбойник с большой дороги? Ты поплатишься. Я должна была это предвидеть, ты должна была. Еще с пеленок она воображала себя чуть ли не королевой Англии, шлюха.
1: Значит, она действительно вышла замуж?
0: Да, вчера вечером, в 5 часов.
1: За известного преступника. Ну что же, если хорошенько подумать, это доказывает огромную его смелость. Ведь стоит мне отдать дочь, последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, последняя собака от меня убежит. Я уже и так рискую умереть голодной смертью. Да-да, если нам троим хватит на зиму одного единственного полена, то, может быть, мы доживем до весны. Может быть. Может.
0: Да что и говорить, это нам награда за все, Джонатан. Я не выдержу, голова моя кружится. Пьем по коньяку.
1: Ты видишь, до чего ты довела свою мать? Живее! Стало быть, моя дочь шлюха. Очень хорошо, очень приятно. Видишь, как близко она приняла это к сердцу, бедная женщина. Вот. Единственное утешение, оставшееся твоей бедной матери.
2: Можешь смело налить ей вторую рюмку. Когда маме не по себе, она легко переносит двойную порцию. Это сразу ставит ее на ноги.
0: Ай, она опять изображает заботливую дочь. Не верю в ее искренность.
3: Роль Селии Пичем играла с актрисой в острой эксцентрической манере. И это только усугубляло трагедийный накал того, что происходит с ее героиней. В жанре трагикомедии сыграна была Екатерина Ивановна в «Преступлении и наказании» Достоевского. Существо больное, предельно экзальтированное, доведенное безысходностью своего положения до сумасшествия и смерти. И совсем иначе играет с Алисой Фрейндлих трагическая судьба Антуанетты в спектакле «Люди и страсти». В этом спектакле-концерте по произведениям немецких классиков от Гёте до Брехта вот такой диапазон – Алиса Фрейндлих играет ведущую спектакля, читает стихи, поет зонги, играет Уриэля Акосту, юношу, который страстно хочет думать сам, а не жить по заданным канонам, играет острохарактерную старуху в кавказском меловом круге и, наконец, двух королев. Властную, решительную Елизавету, посылающую на казнь свою соперницу Марию Стюарт, и Марию Антуанетту, вдову Капета, по пьесе Леона Фейхтвангера, приговоренную народом к казни. Метаморфоза происходит почти мгновенная. Слетает с плеч кожаный плащ Елизаветы, фигурка окутывается черной кружевной накидкой, неуловимый поворот головы, руки заняты какой-то безделушкой, и перед нами совсем другая королева, не победительница, а побежденная. Немного странная и жалкая. Жалкая, потому что абсолютно не в состоянии понять, что же происходит. Как же это так? Чернь взбунтовалась? И она, прелестная королева, удел которой наслаждаться жизнью и властью, должна проследовать на плаху? Она по привычке деловито румянит щеки, ведь сейчас ее все увидят. И вот телега везет Антуанетту на Гревскую площадь, растерянную, непонимающую, на румяненную.
4: Боже мой, как скрипит повозка. Это невыносимо. Теперь уже недолго терпеть, меньше часа. Вот и мост. Путь недолго. Боже мой, боже мой, боже мой, сколько народу, сколько войск они выстроили. Много их надо, чтобы сдержать моих друзей. Солдаты стоят в 3 ряда, но смелые и 3 ряда смогут пробить, а Аксель смелый человек. Надо это смотреть зорко, Вдруг кто-нибудь подаст мне знак. Тогда мне нужно будет спрыгнуть с повозки и броситься в толпу.
5: Как она постарела! Да она же уже совсем некрасива! Ну, поглядите вы на нее, на эту безобразную старую шлюху!
6: Ну как, Австриячка?
4: Мне нельзя плакать. Я должна держаться. Я не хочу, чтобы они видели, как я страдаю. Вот Лувр. Каждый год здесь выставлялись мои портреты. Дивные портреты из статуи. Меня бы теперь не узнали по этим портретам. Ничего не осталось от прежней Антуанетты. Как он тогда сказал, тот англичанин. Она как утренняя звезда сияла блеском, радостью, жизнью. Никогда еще более лучезарное существо не ступалось по нашей планете. Кажется, она едва касается земли, воздушной своей стопой. Их останется много-много тысяч, моих портретов. Они останутся, а меня не будет. Боже мой, неужели никогда не умолкнут эти крики, неужели? Видит ли меня сейчас мой маленький Луиша? С ним должен быть тот человек, тот гражданин, сапожник, варвар, который погубит мое дитя. Мне должно прощать. Я должна думать только о Боге. Я должна прощать. Патерунзер, да любистым гиммель. Гейлиги тверды, дайн нам. Дайн райх ком. Дайн велиги шейн, вим гиммель. Альзу ауфэр. Рю-Рояль. Уже Рю-Рояль. Осталось каких-нибудь минут 20. Самые большие полчаса. Через полчаса меня не будет, а женщины все так же будут заходить в лавки, выбирать себе материи, ленты, духи. Жить познавая. Но кто учил меня чему-нибудь? Людовик пробовал меня учить. Мать моя тоже пробовала. Как она тогда писала? Смотри зорче, не то придется слезы лить. Тогда я не поняла ее. О, моя мать! О, Людовик, супруг мой! Вот она, горькая истина!
6: Мареша Савастева! Мареша Савастева!
4: Мареша Савастева! Бабеш освобожден. Ах, значит, они не придут. И через 3 дня не придут, и через 3 недели не придут. И маленький Луишар будет все так же мастерить башмаки у этого сапожника. Как они радуются своей наглой победе. А я верю, наши придут. И коронуют Луишарля в Реймском соборе, несмотря ни на что. И он пошлет на эшафот этого молодого человека с его перчатками и его логикой и прикажет отрубить ему его красивую, наглую, дерзкую, разумную голову. Он не прав, этот молодой бесстыдник. Мы правы, я права. За ними правды нет. За этими бунтарями, за этими богохульниками, за этой голодьбой с хаты. Жить познавая, осталось всего 10 минут. Жить познавая. О, теперь бы я сумела править. Господи, не допусти, чтоб они торжествовали. Нашли на них землетрясение. Покарай их огнем и мечом. Сотри их с лица земли. Я верю, ты услышишь мою мольбу. Я верю в тебя и твою справедливость, Господи. Площадь. Оружие в площади. Нет во мне страха, нет. Я оцепенела, потому что они завязали мне руки. Я дрожу, потому что ужасно холодно. Господи, дай мне силы. Нужно думать только о Боге. Патер унзер, тет бисдем химмель. Гехайлиг тверди дайн нахме. Дайн райч ком. Дайн велики шейн. Мейм химмель альзо аухауф. Теперь надо держать себя в руках. Я должна смотреть прямо перед собой.
3: Олеся Бруновна, а какую из своих ролей вы больше всего любите? Ну, какая оставила в душе наибольший след? Обычно отвечают, что самая дорогая роль последняя.
7: Да, конечно. Я к тому, что говорят все, что последняя роль любимая, я могу добавить то, что для меня это тоже так же, за исключением одного маленького нюанса. То есть, вернее, вот как я бы хотела сказать. Последняя роль любима тем, что она наиболее желанная. Вот так бы я изменила эту формулировку, потому что желанная от того, что она не сделана, еще не доведена до конца, она еще в пути. Поэтому этот спектакль всегда ждешь, хочешь, и не хочется никогда сознаваться. Даже если роль не получилась, в этом не хочется сознаваться. Каждый спектакль дает надежду, что вот это что-то не получившееся будет доведено до какой-то кондиции, а все-таки нащупается какое-то зернышко, которое до сих пор не найдено. И поэтому она всегда желанна. А что касается любимых ролей, то, естественно, у меня, я не могу назвать одну, потому что их несколько. Они, как правило, те, в которых наибольшим образом меня. То есть в которых наибольшее количество сопряжения с самой собой. Потому что я, когда делаю роль, независимо от того, характерная эта роль, положительная или отрицательная, я все равно пытаюсь всегда опереться на себя, на свое нутро, на свою природу, на эмоциональную память, на свою собственную. Я очень люблю Гелену в «Варшавской мелодии» за то, что вот эта женская неудовлетворенность любви, какие-то моменты одиночества и притворение этого одиночества в творчество, вот это та сторона роли, которая мне дорога, близка и понятна, и которую я, безусловно, раскапывала в себе. Катерина Ивановна очень дорога, потому что, ну, повторяю, актер всегда сознательно или бессознательно всегда опирается на собственные какие-то жизненные повороты. И Катерина Ивановна сопряжена с потерей мамы моей, и я в ней пыталась мамину судьбу, такую нескладную какую-то, с массой драматических поворотов, я пыталась в ней, в Катерине Ивановне, воплотить, если так можно сказать. Малыш мне очень дорог, потому что он тоже сопряжен с рождением Варьки. И вот первые шаги дочки моей Варьки. Первые ее шаги. Все детское, оно едино, независимо от возраста. Пока детство не покинуло человека, и он молод. И вот то, что я видела в своей дочке, то, что я чувствовала в ней, даже не видела, а именно чувствовала в ней, все это в конечном итоге где-то перелилось, как из сосуда в сосуд, в малыша.

0: Живет на сцене театра имени Ленсовета малыш, с его бурной энергией, азартом, неистощимой верой в чудеса. Живут рядом с ним совсем не похожие на него другие герои Алисы Фрейндлих, лирические, характерные, драматические, комедийные. С каким изяществом, чуть-чуть стилизованно, играется, например, роль мадам Алисы, моложавой матери семейства в комедии «Фермо двери хлопают». Ей так хочется, чтобы все ее любили, но в этом доме все заняты только самими собой и своими собственными делами. И бродит она, одинокая и растерянная, отставшая от века, живущая в мире иллюзий, желающая и вместе с тем бессильная понять своих детей, помочь им.
1: Что он тебе сделал?
2: Я не могу сказать тебе этого, девочка. Позднее ты сама узнаешь. У жизни есть некрасивые стороны.
1: Ты думаешь, я не пойму? Возможно, ты ошибаешься.
2: О, нет.
1: У меня ведь теперь есть опыт.
2: Ах, боже мой, дитя мое. Я все знаю.
1: Что?
2: Франсуа мне все рассказал.
1: Негодяй.
2: Нет, нет, он правильно поступил. Тебе же на благо. Есть вещи, которые нельзя скрывать от своей матери. Но он не захотел мне сказать, кто это. Скажи мне, Даниэль, умоляю тебя, кто этот злой человек?
1: Злой?
2: Даниэль, заклинаю тебя.
1: Ну зачем?
2: Умоляю тебя, дитя мое, это очень важно.
1: Ну ладно. Поклянись, что ты никому не скажешь.
2: Клянусь тебе.
1: Это Жорж.
2: Жорж?
1: Ну да.
2: Жорж Д'Артигна.
1: Ну что ты хочешь? Весна. Булонский лес. Лунный свет. Блеск волн.
2: Блеск волн?
1: Ну да, мы плыли по озеру.
2: О, боже, дитя мое, какой ужас.
1: Нет, это не так ужасно, знаешь, Жорж. Но ведь не всегда можно выбирать. И потом, сначала я не уступала, но мужчина в эти минуты делается очень сильным.
2: О, боже, какой подлец, какой лицемер.
1: Нет, он был очень мил. Он мне сказал, что я должна уступить, что он не хочет причинить мне зла, что у меня красивые глаза и что, к сожалению, так будет не всегда. Ведь старость наступает быстро, мама.
2: Ну, Даниэль...
1: Ждать глупо. Нужно наслаждаться молодостью. Ведь сейчас золотая пора жизни, ты понимаешь, мама?
2: Он все это тебе сказал?
1: О, если бы он сказал мне только это...
2: О, боже!
1: Это бы меня не убедило, я не такое слышала. Но он сумел меня уговорить. Ты моя золотоволосая принцесса. Приди в мои объятия. И мы совершим с тобой прекрасное путешествие. Мы поплывем на волшебный остров.
2: На остров?
1: Да. И я дала себя усыпить. И он причалил.
2: Причалил?
1: Ну да. А потом он перешагнул через лавочку, взял меня за руку и говорит: «Пойдемте, моя принцесса, мы прибыли. На этом острове нас встретят феи любви. Феи, ты понимаешь? Они околдовывают. И на этом острове всегда царит лето и молодость. Пойдемте, — сказал он. И я, идиотка, сошла на берег».
2: Жорж сделал все это?
1: Ну да. А потом он повел меня под куст.
2: Под куст, Жорж?
1: Да. Он сел, я тоже. Он лег, я тоже.
2: Замолчи.
1: У меня уже не было времени вставить хоть одно слово. Он стал нервничать и говорит: «Не обращай внимания, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне». А сам в это время, ты слушаешь, прижимал меня к себе. Это, казалось бы, незначительная подробность, но, поверь, имеет значение. И вот после этого я уже не помню, что произошло. И я сказала себе: «Тем хуже, будь что будет, я перешагну». Это очень плохо, но я перешагнула.
2: Девочка моя, бедная моя девочка.
1: Да, вот так это и бывает.
2: Но этот Жорж, какой подлец, какой, однако, лицемер.
1: Ну что, теперь я позор семьи, мам?
2: О, да. О, нет. Я не знаю, но это ужасно.
1: В некотором смысле это не так плохо. Все-таки я выросла.
2: Она выросла, о, боже.
1: Ну да, теперь начинается другая жизнь. Я стала женщиной.
2: Она стала женщиной, боже, дитя мое.
1: А что касается острова, это не так плохо.
0: Наивность мадам Алисы поистине прелестна. Но в ходе спектакля она все меньше и меньше вызывает улыбок в зрительном зале. Все больше проступает второй план роли. Вы понимаете, что мадам глубоко несчастный человек и мужественно прячет за сентиментальной наивностью свой непонятный другим внутренний мир. Да, она так защищается от окружающей действительности с ее прагматизмом, цинизмом, откровенным делячеством. Даже в этой непритязательной шлягерной комедии «Фермо» Алиса Фрейндлих проводит свою тему. Тему, которая зародилась, пожалуй, если оглянуться назад, в тех еще самых ранних Машеньках, Катеньках. Это тема высокого нравственного идеала, нравственного максимализма, которую актриса никогда не подавала впрямую, в лоб, прятала за насмешливостью, шуткой, улыбкой, порой печально иронизировала по поводу бескомпромиссности своей героини и все-таки жестко утвердила на сцене и свою тему, и свой стиль. Пожалуй, единственная роль, материал которой шел вразрез с темой актрисы, это роль Лики в пьесе «Мой бедный Марат». Лика предает любовь, предает идеалы, на пустяки разменивает жизнь. И как же зло играет ее Фрейндлих, как человечески и актерски беспощадна она к этой своей героине. Ну и, наконец, последняя по времени работа – роль Любови Георгиевны в пьесе Алексея Арбузова «Нечаянный свидетель». Алексей Арбузов очень точно чувствует время. И если в годы первых пятилеток, когда происходит действие пьесы «Таня», один из персонажей пьесы, Герман, видел идеал и стремился от домашнего мирка Тани к деятельной, энергичной Шамановой, то теперь намечается обратный процесс. Так называемые «деловые женщины», утратившие одно из слагаемых из вечной женственности, беззащитность, беспомощность, такие женщины начинают утомлять мужчин. Им хочется вновь почувствовать себя сильным полом. Такая вот ситуация рассматривается в пьесе Арбузова. Преуспевая, женщина в то же время теряет. Итак, за спиной Любови Георгиевны 20 лет безоблачной семейной жизни. И вдруг признание мужа, он полюбил другую. И тут же представитель сильного пола твердит, как скажешь, так и будет. И тут решение ложится на ее плечи.
3: Ты дома?
1: Ты задал странный вопрос, Володя.

0: Достаточно ли серьезно то, что ты сказал мне сегодня днем?
1: Да.
0: И ты хочешь уйти из дома?
1: Пусть будет.
2: Стучаться с черной лестницы. Это Филипп Иванович. Прикажете впустить?
3: Ах, боже мой, ну, конечно, ой, разумеется.
2: Барышня, барышня, я и сама не рада, что вошла в ваше дело. Барин мне строго-настрого приказал никого не пускать с черной лестницы, а я вон как послушалась.
3: Да, топри же скорее.
2: Мы сейчас, сударыня.
4: Душечка, Полиночка, обнимайте, целуйте, поздравляйте меня. У меня радость большая.
3: Да какая же радость? Говорите скорее того и гляди, придет опекун.
4: О, не беспокойтесь. Он, верно, долго проищет графские переулки и в них дома Чугунова, а в нем квартиры господина Евграфа Тупеева.
3: Вы знаете? Так это вы писали?
4: Разумеется, я.
3: Ой, бедный мой опекун. Ну, что же из этого будет?
4: А то, что я сегодня женюсь на вас.
3: Ну уж, который раз вы это говорите?
4: Полина, тогда же я был студент, а теперь я свободен. Я недаром учился.
5: Я науки изучал, где предел терпения. Я на зубок спряжень я знал и на

0: так-то, моя прелестная Полина. Теперь я могу располагать сам собою и начну с того, что женюсь на вас и сегодня же.
1: Ах, нет, конечно, я свободна, но мое приданое, оно в руках опекуна, и, кажется, он его решительно не отдаст.
0: Мы сами возьмем.
1: Едва ли, он сам хочет на мне жениться.
0: Ах, он безбожник. А он старый калоша.
1: Он говорит, что только и живет для меня. Что он мне второй отец?
0: Ну, отец и кончено, а не муж.

0: Однако зачем терять надежду? Я придумал чудный способ, удивительный. Когда он мне удастся, я его обнародую под заглавием «Самонаивернейший самоучитель», заключающий в себе наставление, как жениться на любой девушке без согласия родителей, опекунов, родственников и получить законную часть приданного.
1: Какой же способ?
0: А вот увидите, я же нарочно отправил вашего опекуна в графские переулки, чтобы сказать вам, что сегодня должно все решиться. Полиночка, прощайте. Скоро придет ваш опекун. Вслед за ним явится человек. Только чур, пожалуйста, не смеяться. Увидите, что будет.
2: Барин подъехал.
1: Ах, скорее, прощайте. Ну,
0: прощайте, моя голубочка, прощайте. А куда идти? Куда?
2: Ну пожалуйста, ну, пойдемте за мной, Филипп Иванович. Я вас опять проведу по черной лестнице.
1: Скорей.
3: Фортункин уходит. Полина смиренно садится за пяльцы.

0: Чудеса! Чудеса! Во всех графских переулках и около того ни одного графа нет. Был один граф, да и тот, говорят, съехал в Мещанскую. Ну, что ты будешь делать?
1: Чем вы так расстроены?
0: Человек на 20 000 купить хотел, ведь не шутка. Странное дело. Я уже несколько получал таких приглашений и все не находил квартир. А прежде этого не было. О, это стало случаться именно около того, как тебе 16 лет минуло.
1: Так вы не нашли графа?
0: Не нашел. Полина, я сказал, ни в окно, ни около того не смотреть.
1: Окно для того и сделано, чтобы в него смотреть. Мало того, что вы меня держите под замком, еще и в окно не взгляни. Да что за монахиня такая?
0: Сказать правду, хоть тебе уж 20 лет, ты еще куда неразумная. Ну вот, например, ну а чего ты не соглашаешься выйти за меня замуж?
1: От того, что вы не нравитесь мне, вы очень старый.
0: Тем лучше. Я 42 годами старше тебя, значит, в 42 раза умнее.
1: Так я, по-вашему, в 42 раза вас глупее? Что же вам делать с глупой женой?
0: А это уж не твоя забота.
1: Вы большой скряга, а я люблю щеголя.
0: А я буду тебя останавливать около того.
1: Нет, вы пустяки затеяли, не бывать этому.
0: Почему?
1: Скажу вам раз и навсегда, что я давно уже влюблена и не в вас.
0: Неблагодарна. Я ли не прилагал стараний, чтобы воспитать тебе в чистоте святой невинности? Я ли не внушал тебе священных правил целомудрия, смиренномудрия, терпения, кротости и около того? Я ли не посвящал тебя в тайны политики ювелирного делопроизводства? Недостойная, неблагодарная женщина и около того. Ты будешь такой же женою, матерью, бабушкой и около того, если Бог благословит тебя потомство.
1: Что же вам за охота на мне жениться?
0: Полина, не противься. Взгляни на небо, вспомни отца твоего.

0: Сказать правду, я предложил тебе руку из великодушия. Хотел тебя осчастливить.
1: Я сама позабочусь о своем счастье.
0: Какова? И впрямь я не скоро надуюсь. А, кто-то идет. Полина, марш в спальню.
2: Вот еще. Мне и здесь хорошо.
3: Входит переряженный Фортункин. На нем цилиндр и шикарное пальто, в глазу монокль.
4: Фи, устал. Эта лестница высока, как мое родословное дерево, и так же извилисто. На силу вошел. Страх, как ходить, тяжело. Набьешь еще карман с золотом, ну просто хоть падай. Черт поместил вас так высоко.
0: Помилуйте, не черт, я сам нанял. Это третий этаж или около того. Четвертый подвал внизу.
4: Так зачем же вы не наняли в подвале?
0: Как можно? Вывески не видать около того. Вот если бы я содержал мелочную лавочку, так конечно. А я ювелир. Полина, уйди.
2: Что вам угодно?
0: Молчи, уйди. Чему обязан я вашим посещением, высокопочтенный барон, не имея чести знать имени и около того?
4: Барон Негрих Ульрих Каспар Христинан.
5: Как забыл, еще какой-то имя есть.
4: Фон Лохенкрет, вникаете?
0: Всепокорнейшую прошу садиться. Что же вашей милости угодно?
4: Мне сказали, что вы отличный ювелир в Петербурге.
0: Около того, не могу сам себя хвалить.
4: А это прелестная девушка, дочь ваша?
0: Нет.
4: А так жена?
0: Нет, около того.
4: А, так сирота. Ой, бедняга.
0: Не беспокойтесь об ее участи. Эта прелестная девушка, как вы ее называете, моя воспитанница. А вскоре будет кое-что и поболее. Вы сказали около того, что я отличный ювелир.
4: А эта прелестная девушка?
0: Да, боже мой, ну я уж сказал, будущая жена моя. Полина, пойди скажи Анисье, чтоб приготовила кофе. Да не приходи сюда, а то.
2: Что вы говорите?
0: Со сливками, я говорю, со сливками. Продолжайте, господин барон.
4: Один из сучков моего родословного дерева, дядя мой, по матери барон фон Водолей, вздумал жениться на ветви другого дерева, графине фон...
0: Что ж этот около того сучок?
4: Он просил меня съездить к вам и купить бриллианты на 50 000 рублей. Вникаете? У вас есть на эту сумму?
0: Есть, сударь, есть. Вам, видно, не дураки на меня указали.
4: Итак, я покупаю их для моего дяди. Вникаете?
0: Вы можете получить у меня все, что угодно. Только предупреждаю, что я в долг не даю ни на гривенник, ни около того.
4: Вы боитесь, что вам не заплатят? Ну, знаете, ни один из сучков нашего родословного дерева не обрывался еще на этом. Знаете ли вы, какие у нас поместья на острове, как его миллионы бы дохода получать можно, если бы порядок? Вникаете? Коротко сказать, вам одной рукой будете отдавать вещи, другой принимать деньги.
0: Это всего лучше. Что же вам нужно?
4: Сейчас. Со мной есть роспись за подписью дядюшки. Вот. Табакерка от 5 000 до 10 000.
0: Есть ценой около того.
4: Да. Полдюжины колец. Две пары сапог. Серег самых лучших. Ну, словом, чтобы все не превышало 50 000 и было не дешевле.
0: Все есть. Все есть.
4: Вот вам записка. Отыщите по ней вещи, уложите и вместе отправимся к барону.
0: К барону? Это можно и тут кончить.
4: Что вы затеяли? Если бы я покупал для себя, так я здесь и отдал бы такую малость, чтобы освободить себя от излишней тяжести. А то, пожалуй, не понравится. Ну, впрочем, если вы так тяжелы на подъем, то я легок на ногу и пожертвую собой к другому ювелиру, скажу. Вникаете?
0: Помилуйте, помилуйте, я только так сказал. Извольте, извольте, я иду около того с вами. Ваш дядюшка живет недалеко?
4: Ну, близехонько.
0: Очень хорошо. Вот, я сейчас уложу весь.
3: Сорока уходит. В комнату проскальзывает Полина.
4: Браво! Я с ним хорошо управился, а? Что-то будет дальше. Впрочем, доктор уже довольно приготовлен. Начало не дурно, а хорошо начать тоже, что половину дела сделать.
6: Мой план и дерзок, и смешон. Я стану врагом.

0: я боюсь, право, но к чему все это приведет?
1: А к тому, что я через полчаса ворочусь, и мы поедем венчаться.
0: Ой.
1: Будьте готовы.
2: Я готов.
3: Ну, идемте, идемте. Дядюшка, я думаю, ждет. Идемте.
1: О, боже, ой, чуть был не забыл. О, надо вам сказать, что дядюшка мой несколько помешался на медицине. На него, как и на многих знаменитых людей нашего дерева, по временам находит дурь.
4: Чего?
1: Дурь.
4: Ага.
1: О, и он воображает, что он великий доктор. И тогда не только слуги, но и близкие родственники не смеют напоминать ему, что он барон.
4: А мне какое дело напоминать? Идем.
1: Он тогда уверяет, что уже 30 лет доктор. Заметьте, 30. Ну и потому вы должны быть с ним осторожнее, если не равно он в таком припадке.
4: Ничего, найдемся. Я покуда останусь в прихожей, а вы забежите узнать, в каком он около того припадке сумасшествия. Барон или доктор? Вот я и явлюсь безопасно.
1: Не удивляйтесь, если он будет звать себя доктором.
4: Пойдемте, мы уж и так довольно вертимся все около того.
1: Опять около того? Я просто не понимаю, к чему это вы говорите около того?
4: Как не понимаете около того. Да помилуйте, тут глубочайший смысл. Тут, так сказать, вся жизнь наша. Все около того. Вот я вам приведу примеры. Весь век мы все до одного. На разнородные манеры вертимся около того. Да, вертимся около того. Чиновник, чтобы подслужиться там, где есть польза для него, чтоб повышение добиться, вертиться около того, да, вертиться около того. Писатель раз умно напишет, так что похвалят все его, да после тем же все и дышит, вертится около того, да, вертится около того. Тут на красавице женился для утешения своего, вдруг знатный граф к нему явился, вертится около того, да, вертится около того. Вот видите, какая-то поговорка. Ну, идемте, идемте.
0: Игнатий Назарович, вы забыли ключи.
4: Где они были? Ты их сейчас нашла?
0: Сейчас. Я их на полу подняла.
4: Как-то я их уронил. Идем. Да, я сейчас только отдам приказание. Анисья! Анисья!
0: Я нашла завещание, только не знаю, что в нем написано.
4: Анисья!
5: Иду, сударь, иду!
4: Смотри же, чтобы все было по-прежнему.
5: Хорошо, сударь.
4: Вот, ну, теперь совсем. Только надо дверь запереть.
1: Как? Неужели вы запрете вашу воспитанницу?
4: У меня такой обычай. Я скоро ворочусь.
1: Странно. Она, кажется, такая смирная. Боже мой, это же варваризм. Варваризм.
4: Она благонравна и покорна, не смеет глаз на вас поднять. Но я скажу вам непритворно, все ж дверь не худо притворять.

0: Идемте, идемте.
1: Ну, что из этого будет? Пойду прочту завещание.

0: Картина вторая. Квартира доктора Водолея. Доктор сидит за письменным столом.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Хоть бы от одного копейка. Да тут же еще и сердечное огорчение. Тот против чаяния вдруг выздоровел. Тому стало легче. Тот переменил доктора. Суета-сует. Уж нынче нашему брату-доктору нелегко жить на свете. Люди в нас плохо верят. Да на беду еще теперь все водой лечатся. Ту. А от такого лечения ни доктору, ни аптекарю пользы нет ровно ни на алтынь. А все мы же виноваты, все доктора. Ах, доктора, свои находки нам сыплют щедрою рукой. Нас лечит воздух от чахотки, ну а вода от водяной. И все лекарства от мира.

0: Господин барон фон Лохенкрет.
1: Проси.
0: Слушаюсь.
1: Добро пожаловать. Что ваш больной?
2: К несчастью, ему все хуже.
1: Ай-яй.
2: Да, он теперь только и бредит о бриллиантах. Кто же напомнит ему, что он граф, а не ювелир, он бесится еще больше. Вникаете?
1: Да-да, странный конек помешательства. Расскажите мне еще, как это было.
2: Очень просто. Несколько лет назад он увидел на Гороховой улице вывеску ювелира Сорокина.
1: Так.
2: И вдруг в голову его забралась мысль, что он не граф, а ювелир.
1: Не волнуйтесь, умоляю вас, спокойно.
2: Это сходство фамилий показалось ему играющим роком.
1: Так.
2: Вникаете?
1: Так, так.
2: Он стал уверять всех, что он первый ювелир в свете.
1: Угу.
2: Ну, если вы не возвратите ему рассудка, то вся надежда пропала.
1: Кто я? Доктор медицины и хирургии, член многих ученых обществ и благотворительных заведений, не возвращу ему рассудка. Надеюсь, что вы ошибаетесь.
2: Дай бог. Я привез его к вам. Он в приемной. Родственники изъявили согласие отдать его к вам на излечение. Вот бумага, ими подписанная, которая дает вам право поступить с ним по своему усмотрению. Вникаете?
1: Так.
2: Только я предупреждаю вас, что он бывает очень сердит, когда станут ему противоречить. Вникаете?
1: Сердит? Прекрасно! Я теперь знаю, как мне с ним поступать.
2: Вся родня наша просит вас не думать, что излечение такого лица не доставило бы вам славы и выгод. Вникаете?
1: А я со своей стороны надеюсь, что через неделю вы увидите графа совсем здоровым.
2: А теперь прикажите проводить меня особым ходом. Я не хочу расстраивать моих нервов печальной картиной сумасшествия моего бедного дяди.
1: Именно, лучше не показывайтесь. Проводи господина барона задним ходом. Да и скажи Ивану, чтобы пришел стеречь больного. Он не дерется ли, когда на него находит?
2: А в бумаге, которую я вам дал, сказано, что вы можете и связать его в случае нужды, конечно.
3: Оно и мне спокойнее, когда его свяжут. Итак, до свидания.
1: Прощайте. Так, с нынешний день не потерян. Пользовать больного начну по совету великого Буэргава. Так, то есть, прежде всего, рассержу его как можно более, а потом задам добрый прием микстуры. Так, а чтобы она имела более действие, целый день не дам ему ни есть, ни пить, ни спать. Очень хорошо. Однако ж, пора и посмотреть на его сиятельство. Проси больного сюда. Сейчас же взбешу его. Это самая спасительная мера.
4: Честь имею засвидетельствовать всенижайшее почтение, преданность и около того.
1: Здравствуйте. Что же вы остановились? Пожалуйста, сюда.
4: Ничего, помилуйте. Постою и около. И так много чести, что я стою в вашем присутствии. Да. Понравились ли вам мои бриллианты?
1: Начал. Какие бриллианты, ваше сиятельство?
4: Тонкая насмешка. Конечно, вам угодно называть меня сиятельным, потому что я бриллианты продаю. Но осмелюсь вам сказать, что простой ювелир.
1: Полноте, это вам так кажется от того, что вы больны. Я употреблю все мои медицинские познания, чтобы вас вылечить.
4: Помилуйте, господин барон.
1: Я не барон, я доктор.
4: Доктор, понимаю. Ну так попал же я кстати. Так вы сегодня доктор?
1: Не сегодня, а вот уже 30 лет.
4: 30? Около того.
1: Я всеми силами постараюсь выбить из головы вашей эти несчастные бриллианты и заменить их светлыми мыслями.
4: Позвольте вам заметить, что я за свои бриллианты не возьму никаких светлых мыслей. Да. Если вы хотите иметь их, то пожалуйте деньги.
1: Ну, пошел городить.
4: Что касается до бриллиантов, то вы нигде лучше тех не найдете, которые к вам доставлены.
1: Доставлены ко мне? Вот что выдумал, а? Все-таки у сумасшедших воображение работает удивительно. Так, внесу в мои записки. Очень интересно. Так вы доставили мне бриллианты.
4: И пришел получить за них деньги.
1: И так складно врет. Я никаких бриллиантов не получал.
4: Не получали? Что вы? Вы хотите меня ограбить? Я обманут. Отдайте, или я пойду...
1: Я вас никуда не пущу.
4: Не пустите? Вы хотите меня погубить? Что вы, господин доктор? Господин барон, да черт знает, в каком вы теперь припадке. Я пожалуюсь.
1: Ага, на силу рассердился. Пора связать, пора связать.
4: Куда же вы? Куда? Отдайте бриллианты! Отдайте! Силы небесные, я разорен. Что со мной, как на пожаре? Весь горю я, как в огне. Кровь кипит, как в самоваре. Силы нет, как

самый воздух в уши дует, что меня хотят надуть.

0: Доктор возвращается в сопровождении 4 дюжих слуг и со склянкою в руках.
1: Не должно упускать спасительной минуты. Так, если он будет упрямиться, то ты, Иван, и ты, Федор, поймайте его и держите покрепче. Ты, Влас, приподними ему голову, знаешь? А ты, Сидор, вот этим вот инструментом ты ему разинь рот пошире, понимаешь, так вот. А я уж знаю, что делать. Граф, потрудитесь разинуть рот пошире.
2: Что? Рот разинуть? Да зачем это? Что же это я буду стоять, рот разинь? Вы мне зуб, что ли, выдернуть хотите? У меня зубы не болят.
1: Повинуйтесь, граф, а не то хуже будет.
2: У вас склянка. Вы меня отправить хотите?
1: Держите его, держите!
2: Люди, черти или что-нибудь около того, помилуйте! Ай, режут! Отпустите душу на покаяние!
1: Не отпускайте, держите!
2: Мучители, постойте! Постойте, так и быть, тираньте! Я сам дам отравить себя.
1: Так, откройте рот. Так, ну вот, это спасительная влага. Вот. Эта влага есть изобретение великого Бернга. Так. Еще. Так. Так. Глотайте осторожнее, чтобы капельки не пролить.
2: Вот. Все кончено около того. Я отравлен. Сука, гадка. Какой вы мне гадости дали.
1: Ага, так. Прекрасно. Зажмурил глаза. Очень хорошо. Пена показалась на губах. Отлично. Это значит, что дурь мигом выходить начинает. Что, граф? Вы не чувствуете ли во рту небольшой такой горечи с малой солоноватостью?
2: Отравил, да еще спрашивает вкусно. О, Господи!
1: Отравил? Это слишком. Я вам прощаю, это единственное из уважения к тому, что вы сумасшедший.
2: Я сумасшедший?
1: Конечно. Ну, с чего вы взяли, что я барон? Я просто доктор Семен Водолей.
2: Знаю. На вас дурь нашла. Вы сами не помните. А меня из ювелира сделали графом. Опомнитесь, ради бога, господин барон.
1: Стойте. Говорят вам, что я доктор, а не барон.
2: А долго ли вы намерены пробыть доктором?
1: До конца моей жизни.
2: Суть как до конца? Так этому, значит, и конца не будет. Да образумьтесь, барон.
1: Образумьтесь вы, ваше сиятельство.
2: Образумьтесь вы, мужчина, эта дурь вам портит кровь. Просепретить медициной и бароном станьте вновь.
1: Образумьтесь, умным будьте, эта дурь вам портит нрав. Ювелира позабудьте, вы же всем известный граф.
2: Я не граф, то вздор пустой, ювелир я простой.
1: Никакой я не барон, я врачом рожден.
2: Я не граф.
1: Я не барон.
2: Повторяю вам, что вы в припадке безумия произвели меня в графы около того.
1: Повторяю вам, что вы в сумасшествии, потому попросили себя ювелиром, меня бароном, и бредите черт знает какими бриллиантами, которых я никогда не получал, а вы не имели и иметь не будете.
2: Иметь не буду. Мне, видно, надо оставить бриллианты и кинуться в полицию или около того. Прощайте, господин барон.
1: Эй, люди, схватить его. Не угодно ли вашему сиятельству выслушать, что написано в этой бумаге? Мы, ниже подписавшиеся, сумасшедшего дядю нашего, графа фон Сорока, отдаем для пользования всей болезни доктору Семену Водолею, с тем, что может он сонным дядю нашим поступать по своей воле, именно связывать его веревками, брить голову, сажать на цепь, и употреблять все другие средства к укрощению порывов его бешенства. Вот, видите ли, а вот подписи ваших родственников. Барон Ганс фон дер Лохенкальт, граф Ульрих фон дер Шустер-Мустер, баронесса Гертруда фон дер Фосфор, графиня Кунигунда фон Геран-Лох.
2: Ваш, в какую родню я попал? Силы небесные! Что со мной?
1: Ну, что скажете, граф? Стоит только мне приказать, и вы будете посажены на цепь, связаны, и вас обреют наичистейшим образом.
2: Обреют голову? Силы небесные! Что со мной будет? Камни мои драгоценные отняли. Меня брить хотят. Польщу ему. Доктор. А, доктор?
1: Что, ваше сиятельство?
2: Вы посвятили себя на пользу страждущих, болящих и около того. Вы их спасаете, воскрешаете, оживляете. Известно всем, что вы первейший врач, великодушнейший человек. Уже ли вы не захотите возвратить мне здоровье и около того?
1: Ага, он что-то дело заговорил. Так, как можно? Я из того и хлопочу, ваше сиятельство. Да. Я вот уж давеча и начал вас лечить. А теперь, который сейчас? Да, вот сейчас другой прием приближается.
2: Нет, нет, помилуйте. Вот надоумил. Я болен. Но не телом, а душою и около того. Возвратите мне бриллианты, и я буду здоров.
1: Но опять понес. Я не могу вам возвратить того, чего не брал.
2: Не брали? Не брали. Ну, полноте, доктор. Не вы ли получили их от вашего племянника?
1: Что за племянник? Новая чушь?
2: Не чушь, не чушь. Ну, право, не чушь. Настоящая правда. Я вот как теперь помню, как я уложил бриллианты вот по этому реестру. Мы приехали к вам, и я отдал ему коробочку для показания вам.
1: Складно, очень складно, только племянника у меня никакого нет. А покажите, что у вас за бумага?
2: Реестр. Ну-ка. За да. Вашим подписанием.
1: Так, а ну-ка. Что такое? Свидетельствуясь всеми моими больными, которых, может быть, уже нет на свете, но все-таки свидетельствуясь, что тут, в этой бумаге, ни одной буквы моего почерка нет.
2: Что это значит?
1: А, это значит, что нас одурачили, что бриллианты ваши похищены.
2: Что? Украдены? Кем? Мои драгоценные камни, мои бриллианты и около того украдены. Вы ничего об них не знаете?
1: Нет.
2: Таких украл ваш племянник.
1: Какой мой племянник? Этот молодой человек сказал мне, что он ваш племянник.
2: Да какой он мне племянник? Выходит, он просто около того мошенник.
1: Да, теперь это кажется ясно.
2: Это меня в гроб сведет.

0: всех основать, нельзя уж прочного блаженства. Где мои бриллиантики гуляют теперь? Я их уложил, укутал около того. Еще в Градском переулке дальше какое-то предчувствие было. Сбылось, сбылось.
1: Входит Фортункин, одетый в обычное платье. С ним Полина.
2: Извините, извините, что без доклада.
3: Вам, конечно, есть до меня нужда. Молодой человек, скажите, не видали ли вы моих бриллиантов?
4: Что с вами, Игнатий Назарыч?
3: Полина, Полиночка, ты пришла на помощь к твоему ограбленному опекуну. Ты знаешь, где бриллианты? О, добрая душа, ты спасешь меня, друг мой, жена моя.
2: Постойте.

0: эти бриллианты? Вы отдайте их, сударь, или около того в полицию!
1: О, погодите! Погодите немножко, вы сейчас их получите.
0: Объясните, пожалуйста, что все это значит?
1: Я сейчас все объясню. Бриллианты мне понадобились для того, чтобы подольше задержать у вас доктора господина Сороку. Ведь нам с Полиной за это время надо было обвенчаться.
0: Конечно, конечно.
1: Видите ли, в чем дело? Я давно ведь был влюблен в воспитанницу господина Сороки. Но он сам хотел жениться на ней. Да-да, потому что у нее приданного на 30 тысяч.
0: Разумеется, потому. Отдайте скорее мои бриллианты, а я уж так и быть верну вам завещание.
1: А, завещание уже у нас.
0: Как у вас?
1: Да-да, Полина нашла его у вас в шкатулке. Стоит только его предъявить, так вы сейчас же будете принуждены выдать деньги.
0: Вот тебе и 30 тысяч. Вот тебе и жена около того. Вот тебе и черная лестница. Вот тебе и замок с пружинами.
2: Простите же нас. Мы будем вас любить. Будем вам хорошими детьми.
0: Дети. Очень хорошие дети около того. Отца провели.
1: Ну, простите нас, господин Сорок. Теперь уже все кончено. Мы обвенчаны. И я, право, буду очень хорошим мужем Полины.
0: Да уж, больше и делать ничего не остается. Как скажете вы, доктор, около того?
3: Да, я скажу и около того, и около этого, и около другого, как ни поверни, все так.
0: Видно, правда, что шило в мешке не утаишь, а девушку под замком не удержишь. На ключ я запирал Полину, не опасаясь ничего. Теперь стою я рот разину, дурак и около того, да,
4: дурак и около того.

0: вы разобрались в Девилле, так просим только одного. Не то, чтоб вы нас похвалили, а хоть бы около того. Да,
1: а хоть бы около того.

0: я слышал сигнал машины.
1: Поздравляю!
0: Моя Сюзан, как я рада! Это я ее воспитала. 10 лет мы с ней были неразлучны. Она мне как дочь.
1: Я это знаю.
0: Ой, какая же привет! С тех пор, как Сюзан учится в армии,